0: «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее по метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
1: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
2: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, меры вынуждены, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% от того, что Россия сама производит, это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
1: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
4: Бизнес говорит.
5: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
6: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концовок тоже по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
5: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что что он говорит об этой схеме.
7: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся. И поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится. И если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
5: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
8: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас ваших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
5: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
9: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
3: Алексей Парфун, вице-президент АКАР. Ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет Коммерсант, в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
4: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте Зверски богаты. Скоро на Бизнес ФМ. Это и другие рубрики Бизнес ФМ в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозпроизводства. Техники. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
11: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Ивановна. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
12: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
11: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
13: Нутрициология как термин существует со второй половины середины 90-х годов прошлого века учебники выпускались Институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи.

0: искусственного интеллекта. Отстраненно и немного свысока компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру, ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах, понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта – Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, и в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал Аль-Арабия. Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран – иранской ШИТАП и российской системы МИР. В течение двух месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШИТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы семи. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп.

0: Вашингтон планирует в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% с лишним до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений по принципу технарей взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Духан Кориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите «Большой семерки» во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идеи Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить Духан Кориджа, под которым понимают территориальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ в вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
2: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
0: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, британская Минобороны расследует инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Между тем, капитан танкера «Смертес», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся пытается развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
4: Про ситуацию с Армузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
3: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев и безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют, и пока восстанавливаются сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там, к ситуации января-февраля 26 года, наверное, раньше лета-осень 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее $300 миллиардов. Эти и другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
6: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».
8: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Инженерный центр ИКАР входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. $2,800 миллиардов. Ее капитализация примерно на $100 миллиардов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входит Nvidia – $5 триллионов, Alphabet – примерно $4,5 триллиона, Apple – чуть больше $4 триллионов и Microsoft – около $3 триллионов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов в ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
9: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
10: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
9: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена, английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
11: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка, это будет и требования высокого среднего балла в аттестате, ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CSA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
9: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
12: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодня сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти, Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще, как бы, это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка, поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором оно находится. Но возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров.
13: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые, в принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
0: Дмитрий Александров, AVI Capital. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
14: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
15: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
14: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
0: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около $90.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными. Пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини.
17: Однажды летом на Бизнес FM. между делом с Кирой Альтман.
18: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
19: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту. И тот уже смешивает эфирные масла. Вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянки и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы грассой, ноту розы дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
18: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
17: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Влекулинев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры, спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной, и кто активнее всего ее там размещает, и когда ждать штрафов. К Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой, как она работает. Подробности на Бизнес FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят. Для очередности на заправках заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
1: 8 автозаправочных станций «АТАН» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
21: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичной. В Крыму есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
1: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
22: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее по метро Теплостан заправка Тебойл, но там вывеска топлива нет. И дальше у меня была на Новоясневском Роснефть, где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
1: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет. А панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках дефицит, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
23: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% того, что Россия сама производит. Это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
1: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
17: Бизнес говорит.
2: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
3: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
2: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
4: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
2: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
5: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
2: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС ТЭК. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле, Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Но давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКАР. Ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет «Коммерсант», в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Тина Тернер начала карьеру в конце 1950-х, а впервые прославилась в дуэте с мужем Майком, получив Грэмми в 1972 году. Дуэт распался. Тернер бежала от мужа после очередного акта насилия. По ее словам, в тот момент у нее на руках остались 36 центов и заправочная карта. После разрыва подрабатывала уборкой домов, пела старые хиты в кабаре, но главное сумела отстоять сценическое имя. И 10 лет спустя вышел ее сольный альбом «Private Dancer». Так Тина в 44 года стала самой возрастной исполнительницей на вершине американских чартов. Тернер ушла со сцены в 2009-м в «Ореоле славы». А ее состояние в конце жизни оценивали более чем в четверть миллиарда долларов. Вторая попытка на «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
8: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Ивановна. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
9: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация, наконец, стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
8: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
10: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами всегда позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики, девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то, и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
8: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. Объясняет руководитель юридической компании «Милигал», юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
11: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
8: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
24: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов
12: очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональными такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
13: А что в связи с этими изменениями ждет врачей, диабетологов?
12: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате это психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
8: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
0: Российские сайты без международных сертификатов. СМИ и в соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
14: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права войти Евгений Царев.
15: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблемы с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
14: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zikurion Алексей Раевский.
24: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
14: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
16: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов, буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
0: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% компаний по итогам стажировки предлагает полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
17: Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Автор гипотезы Геи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашние лаборатории, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами

0: нашей богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику. Но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году, в день своего рождения, в возрасте 103 лет.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Абликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал Аль-Арабия. Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран, иранской ШИТАП и российской системы МИР. В течение 2 месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение 2 месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШИТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений по принципу технарей взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала.

0: телеграм-канала «Бовт знает».
1: Саммит «Вивиан Ле Бен» стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территориальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 25 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
2: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
0: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, британская Минобороны расследует инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Меж тем капитан танкера «Смертос», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
4: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
3: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива, с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев и безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют, и пока восстанавливаются сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там к ситуации января-февраля 26 года, наверное, раньше лета-осень 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее 300 миллиардов долларов. Эти и другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
5: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Инженерный центр «Икар» входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – 5 триллионов долларов, Alphabet – примерно 4,5 триллиона долларов, Apple – чуть больше 4 триллионов и Microsoft – около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов в ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ 1000 направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
4: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата
6: бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
7: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
6: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничение по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
8: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка, это будет и требования высокого среднего балла в аттестате, ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CCA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
6: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
9: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок, падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором оно находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
0: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
10: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые, в принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
0: Дмитрий Александров, Ави Капитал. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
11: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
12: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
11: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
0: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными. Пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини. Однажды летом на Business FM. «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
14: Хедхантеров часто спрашивают, где сейчас искать работу, если большая часть вакансий вовсе нигде не публикуется. И вот тут уместно вспомнить про форумы, конференции и мероприятия вроде ПМФ. На первый взгляд кажется, что люди едут туда ради выступлений и деловой программы. Но ведь часто самые интересные возможности возникают не на сцене, а именно в кулуарах. Давайте обсудим, как участие в различных мероприятиях может повлиять на карьеру. Новые возможности есть буквально везде. Случайно сел рядом с нужным человеком на панельной дискуссии и вуаля, получил приглашение на встречу. Познакомился на кофе-брейке с хедхантером и вот уже через месяц получил предложение о работе. Перекинулся парой фраз после выступления с коллегой и тебя тут же порекомендовали в новый проект. Карьерные повороты редко выглядят как заранее спланированный сценарий. Чаще это цепочка знакомств, разговоров и совпадений, которые происходят в среде, где собираются активные и открытые к новым возможностям люди. Нетворкинг – это не про обмен визитками, это про создание условий, в которых случайность может сыграть в вашу пользу. Приведу пример. В 17 лет она выиграла местный конкурс красоты. И, казалось бы, ничего особенного. Но после конкурса ее пригласили на местную радиостанцию, только забрать приз. А там один из сотрудников попросил девушку прочитать небольшой текст в микрофон, только ради интереса. Ее голос и манера речи настолько понравились руководству, что в тот же день ей предложили первую работу на радио. И звали эту девушку Опра Уинфри. Так случайный визит за призом превратился в старт карьеры в медиа. И в этой истории интересно не только везение. Если бы она не участвовала в конкурсе или отказалась читать текст, ничего бы не получилось. Счастливый случай помогает тем, кто действует, участвует и пробует.
13: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулиев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть «Татнефть» ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры, спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой, как она работает. Подробности на Business FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят. Для очередности на заправках заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Этатнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
16: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
17: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
16: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
18: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее по метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
16: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
19: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% того, что Россия сама производит, это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
16: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
20: «Бизнес говорит». В редакцию «Бизнес-ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом: «Вы интересовались септиками?» При этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
21: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концовок, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
20: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят: так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
22: Мы обратились сразу в прокуратуру и районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
20: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
23: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас ваших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
20: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламировать рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
1: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Но давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКАР, ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет Коммерсант, в мессенджере Макс, оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
3: В 2007 году канадский инвестбанкир Кит Оуэн узнал, что у него рак, и врачи не стали обнадеживать 69-летнего пациента, обозначив ему оставшийся срок в несколько недель. Так и случилось. Бездетный банкир в завещании распорядился сделать последнюю инвестицию от его имени в цветы, для того, чтобы на родине бизнесмена, в прибрежном английском городке Сидмут, ежегодно распускался миллион свежих бутонов. Специально для этой цели Оуэн прописал следующую схему. Весь капитал размером в 3 миллиона долларов должен оставаться неприкосновенным. А вот проценты с него следует ежегодно направлять на посадку в Сидмуте нарциссов, подснежников, крокусов и колокольчиков. СМИ прозвали эту затею цветочным вечным двигателем Оуэна.
2: Судьба наследства. На Бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
3: Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты.
2: Наизусть на Бизнес FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
4: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Ивановна. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
6: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
4: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
7: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики, девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то, и учат народ правильно питаться. В общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
4: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. Объясняет руководитель юридической компании MeLegal, юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
8: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
4: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
24: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов
9: курсов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
10: А что в связи с этими изменениями ждет врачей, диабетологов?
9: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
11: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Российские сайты без международных сертификатов. СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
12: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права войти Евгений Царев.
24: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблема с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
12: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
25: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
12: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
13: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов, буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
0: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% компаний по итогам стажировки предлагают полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей. Интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают

0: часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Все подкасты автора с названием программы на «БФМ.ру» и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал Аль-Арабия. Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран, иранской ШИТАП и российской системы МИР. В течение 2 месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение 2 месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШИТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% с лишним до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ 1000 направлений по принципу технарей взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Бизнес.ФМ. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт».

0: напоминает.
1: Саммит Вивиан Ле Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идеи Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территориальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
2: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртус». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
0: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, британская Минобороны расследует инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Меж тем капитан танкера «Смертас», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртас» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
4: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
3: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев и безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливают цены поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там к ситуации января-февраля 26 года, наверное, раньше лета осени 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее 300 миллиардов долларов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Инженерный центр ИКАР входит в группу компаний «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – 5 триллионов долларов, Alphabet – примерно 4,5 триллиона долларов, Apple – чуть больше 4 триллионов и Microsoft – около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
6: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
7: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для россиян. российских студентов в китайские вузы.
6: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена, английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
8: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CSA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
6: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие раннее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
9: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором он находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
0: Сергей Суверов, УК «Арий Капитал». В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований «Авиа Капитал» Дмитрий Александров.
10: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления. настроение, особенно контрастирующее с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление, кроме желчным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые. В принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
0: Дмитрий Александров, Авикапитал. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
11: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
12: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
11: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
0: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными. Пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини. Однажды летом на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Помогать людям, создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах. Понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на 0 транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple прийти позже, но сделает лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта – Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, и в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
14: Сумма технологий на Business FM. Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Певек, Чукотский автономный округ, 5000 жителей. Самый северный город России возник благодаря освоению Северного морского пути. Чаунская губа оказалась очень удобным местом для строительства порта. К тому же в этом районе было сначала открыто одно из крупнейших месторождений олова, а позже золотоносные руды, залежи угля, ртути и урана.
15: Как появлялись города? На Business FM.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Влекулиев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС-Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной, и кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов. Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Как она работает? Подробности на Business FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят. Для очередности на заправках заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
18: 8 автозаправочных станций «АТАН» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
19: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
18: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефть». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
20: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения, и в канистры они не заправляют. Далее у метро Теплостан заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
18: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет. А панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
21: Если есть сообщение с мест о нехватки нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин. Это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% от того, что Россия сама производит. Это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
18: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
22: Бизнес говорит.
1: В редакцию «Бизнес-ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом: «Вы интересовались септиками?» При этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
2: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. А по факту вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
1: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят: так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
22: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
1: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
23: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже. Говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
1: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС.Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламировать рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
3: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле, Telegram, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, условно, год, а Telegram 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Telegram, крайне маловероятно.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКАР, ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет Коммерсант, в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния мебели, автомобиля, дома и даже подводной мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
6: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Ивановна. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
7: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
6: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
8: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
6: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут, объясняет руководитель юридической компании MeLegal, юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
9: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
6: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
24: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
25: А что в связи с этими изменениями ждет врачей, диабетологов?
24: Они просто вычеркнуты из лицензии, слово диабетология останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
6: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Российские сайты без международных сертификатов. СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
5: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
10: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблема с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
5: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zikurion Алексей Раевский.
11: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
5: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
12: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов, буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМОС, которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих тех групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
0: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы SuperJob. Согласно исследованию SuperJob, 55% компаний по итогам стажировки предлагает полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
14: «Между делом» с Кирой Альтман.
13: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
15: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы, грасса и ноту розы.

0: Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран – иранской ШИТАП и российской системы МИР. В течение 2 месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение 2 месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШИТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ 1000 направлений по принципу технарии взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась. Как раз Макрон выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева, как предупреждение предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен

0: Организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
2: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртус». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
1: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британском Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Между тем, капитан танкера «Смертас», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смертас» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что штатов вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
4: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
3: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев и безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливаются сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там к ситуации января-февраля 26 года, наверное, раньше лета осени 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Ормузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее $300 миллиардов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом.
6: Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными. Пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини.
7: Однажды летом на Business FM.
5: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Инженерный центр ИКАР входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – 5 триллионов долларов, Alphabet – примерно 4,5 триллиона долларов, Apple – чуть больше 4 триллионов и Microsoft – около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
4: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
8: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
4: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного
9: языкового экзамена, английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничение по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 000 рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
10: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования. Требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CSA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
9: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
11: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодня нынешнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором он находится. Но возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
1: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
12: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые, в принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
1: Дмитрий Александров, Авикапитал. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
13: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
14: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
13: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
1: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
7: Успеть за 10 секунд на Business FM.
6: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
16: Автор гипотезы Геи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашние лаборатории, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Геи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавила американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат, писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику. Но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году в день своего рождения в возрасте 103 лет.
15: Другим наука. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 6 часов 58 минут. Студия Олеси Потапова. В Евросоюзе сегодня вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Для таких же контрактов, но заключенных до 17 июня, запрет на СПГ начал действовать с конца апреля. С будущего года Евросоюз должен полностью отказаться от российского газа. Не менее 12 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены сегодня ночью. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают, отправляют рейсы по согласованию. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Временные ограничения действуют также в аэропортах Ярославля и Калуги. Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше произвел предупредительный выстрел после приближения к нему яхты под британским флагом, сообщает Минобороны. Там отметили, что парусник «Bright Future» двигался опасным курсом на сближение с кораблем. Экипаж фрегата попытался вызвать судно на связь, но оно не ответило и не изменило маршрут. После этого были запущены сигнальные ракеты и поданы звуковые сигналы. Яхта не реагировала, и тогда был произведен выстрел, после чего британское судно сменило направление. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что с топливом? Некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничения по объемам сохраняются. При этом появились ограничения на заправках Татнефти. Эксперты говорят об этих мерах как о борьбе с ажиотажем. Непрошенные звонки. Наш слушатель, питерский предприниматель, рассказал о том, как конкуренты перехватывают звонки его компании. Хотя вроде бы не прослушивают. Сейчас ситуацией занимается прокуратура. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Рекламные бюджеты в Телеграм увеличивает российский бизнес. И это несмотря на ограничения в работе мессенджера, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные МТС «ЭТЭК». В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли сразу на 11%. Как так вышло? Все подробности в нашем эфире. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Продолжит Евгений Приличук.
19: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты «Севастополь» в Севастополе Юлия Крымова.
20: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в каждом
0: Приморском крае, на Тамане.
19: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
21: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее по метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
19: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
22: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% того, что Россия сама производит. Это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
19: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
18: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
23: Бизнес говорит.
24: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
25: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так так и не смогли.
24: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят: так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров. На что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
0: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся. И поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится. И если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
24: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
2: Мы пытались, но нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
24: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
18: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм. И это несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС «ЭТЭК». В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. Это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
3: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле, Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
18: Алексей Парфун. А ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании РКН с компаниями и разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, а при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет Коммерсант, в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов 4,5 раза.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущества пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
4: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Компания «Водолет» временно отменила рейсы по маршруту Нижний Новгород-Дзержинск-Нижний Новгород. Причиной остановки сообщения стали технические факторы, сообщили в пресс-службе перевозчика. В компании уточнили, что возобновление навигации на данном направлении и старт продаж билетов анонсируют дополнительно через официальные каналы связи. Нижегородцев предупредили о мошенничестве под видом штрафов за борщевик. Напомню, новый закон обязывает собственников земель, в том числе дачников, бороться с инвазивными растениями. Тем, кто позволяет им разрастаться, грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. Мошенники активно пользуются ситуацией. От них гражданам поступают требования срочно оплатить штраф. По данным Народного фронта, владельцам загородных домов и дач в мессенджере поступают сообщения якобы от земельного надзора или администрации, что на их участке находится очаг заражения борщевиком. Чтобы избежать штрафа в 50 тысяч рублей, предлагается урегулировать вопрос в досудебном порядке, оплатив сумму со скидкой или услуги инспектора. Для этого нужно перейти на сайт «Клон госуслуг». Нижегородцев просят не терять бдительность. Реальные штрафы выписывают только после выездной проверки, а проверить задолженность можно на сайте Росреестра или в аккаунте на госуслугах. Передвижные аптечные пункты заработают в Нижегородской области с 1 сентября, пишет «Время Н» со ссылкой на Нижегородскую областную фармацию. Маршруты и графики движения утвердит Министерство здравоохранения региона. В спецтранспорте на базе шасси «Газели» предусмотрено автономное водоснабжение, освещение, электросчетчик, водонагреватель, кондиционер, витрина для лекарств и аптечный шкаф. В Нижегородской областной фармации подчеркнули, что пилотный проект направлен в первую очередь на обеспечение жителей лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством. Там не будут отпускать препараты, предоставляемые в рамках федеральных и региональных бюджетных программ. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября. 225 депутатов выберут по партийным спискам, еще столько же по мандатным округам. В 39 российских регионах будут избирать также депутатов местных парламентов. В Нижегородской области, в частности, пройдут выборы в региональное ЗАГС-собрание.
17: Согласован мастер-план комплексного развития территории на месте бывшего гипермаркета «Карусель» в Нижнем Новгороде. Застройка будет вестись по инициативе правообладателя земельного участка, пишет «Гиперэнэн» со ссылкой на региональный Минград. Здание расположено в границах Московского и Комсомольского шоссе, улиц Актюбинской и Фибролитовой. Сам гипермаркет не работает в нем уже несколько лет. Проект изменений в правила землепользования и застройки ранее выносили на общественное обсуждение. Сейчас проект договора КРТ проходит процедуру согласования в исполнительных органах Нижегородской области. После завершения процедуры мастер-план опубликуют на официальном сайте Минграда. Каких-либо деталей будущей застройки пока не раскрывают, как и имя правообладателей участка. Зарплатные предложения в технических профессиях растут быстрее, чем в гуманитарных. Это связано с дефицитом кадров в промышленности, строительстве и производстве, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. С начала года средняя предлагаемая зарплата в сфере ремонта и обслуживания оборудования выросла на 41% и превысила 108 тысяч рублей. В строительстве промышленных объектов рост составил 20%, в нефтегазовой отрасли 23%. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Спонсор программы ООО «М-Запад».
8: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
9: Погода.
10: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 20 градусов, временами возможен дождь. Вечером плюс 18, ночью также облачно и 13 градусов со знаком плюс.
9: Валюта.
10: На 17 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 66 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
17: Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении трех компаний «Солид», «Товарные рынки», «Агротург Юг» и «Хансел». По данным ведомства, действия этих нефтетрейдеров на биржевых торгах содержат признаки картельного сговора, что могло привести к необоснованному росту стоимости топлива для конечных потребителей. Компании действовали согласованно, выкупая весь объем нефтепродуктов, выставленные на торги. В ведомстве подчеркнули, что подобные манипуляции создавали искусственный дефицит, лишая добросовестных участников рынка возможности приобретать топливо по справедливой рыночной стоимости. В случае, если на трейдеров будет доказано в ходе разбирательства, им грозят крупные штрафы. Приговором Советского районного суда в отношении бывших работников завода «Гидромаш» за кражи авиадеталей остались недовольны как сторона защиты, так и обвинения. Обвиняемых от рабочих до начальников цехов «Гидромаш» осудили как организованную преступную группу, которую в 2018-2022 годах изготавливала неучтенные авиадетали, а затем вывозила их с завода для последующей продажи. По версии следствия, организатором хищения стал бывший военпред. В апреле его осудили на 8 лет лишения свободы. Еще двое подсудимых были оправданы. Остальные заводчане были осуждены на условные сроки. Прокуратура не согласилась с частичным оправданием и подала кассационное представление на приговор в отношении признанных невиновными работников. А вынесенное виновнику наказание, судя по карточке райсуда, обжаловали адвокаты, пишет «Коммерсант Приволжья». Правительство Нижегородской области включило 249 юридических лиц в перечень приоритетных предприятий региона с точки зрения обеспечения кадровой потребности. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. В основном в перечень вошли предприятия, работающие в сфере промышленности и сельского хозяйства. Среди них АКБМ имени Африкантова, Арзамасский приборостроительный завод, ГосНИИ «Кристалл», завод «Красный якорь», Нижегородский завод 70-летия Победы, Сергачский элеватор, а также Центр IT-решения для бизнеса, Нижегородский автомобильный завод и «Княгининское молоко». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
11: У
1: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
12: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север».
6: С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
13: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Британские ученые доказали.
14: Секс считается одним из главных удовольствий в жизни человека. Но, как выяснили британские ученые, всего лишь одним из. Удачливый конкурент секса в этом смысле – шопинг. Специалисты делят совершающих покупки людей на две категории. Первая – это вдохновленные покупатели, которые стараются покупать вещи, которые подчеркивают их индивидуальность. Вторая – просто покупатели, которые ходят по магазинам скорее по необходимости, чтобы соответствовать окружению. Исследуя мозговую активность покупателей, ученые выяснили, 84% представителей из первой группы получают во время шопинга большее удовлетворение, чем во время секса или победы в соревнованиях. Вторая группа демонстрировала прямо противоположную реакцию. Шопинг вызывал умственное утомление и физическую усталость.
13: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеси Потапова. Силы ПВО сбили еще 6 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых за ночь дронов выросло до 18. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте падения обломков работают оперативные службы. Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают, отправляют рейсы.

0: оформив хет-трик в своем 200-м матче за национальную сборную. Это стало историческим достижением, поскольку Месси довел количество голов на мировых первенствах до 16, сравнявшись с немцем Мирославом Клозе. Хет-трик Месси помог аргентинцам обыграть команду Алжира в матче чемпионата мира со счетом 3-0. Встреча прошла в Канзас-Сити, США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Большая семерка обязалась усилить санкционное давление на российскую экономику. Это следует из совместного заявления группы, которая была опубликована сегодня рано утром. На мероприятии обсуждался в том числе вопрос украинского регулирования. Близко ли оно? Комментарий Георгия Бофты через минуту. На этом фоне в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Газета «Таймс» утверждает, что яхты могли управлять два британских пенсионера, которые действительно планировали отправиться из Британии во Францию. Сдают хорошо, судя по первым результатам ЕГЭ, средний балл у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам. Во всяком случае, такие данные привозят Рособранадзор. Основной период ЕГЭ заканчивается 19 числа, а уже на следующий день, 20-го, начинается приемная кампания вуза. Все подробности в нашем эфире. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Эвиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Владимир Зеленский играет на публику и еще на фортепиано, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. «Он играет на публику, он привык играть на публику», — подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане. Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Саммит в Эвиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает

0: Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считают, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
1: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Яхта «Bright Future», по данным Marine Traffic, шла из английского порта Лимингтон во Францию. В Минобороны сообщили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет.
2: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер Смиртос. Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
1: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британской Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. А между тем Times пишет, что вероятные владельцы этой яхты Bright Future — двое британских пенсионеров Аллен и Джейн Калви, им 68 и 70 лет соответственно, и они в соцсетях как раз говорили, что собираются пересечь Ла-Манш и направляются из Британии во Францию. А тем временем капитан танкера «Смиртос», который на днях был задержан британским флотом, предстанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передают BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняется, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Великобритании. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Сдают хорошо. Судя по первым результатам ЕГЭ, средние баллы у школьников выше, чем в прошлом году, по всем предметам, заявил ТАСС, глава Рособранадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начнется приемная кампания вуза. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили Бизнес-ФМ представители ведущих университетов. А ранее один из ректоров в Петербурге заявил, что победители олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Продолжит тему Диана Чебанова.
3: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
4: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиадники или те, кто имеет высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, но некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравном положении, несмотря на высокие баллы.
3: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
5: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителей олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителя олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям олимпиад, которые считаются выше по статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практически вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
3: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире, в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал Бизнес-ФМ 11-классник Григорий.
6: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва – центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
3: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чебанова, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
7: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
3: Инженерный центр «Икар» входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входит Nvidia 5 триллионов долларов, Alphabet примерно 4,5 триллиона долларов, Apple чуть больше 4 триллионов и Microsoft около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов в ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений. Вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Продолжит Светлана Чередникова.
3: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусству.
8: искусственному интеллекту. Тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
9: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
8: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
10: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка, это будет и требования высокого среднего балла в аттестате, ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CCA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
8: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Рынок акций в России открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса Мосбиржи. Динамика бумаг смешанная. Вчера индекс на закрытие торгов ушел ниже уровня 2500 в моменте. Даже обновлял минимум года 2476 пунктов. Сейчас 2480 и снижение на примерно 0,4%. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ирана меморандума о взаимопонимании по урегулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявлений Дональда Трампа о вероятной отмене послаблений на санкции против российской нефти. А нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%. А комментирует инвест-стратег Кука, Рекапитал Сергей Суверов.
11: на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ, и украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще, как бы, это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором он находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
1: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований АВИ Капитал Дмитрий Александров.
12: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые. В принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе. Но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
1: Дмитрий Александров, в эту пятницу заседание ЦБ, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижением, говорит инвест-аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
14: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
13: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
1: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. Ну, сейчас, кстати, цены на нефть 78,42 и снижение на 0,7%.
15: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Деньги. В России в банкоматах с функцией приема денег используются специальные кассеты. Полученные купюры хранятся в них до тех пор, пока не попадут в службу инкассации банка. Между тем, уже более 10 лет существуют банкоматы с функцией Cash Recycling, которая может получить деньги от одного клиента и тут же выдать их другому клиенту банка. Таким образом, деньги как бы циркулируют внутри банкомата, что сокращает затраты на службу инкассации в 5 раз.
19: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 7 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. В Евросоюзе сегодня вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Для таких же контрактов, но заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на СПГ начал действовать с конца апреля. С 27 года Евросоюз должен полностью отказаться от российского газа. ФСБ задержало 3 пособников украинских спецслужб, готовивших теракты. Следственные действия прошли в Тюменской области, Краснодарском крае, Адыгее. Злоумышленники планировали совершение диверсии в отношении российских военнослужащих, волонтерской организации, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. У подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства. Российские силы ПВО уничтожили 157 беспилотников над регионами минувшей ночью, сообщает Минобороны. По данным ведомства, дроны были сбиты над приграничными территориями, Московским регионом, над Ростовской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Крымом, акваторией Черного моря. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Алжира, сообщает ФИФА. Встреча состоялась в американском Канзасе и завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. Месси оформил хет-трик и повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие сегодня утром, буквально час назад. О планах ее продления пока ничего не слышно. А вчера Трамп допускал, что Америка вскоре может восстановить санкции против российской нефти. Что с топливом, некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничение по объемам сохраняется. При этом появились ограничения на заправках Татнефти. Эксперты говорят об этих мерах, как о борьбе с ажиотажем. Непрошенные звонки. Наш слушатель, питерский предприниматель, рассказал о том, как конкуренты перехватывают звонки его компании, хотя вроде бы не прослушивают. Сейчас ситуацией занимается прокуратура. Подробности в нашей постоянной рубрике «Бизнес говорит». Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть Татнефть ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Продолжит Евгений Прильчук.
22: 8 автозаправочных станций АТАН в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
23: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная. В Крыму есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
22: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах регионах ограничения на АЗС от нефти начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
0: Я постоянно клиент заправки Татнефть на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку Лукойл. Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро Теплостан заправка Тебойл, но там вывеска топлива нет. И дальше у меня была на Новоясневском Роснефть, где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
22: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках дефицит, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
2: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% того, что Россия сама производит, это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
22: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала Бизнес-ФМ, займется прокуратура. А об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
21: Бизнес говорит.
3: В редакцию «Бизнес-ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
4: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
3: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
5: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
3: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
6: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
3: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, и это несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС «Эдтек». В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. Это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
7: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле, Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
1: Алексей Парфун. А ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании РКН с компаниями и разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, а при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет «Коммерсант», в мессенджере «Макс» оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
21: Реклама.
8: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Xvantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
10: Exceed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
11: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
25: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Госдуме предложили дать нескольким категориям россиян право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. По данным парламентской газеты, законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецоперации, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. Здание бывшего Городецкого старообрядческого училища выставили на торги. Начальная стоимость – 3,5 миллиона рублей. Администрация округа намерена продать дом площадью более 500 квадратных метров и земельный участок площадью 1500 квадратных метров на улице Парижской коммуны, указано в карточке лота. Здание построили в начале прошлого века на деньги купца Николая Бугрова. Там открыли старообрядческое училище. В советские годы в нем размещалась начальная школа, затем техникум и педагогическое училище. С 80-х годов прошлого века – многоквартирный дом. Сейчас объект недвижимости расселен, признан аварийным и подлежащим сносу. Однако сносить его нельзя, так как он обладает признаками объекта культурного наследия. Торги по лоту назначены на 10 июля. Ограничения остановки и стоянки транспорта ведут на участках Зеленского съезда с 25 июня, предупредили в администрации Нижнего Новгорода. Речь идет о части дороги от пересечения с улицы Ильинской до Крамысловой башни. Запрет на парковку нужен для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта. Нижегородцев призывают заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков. Нижегородские власти уточнили порядок субсидирования инфраструктурных займов. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов. Субсидия предназначена для юрлиц, полностью принадлежащих региону. Из бюджета им возмещают расходы на выплату долга по займу, взятому у специализированного общества проектного финансирования. Так уточнены сроки. Информация о субсидии должна появляться на едином портале бюджетной системы России в течение 10 рабочих дней со дня доведения бюджетных ассигнований до Минфина региона, пишет Нижний сейчас. Скорректированные нормы о возврате средств. Министерство обязано направить получателю требования о возврате в течение 30 календарных дней с момента установления нарушений. Неисполнение обязательств по возврату теперь названо основанием для взыскания средств в судебном порядке. Мониторинг результатов предоставления субсидий будет осуществляться в том числе через государственную информационную систему управления общественными финансами регионального Минфина. Туроператорам продлили отсрочку по взносам фонда персональной ответственности. Срок платежей за прошлый год перенесли на февраль 27-го. Ранее отсрочку вводили с апреля по июнь текущего года. Речь идет о выездном туризме. Как пояснили в пресс-службе правительства, это решение позволит поддержать финансовую устойчивость представителей турбизнеса в условиях ограничений, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке. Туроператоры смогут использовать высвобождаемые средства для возврата денег туристам. Правительство Нижегородской области, Государственная публичная научно-техническая библиотека России заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе стороны будут реализовывать научные, библиотечные, методические, издательские и образовательные проекты, организовывать конференции, семинары, круглые столы, презентации, книжные выставки и другие мероприятия, направленные на популяризацию науки и научно-технической литературы. В Крамысловой башне Кремля откроют музей. Реставрацию башни должны завершить уже в этом году. Закончена работа с внутренними помещениями. Впереди реставрация фасадов башни и ремонт кровли. Когда все работы завершатся, в Крамысловой башне откроется музейное пространство, сообщает Правда НН со ссылкой на Нижегородский музей-заповедник. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 20 градусов, временами возможен дождь. Вечером плюс 18, ночью также облачно и 13 градусов со знаком плюс.
13: Валюта.
12: На 17 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 66 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
25: Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении трех компаний «Солид», «Товарные рынки», «Агроторг Юг» и «Хансел». По данным ведомства, действия этих нефтетрейдеров на биржевых торгах содержат признаки картельного сговора, что могло привести к необоснованному росту стоимости топлива для конечных потребителей. Компании действовали согласованно, выкупая весь объем нефтепродуктов, выставленные на торги. Ведомстве подчеркнули, что подобные манипуляции создавали искусственный дефицит, лишая добросовестных участников рынка возможности приобретать топливо по справедливой рыночной стоимости. В случае, если на трейдеров будет доказано в ходе разбирательства, им грозят крупные штрафы. Приговором Советского районного суда в отношении бывших работников завода «Гидромаш» за кражи авиадеталей остались недовольны как сторона защиты, так и обвинения. Обвиняемых от рабочих до начальников цехов «Гидромаш» осудили как организованную преступную группу, которую в 2018-2022 годах изготавливала неучтенные авиадетали, а затем вывозила их с завода для последующей продажи. По версии следствия, организатором хищения стал бывший военпред. В апреле его осудили на 8 лет лишения свободы. Еще двое подсудимых были оправданы. Остальные заводчане были осуждены на условные сроки. Прокуратура не согласилась с частичным оправданием, подала кассационное представление на приговор в отношении признанных невиновными работников, а вынесенное виновнику наказание, судя по карточке райсуда, обжаловали адвокаты, пишет «Коммерсант Приволжья». Правительство Нижегородской области включило 249 юридических лиц в перечень приоритетных предприятий региона с точки зрения обеспечения кадровой потребности. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. В основном в перечень вошли предприятия, работающие в сфере промышленности и сельского хозяйства. Среди них АКБМ имени Африкантова, Арзамасский приборостроительный завод, ГосНИИ «Кристалл», завод «Красный якорь», Нижегородский завод 70-летия Победы, Сергачский элеватор, а также Центр IT-решения для бизнеса, Нижегородский автомобильный завод и «Княгининское молоко». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
14: Спонсор программы ЗАО «ТКЦ ГАЗ АТО».
15: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
16: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Курс истории или история курса.
0: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые три столетия выпускали разные кланы. Еще через два года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие шесть лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
21: Курс истории или история курса на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из четырех ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили два снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы.
2: Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Фторов бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Фторова национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: А в Москве 8 часов 28 минут. В студии Алиса Потапова. ФСБ задержала 3 пособников украинских спецслужб, готовивших теракты. Следственные действия прошли в Тюменской области, Краснодарском крае, Адыгее. Злоумышленники планировали совершение диверсии в отношении российских военных, волонтерской организации, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. У подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства. Суд в Москве отправил под домашний арест финансиста МЧС Надежду Голикову, пишет «Ведомости». Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с получением жилищных субсидий для сотрудников ведомства. У чиновницы есть благодарность от президента России, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. А в Главном управлении МЧС пояснили, что Голикова больше не работает в ведомстве. Еврокомиссия в срочном порядке готовит пакет мер по улучшению торговых отношений с Арменией на фоне экономических ограничений со стороны России. По данным Financial Times, в Брюсселе разрабатывают автономные торговые меры, которые снизят тарифы на армянский продовольственный и сельскохозяйственный экспорт. Речь идет об обороте товаров стоимостью около полумиллиарда евро в год.

0: том числе на нефтегазовый сектор, это следует из совместного заявления группы, опубликованного сегодня. А рано утром также «семерка» пообещала увеличить поставки Киеву систем ПВО и, как сказано в документе, средств дальнего действия. А в последних движениях вокруг украинского регулирования через минуту Георгий Буфт. Между тем, российский фрегат «Адмирал Григорович», находясь в Ла-Манш, произвел предупредительные выстрелы после опасного сближения яхты под флагом Британии. «Таймс» утверждает, что яхта принадлежит британским супругам-пенсионерам, она шла через пролив во Францию. ЕГЭ завершается, начинается приемная кампания вузы. Абитуриентов пугают тем, что олимпиадников и льготников больше, чем есть мест на бюджете. Так ли это на самом деле? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ».
1: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
0: Дух Анкориджа загнали в бутылку в Эвиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Владимир Зеленский играет на публику и еще на фортепиано, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. «Он играет на публику, он привык играть на публику», подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане. Комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Саммит в Эвиан-Лебен стал 1 февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась. Как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считают, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп

0: может вернуться к своей формуле начала 25 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
1: Это был Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Яхта «Bright Future», по данным Marine Traffic, шла из английского порта Лимингтон во Францию. В Минобороны сообщили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет.
2: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
1: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британской Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. А между тем Times пишет, что вероятные владельцы этой яхты Bright Future — двое британских пенсионеров Аллен и Джейн Калви, им 68 и 70 лет соответственно, и они в соцсетях как раз говорили, что собираются пересечь Ла-Манш и направляются из Британии во Францию. А тем временем капитан танкера «Смиртос», который на днях был задержан британским флотом, предстанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняется, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Великобритании. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Сдают хорошо. Судя по первым результатам ЕГЭ, средние баллы у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам, заявил ТАСС, глава Россобрнадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начнется приемная кампания вуза. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили бизнес-ФМ представители ведущих университетов. А ранее один из ректоров в Петербурге заявил, что победители олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Продолжит тему Диана Чебанова.
3: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
4: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиадники или те, кто имеют высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, ну, некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравном положении, несмотря на высокие баллы.
3: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
5: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителей олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителей олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям олимпиад, которые считаются выше по статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практически вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
3: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории – льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире – в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал бизнес-ФМ 11-классник Григорий.
6: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва – центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
3: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12.00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» в «Агат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги.
10: В 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе, США, курс доллара привязали к курсу золота. В результате доллар стал валютой, на которой основана международная торговля. Этот год условно принято считать началом современного процесса глобализации.
7: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
11: Госзнак намерен расширить свое присутствие в Латинской Америке. Об этом заявил глава компании Аркадий Трачук. По его словам, основной экспортный продукт предприятия – банкноты. Но за рубежом также востребована банкнотная бумага, монета, IT-решения для систем идентификации и счетно-сортировочная техника. В Госзнаке отметили, что география поставок остается широкой, охватывает страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Яндекс планирует к 30-му году оснастить системой «Умный дом» около 30% гостиничных номеров России, пишет «Ведомости». Пилотный проект стартует в 6 отелях на юге страны и в Москве, включая «Мариотт Красная Поляна» и «Аэростар». В номерах установят станции с Алисой и интеллектуальную систему управления освещением, шторами и климатом. Гости смогут настраивать комфортные сценарии проживания с помощью голосового помощника. BMW ухудшила прогнозы на 26-й год из-за слабого спроса в Китае и последствий ближневосточного конфликта. Компания ожидает снижения поставок автомобилей, а также существенно сократила прогноз по рентабельности и прибыли. BMW отмечает, что рост продаж в Европе и США не компенсирует падение спроса в Китае. Дополнительное давление на бизнес оказывают высокие цены на энергоносители и настроение потребителей из-за нестабильности на мировых рынках. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: А 8:48 в Москве. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке был результативный день. Сборная Аргентины начала защиту чемпионского титула с крупной победы над Алжиром. Со счетом 3-0 все голы в этом матче забил Лионель Месси. Ранее норвежцы разгромили команду Ирака 4-1, а сборная Франции победила Сенегал 3-1. Подробности этих матчей у нашего спортивного обозревателя.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Исторический день на чемпионате мира. В дело вступили сильнейшие команды прошлого мундиаля. И, конечно же, их лидеры Килиан Мбаппе и Лео Месси. Да так, что сразу же обрушили град из забитых мячей. Сначала французы не без труда, но победили Сенегал. В первом тайме им было нелегко, и африканская команда даже имела некоторое преимущество. Но забить не смогла. А после перерыва подопечные Дидье Дешама перевернули ход встречи. Они могли заработать 11-метровый, но возник первый скандальный эпизод на турнире. Арбитр после видеопросмотра не поставил, казалось, чистейший пенальти. Килиана Мбаппе это только разозлило, и в этой игре он оформил дубль. А Франция победила 3-1. Теперь у Мбаппе национальный рекорд. 58 голов за сборную и 14 мячей на мундиалях. После этой встречи многие стали пророчить ему статус не только лучшего бомбардира нынешнего турнира, но и всех чемпионатов мира. Заявил об этом в эфире Матч ТВ и бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов.
13: Я думаю, что и команда понимает, что если он может стать лучшим бомбардиром, переписав эту историю, в какой-то степени будет ему помогать. И, конечно, будут матчи, где трудно будет забить, но те же 11-метровые, я думаю, он будет исполнять.
12: Не знал тогда еще Игорь Семшов, чем закончится эта ночь. Есть только один человек, который способен вмешаться в этот спор, и этот человек, по мнению многих, не с нашей планеты. Лео Месси во время нынешнего Мундиаля исполнится 39, но он просто вышел и сделал хет-трик в матче с Алжиром, как ни в чем не бывало. И теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Месси творит историю. Он догнал бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. Так что у финалистов прошлого чемпионата мира спор еще не закончен, по крайней мере заочный. Рекорд Клоза, конечно, падет. Это вопрос времени, вопрос в том, кто его побьет и кто удержит. Свои первые мячи на чемпионате мира забил и норвежец Эрлинг Холланд. Буднично, хладнокровно и со скандинавским спокойствием. Ирак не сдавался, но Норвегия дожала 4-1. Вечером снова интересные матчи. Англия встречается с Хорватией. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» фаворитами англичан.
14: Более молодая, прилично более звездная команда с одним из топовых мировых тренеров. Поэтому для меня три льва однозначные фавориты в этой паре. Беда хорватов, что 40-летний, пускай очень звездный футболист, но все-таки 40 лет. И это не вратарь, это человек, которому надо очень много передвигаться на поле. В этом их беда, что вот именно такой возрастной игрок, их лидер и их главная звезда.
12: Речь, конечно же, о Луке Модриче, который, как ожидается, завершит карьеру после турнира. А 41-летний Криштиану Роналду вешать бутсы на гвоздь вроде как не собирается. По крайней мере, до вечера. Вместе со сборной Португалии он готовится к матчу со сборной Демократической Республики Конго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
9: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Алексей, доброе утро.
15: Доброе утро.
1: Вот начинали мы день, прошлый час, утренняя сессия была у индекс Мосбиржи не очень веселый, падали на 0,4%, а сейчас даже к росту перешли. Вот-вот и преодолеем отметку в 2500
15: пунктов. Ну, накануне преодолели вниз, почему бы сегодня не преодолеть
1: индекс
15: наверх?
1: Туда и обратно, да.
15: 2% накануне потеряли, очень резко упали уже вечером. Но, видимо, Трамп здесь, президент США, всех напугал, сказал, что готов приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине. Но, конечно, рынок, скорее всего, обратил внимание на падающую нефть и на то, что теперь США вряд ли продлят вот это временное послабление на санкции в отношении российской нефти.
1: Да, это послабление закончило действовать сегодня по московскому времени в 7 часов 1 минуту.
15: Смысла продлевать его нету. Может, кто-то надеялся, что продлят. Ну, вот тоже так себе причина и повод для падения, но, с другой стороны, конечно, стоило бы ожидать, раз уж разблокировали Ормузский пролив, практически разблокировали, и раз уж дело идет к подписанию, ну, пока еще это меморандум о взаимопонимании, и понятно, что этот меморандум ни к чему особо не обязывает, и на рынке-то говорят то, что все-таки есть геополитическая неопределенность, по-прежнему она сохраняется. Ее стало меньше, конечно, гораздо меньше, но она по-прежнему сохраняется. Ну и падение цен на нефть привело вот к такому развитию событий. Напомню, закрылись вчера 2490, то есть 2500 пробили, но такие пробои мы наблюдали в предыдущие годы, и хорошие отскоки тоже наблюдали. Так что посмотрим сегодня, удастся ли 2500 преодолеть и закрыться чуть повыше. Что касается трафика через Ормузский пролив, то вот компания Tanker Trackers говорит о том, что Иран два танкера провел через Ормузский пролив, два танкера иранских вышли и, соответственно, везут нефть на мировой рынок. И по данным вот этой компании, которая отслеживает движение танкеров и в целом морские перевозки, супертанкер национальной иранской танкерной компании, два их, которые перевозят 3,8 миллиона баррелей сырой нефти, прошли линию военно-морской блокады США. То есть это говорит о том, что американцы, не дожидаясь пятницы, хотя Дональд Трамп говорил о том, что в пятницу США снимут блокаду с Ормузского пролива, свою блокаду. Ну, Иран-то понятно, что снимет для своих танкеров. Но и в общем и целом два танкера прошли. То есть иранские танкеры мин не боятся, о которых много говорили в предыдущие дни, что там что-то надо 30 дней разминировать. Видимо, не надо разминировать ничего.
16: Знают, где ходить.
15: Да, знают. Ну, и Иран там может навигацию устроить свою и, естественно, указать безопасный фарватер. Так что вот новости приходят в таком ключе. Цены на нефть накануне, естественно, падали. Сегодня
16: продолжили.
15: Тоже консолидация пока по сравнению с падением-то. $78, даже почти $79 баррель смеси Brent.
16: Алексей Завьялов.
9: Капитал на бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Fool's Gold. Переводится с английского как «золото дураков». Так в эпоху золотой лихорадки в США называли минерал пирит, который часто ошибочно принимали за настоящее золото. Сегодня этот термин также используют для обозначения таких акций и других финансовых инструментов, инвестиции в которые, скорее всего, окажутся неудачными. Срочные переводы на Business FM. FM.
18: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес FM». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарий Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 8 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Атака еще одного дрона, летевшего на Москву, отражена силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых беспилотников выросло до 19. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте падения обломков работают оперативные службы. Россия стала одним из ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. Совокупный объем инвестиций превысил 4 триллиона рублей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на Ташкентском международном инвестиционном форуме. Он отметил, что отечественные предприятия работают над более чем сотней крупных инвестиционных проектов. В прошлом году объем торговли между государствами продемонстрировал рост на 12,5%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы ЕКА в 2029 году. Тогда исполнится 70 лет, пишет Политико. Фон дер Ляйен получила должность в 2019 сроком на 5 лет. Более 1000 иностранцев получили визу традиционных ценностей в России в прошлом году. Об этом сообщили в российском МИД. Большинство виз было выдано гражданам Германии и Франции, более 140. На третьем месте США. Также российское гражданство по этому направлению получили итальянцы, жители Эстонии, Латвии, Канады, Литвы и Австралии. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Как складывается ситуация с топливом? Некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничение по объемам сохраняется. При этом появились ограничения на заправках Татнефти. Эксперты говорят об этих мерах как о борьбе с ажиотажем. Звонки, которые никто не ждал. Наш слушатель, питерский предприниматель, рассказал, как конкуренты перехватывают звонки его компании, хотя вроде бы не прослушивают. Сейчас ситуацией занимается прокуратура. Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие сегодня утром. О планах ее продления пока ничего не слышно, а накануне Трамп допустил, что Америка вскоре может восстановить санкции против российской нефти. Все подробности в эфире. Business FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок, продолжит Евгений Перельчук.
21: 8 автозаправочных станций АТАН в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты «Севастополь» Юлия Крымова.
22: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
21: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии Татнефти. В регионах ограничения на АЗС Татнефти начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
23: Я постоянно клиент заправки Татнефть на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру без топлива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения, и в канистры они не заправляют. Далее по метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу, подачу 20 литров, это проблема.
21: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет. А панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
0: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% того, что Россия сама производит, это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
21: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
20: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
2: Бизнес говорит.
4: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
5: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
4: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калуги. Вот что он говорит об этой схеме.
24: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
4: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
3: Мы пытались, нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
4: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
20: Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Разрешение на доставку, продажу или выгрузку российской нефти и нефтепродуктов было выпущено 18 мая и действовало до полуночи 17 июня. Предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из России истекла 16 мая. Через несколько дней была продлена. Будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию и почему на это влияет не только ситуация в Армузском проливе, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Соединенные Штаты не будут продлевать новую лицензию по отношению к российской нефти, потому что предыдущая, она должна была успокоить несколько рынок на фоне того, как был перекрыт Армузский пролив. Соединенные Штаты разрешали кому-либо покупать российскую нефть, загруженную уже на танкер, делая вид, что это новый источник нефти, который должен заменить ближневосточные поставки. Хотя на самом деле это не совсем так. К концу февраля много нефти накопилось на танкерах от российской, но не потому, что она под санкциями была, а потому, что были цены низкие на российскую нефть. В декабре $39 за сорт Urals давали, в январе $41. И компании-собственники нефти не спешили передавать ее потребителю, выжидая более высоких цен. Когда цены поднялись, они стали массово ее распродавать. И сейчас фактически вот этого какого-то флота целого хранения российской нефти его уже нет. Поэтому, во-первых, бессмысленно выдавать лицензии, потому что они будут касаться только тех танкеров, которые и так идут от российских портов к потребителю. А во-вторых, Соединенные Штаты, опять же, пытались создать видимость, что это замена ближнего восточным поставкам. А так как, по заявлениям самого Трампа, теперь Армузский пролив открыт и в пятницу просто это окончательно оформят, то смысла продлевать лицензии в отношении российской нефти нет. Самые жесткие санкции, которые остаются в отношении российской нефти, это как раз-таки не непосредственно какие-то рестрикции, касающиеся нефти по происхождению. Можно покупать российскую нефть по происхождению. Этого никто не запрещал. Нельзя приобретать нефть у конкретных компаний. Вот это создает проблемы, потому что приходится торговать через цепочку посредников, и это дополнительные издержки. Все остальное научились преодолевать. Стоимость перевозки теневым флотом, она выше, чем обычным, но, тем не менее, к этому адаптировались.
20: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национэнергобезопасности. Сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение – первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года. А осенью того же года аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании.
8: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам.
7: Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Xlantix ED ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
13: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
27: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
28: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
31: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Баскетбольный клуб «Пари-НН» объявил о приостановке деятельности основного состава команды, которая не будет выступать в единой лиге ВТБ с сезона 26-27. Причиной такого решения стала нехватка финансирования от спонсоров клуба, отмечается в сообщении «Пари-НН». Там добавили, что молодежный состав продолжит выступать в единой лиге ВТБ, а резервный состав представит Нижний Новгород в первенствах России среди молодежных команд. Ранее спортивные издания сообщали, что нижегородской команде до 15 июня необходимо было найти 400 миллионов рублей, чтобы продолжить выступать в единой лиге ВТБ. Сообщалось также о проблемах с выплатой зарплат игрокам команды, однако в «Пари-НН» эту информацию опровергли. Нижегородская область вошла в список регионов с повышенной аварийностью на перекрестках. Всего в рейтинге около 40 таких субъектов федерации, отметил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин. Среди них Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Ленинградская, Свердловская и Нижегородская области. По словам Панарина, каждый год около 35 регионов не достигают своих показателей по дорожной безопасности. При этом в целом по стране федеральные ориентиры выполняются. Ситуацию продолжат оценивать по итогам полугодия. Завтра депутаты Заксобрания Нижегородской области примут закон об исполнении бюджета за прошлый год. Из-за экономических проблем у бизнеса снижались сборы по налогу на прибыль. В целом доходы казны сокращались, а расходы росли. Регион снизил доходный план на 20 миллиардов рублей от начального и недополучил 14 миллиардов рублей. При этом некоторые налоговые доходы, особенно штрафы, показали рост, пишут «Коммерсант Приволжье». Свое заключение дала и контрольно-счетная палата. Она зафиксировала в прошлом году отклонение ряда показателей от социально-экономического прогноза, рекомендовала Минэкономразвитию вовремя их корректировать. Несмотря на объективные трудности, регион вкладывается в проекты развития, напомнили в Министерстве финансов. В свою очередь, говоря об исполнении госпрограмм Нижегородской области, глава контрольно-счетной палаты Ирина Григорьева отметила, что наиболее низкое исполнение сложилось в сохранении объектов культурного наследия. Всего 40,5% от плана, что требует отдельного внимания. На временную объездную дорогу в Богородском округе выделили 29,5 миллионов рублей. Главное управление автодорог Нижегородской области ищут подрядчика. По данным сайта госзакупок, объезд необходим для участка дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Работы нужно провести в срок с 1 августа по 30 сентября. Каждый 10-й житель Нижнего Новгорода собирается запустить собственный бизнес в ближайшие 1-2 года. Еще 13% находятся на этапе поиска и оценки идей, а 22% допускают такую возможность в будущем, сообщили аналитики о виде работы по итогам опроса. По их данным, уже ведут собственное дело 4% опрошенных в Нижнем Новгороде. Чаще других о наличии бизнеса сообщали работники автосервисов, мастера персональных услуг и сотрудники салонов красоты. Среди тех, кто уже занимается бизнесом или только планирует запуск, самым востребованным направлением направлением оказались IT и телекоммуникации, далее идут фитнес и салоны красоты, онлайн, торговля, производство, туризм, гостиничный бизнес и общепит, образование, наука, а также медицина и фармацевтика. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ООО «М-Запад».
1: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
9: Погода.
12: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 20 градусов, временами возможен дождь. Вечером плюс 18, ночью также облачно и 13 градусов со знаком плюс.
9: Валюта.
12: На 17 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 66 копеек. Держитесь курса.
9: Слова, проверенные делом.
14: Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM.
14: Компании и корпорации.
31: Администрация Дивеевского муниципального округа по суду обязала московского подрядчика «Русстрой» отремонтировать по гарантии парковую зону отдыха. Это общественное пространство «Русстрой» благоустраивал в 2021 году по муниципальному контракту. Однако летом 2023-го при обследовании территории дивеевские чиновники обнаружили, что все высаженные подрядчиком деревья погибли. На ограждении обнаружили сквозные трещины, сколы и коррозию, бордюрный камень местами провалился, покрытие тротуара у входа в купель разрушилось, несколько скамеек оказались деформированы, а дефекты на поклонном кресте требуют его замены. Представители подрядчика отказались от подписания акта с выявленными недостатками, и Дивеевская администрация обратилась в арбитражный суд Москвы. В нем «Русстрой» утверждал, что в декабре 2022 года без замечаний сдал администрации парковую зону, и его вины нет. Высаженные деревья погибли без надлежащего ухода, остальные дефекты возникли вследствие нормального износа. Суд, указав на неистекшие гарантийные сроки по контракту, решил, что бывший подрядчик должен высадить в Дивееве новые деревья и устранить выявленные дефекты благоустройства. Акции «Татнефти» упали на 5% на торгах на Мосбирже. Это произошло после того, как нефтяная компания ограничила продажу бензина и дизеля на своих АЗС. Котировки «Татнефти» в последние месяцы держались неплохо на фоне других нефтегазовых компаний, но они рискуют продолжить падение, если ситуация не нормализуется, считают аналитики, опрошенные Forbes. Объединенная судостроительная корпорация представила на международном военно-морском салоне флота 2026 катер специального назначения «Грачонок», разработанный конструкторским бюро ОСК «Вымпел». Катер предназначен для охраны акватории от проникновения подводных диверсантов, боевых пловцов и безэкипажных надводных средств. Он способен сопровождать соединения на открытых якорных стоянках, обеспечивать доставку и жизнедеятельность группы водолазов, а также проводить поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов как на дне, так и в толще воды. Универсальность проекта позволяет применять его и для гражданских задач. Обследование подводной части плавучих буровых установок, морских нефтехранилищ, плотины дамп с использованием специального оборудования, работающего на глубинах до 250 метров. Боевая устойчивость катера обеспечивается сбалансированным вооружением, эффективным как в мирное, так и в военное время, отметили войска. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
9: Проверено практикой.
31: Нетворкинг. Сейчас это не просто способ завести знакомство с людьми, а один из ключевых инструментов, который можно и нужно применять для продвижения в карьере и бизнесе. Термин «нетворкинг» с английского слова объединяет понятие «сеть» и «работа». То есть, простыми словами, это создание определенной сети знакомств, которая помогает в карьере и позволяет решать некоторые рабочие вопросы. Нетворкинг часто проводят на мероприятиях и даже отводят специальную зону для знакомства и общения участников. Однако зачастую все зависит от вас. Вы можете просто посетить мероприятие, например, конференцию или деловую встречу, а можете извлечь максимальную выгоду и собрать полезные контакты, которые в будущем могут вам пригодиться. Как же подготовиться к мероприятию? Изучите площадку. Это формат, местоположение, размещение зон, программа и так далее. Присоединитесь к мероприятию в соцсети. Отслеживайте новости, конкурсы и прочее. Составьте список для знакомства. Заранее узнайте, кто будет на площадке, кто вам интересен и с кем точно следует познакомиться. Конкретная цель позволит вам держать фокус на мероприятии и не потеряться в потоке как информации, так и гостей в целом. Напишите шпаргалку для знакомства. Кстати, о знакомстве. Как правильно представиться и начинать общение? Вы можете воспользоваться формулой «урок». Это 4 простых шага для знакомства. У. Установление визуального контакта. Улыбка. Р. Рукопожатие. О. Обмен визитками. К. Коммуникация. При этом неплохо бы подготовить питч. Это прием презентации себя за 30 секунд. Способ представить себя интересно и лаконично. Хороший питч состоит из крючка и основной части. Например, «Очень приятно, меня зовут Иван, и я избавляю мир от ужасных презентаций». «Очень приятно, Иван, а расскажите поподробнее. Я графический дизайнер в диджитал-агентстве X. Мы помогаем крупным российским корпорациям создавать красивые и яркие презентации для своего бизнеса. А именно, занимаемся полным циклом – от разработки структуры контента до визуальной отрисовки». Первые два предложения – ответ на вопрос, чем ваша деятельность полезна и цена. Одно-два лаконичных, но в то же время завуалированных предложения, чтобы это было интересно и создавало уточняющий вопрос. Далее информация о том, чем именно вы занимаетесь, в каких вопросах специализируетесь и насколько вы в этом эксперты. И еще пара советов по нетворкингу на мероприятиях. Приходите на мероприятие в одиночку. Берите с собой визитки и желательно с QR-кодом. Не пытайтесь навязать свои услуги. Приходите на мероприятие заранее и уходите поздно. И помните, нетворкинг – это инвестиция. Чем выше круг знакомых, тем больше возможностей как для развития карьеры, так и для работы в целом.
30: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва.
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Реклама. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
2: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера Агат на магистральной 137Б. Не оферта.
3: Агат. Покупай выгодно.
29: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Made in China.
29: Производство керамики – одно из древнейших ремесел, освоенных человеком. Археологи свидетельствуют, что в Китае гончарное мастерство было развито еще 10 тысяч лет назад, а в VI веке в одной из провинций были найдены большие запасы каолина, из которого получался легкий, прочный и пластичный материал фарфор. Местные мастера оценили его уникальность и решили держать формулу производства в строгом секрете. К XIV веку высококачественный китайский фарфор стал популярным предметом коллекционирования у аристократии по всему миру. Несколько столетий европейские мастера пытались создать свой фарфор, однако результат их трудов больше походил на стекло. Кстати, именно китайский белоснежный фарфор с синей глазурной росписью стал прототипом знаменитых голландских изразцов и русской гжели.
5: Бизнес FM.
3: О чем это?
5: Бизнес-ангел.
4: частный инвестор, вкладывающий деньги на этапе создания предприятия в обмен на долю в капитале, обычно блокирующий пакет. Как правило, они инвестируют собственные средства, в отличие от венчурных капиталистов, которые управляют деньгами третьих лиц. Ангелы бизнеса обычно состоятельные предприниматели с большим опытом, которые по разным причинам вкладывают свободные деньги в бизнес-идеи новичков, особенно в инновации.
5: Главные слова на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Более 130 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Сочи. Из них рейсы в Петербург и Москву. Ограничения в аэропорту вводились сегодня около 7 утра по соображениям безопасности. Они были сняты около часа назад. Также заработали и два других южных аэропорта в Геленджике и Краснодаре. Суд в Москве отправил под домашний арест финансиста МЧС Надежду Голикову. Пишут ведомости, ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с получением жилищных субсидий для сотрудников ведомства. У чиновницы есть благодарность от президента России, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В главном управлении МЧС пояснили, что Голикова больше не работает у них. Популярный британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал о том, что у него диагностирована агрессивная форма рака. Бывшая звезда Топ Гира и Гранд Тур поделилась грустными новостями в ролике своего шоу «Ферма Кларксона». Ранее ведущий предупредил своих поклонников о том, что последние эпизоды программы будут тяжелыми для просмотра. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Алжира. Об этом сообщает FIFA. Встреча состоялась в американском Канзасе, завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. Месси оформил хет-трик и повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого.

0: пролив во Францию. ЕГЭ завершается, начинается приемная кампания в вузы. Абитуриентов пугают тем, что олимпиадников и льготников гораздо больше, чем есть бюджетных мест. Так ли это на самом деле? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Дух Анкориджа загнали в бутылку в Эвиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Владимир Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Феданом. «Он играет на публику, он привык играть на публику», подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского во времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Эвиане. Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
1: Саммит в Эвиан-Ле-Бен стал 1 февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, не ясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какого формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. «Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США», подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейского,

0: Ставит зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. В Минобороны сообщили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет. Яхта «Bright Future», по данным Marine Traffic, шла из английского порта Лимингтон во Францию. Ее вероятные владельцы, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Алан и Джейн Келви, которые ранее в блоге сообщили о планах пересечь Ла-Манш.
2: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
1: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британском Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Между тем, капитан танкера «Смиртос», который был на днях задержан британским флотом, предстанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенного нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняется, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Великобритании. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Сдают хорошо. Судя по первым результатам ЕГЭ, средние баллы у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам, заявил ТАСС глава Рособорнадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начнется приемная кампания вуза. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили Бизнес-ФМ представители ведущих университетов. Ранее один из ректоров в Санкт-Петербурге заявил, что победителей Олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Тему продолжит Диана Чебанова.
3: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами Олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
4: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевые приемы. И тут этот конфликт олимпиадники или те, кто имеют высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, ну, некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравном положении, несмотря на высокие баллы.
3: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
5: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителей олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителей олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям олимпиад, которые считаются выше по статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практический вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
3: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории, льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире, в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал Бизнес-ФМ 11-классник Григорий.
6: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва – центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
3: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
7: Реклама. Растущая конкуренция определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Одни девелоперы играют с ценой, другие совершенствуют продукт. Что делает жилой комплекс инвестиционно перспективным? Правда ли, что по-настоящему класс новостройки определяют детали? Группа компаний ФСК, ее премиальные проекты в Большом Сити и дыхание современного города в программе «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог «Россия-Индонезия». Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
8: От
7: однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными. Пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини. Однажды летом на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Госзнак намерен расширить свое присутствие в Латинской Америке. Об этом заявил глава компании Аркадий Трачук. По его словам, основной экспортный продукт предприятия – банкноты. Но за рубежом также востребована банкнотная бумага, монета, IT-решения для систем идентификации и счетно-сортировочная техника. В Госзнаке отметили, что география поставок остается широкой, охватывает страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Яндекс планирует к 30-му году оснастить системой «Умный дом» около 30% гостиничных номеров России, пишет «Ведомости». Пилотный проект стартует в 6 отелях на юге страны и в Москве, включая «Мариот», «Красная поляна» и «Аэростар». В номерах установят станции с Алисой и интеллектуальную систему управления освещением, шторами и климатом. Гости смогут настраивать комфортные сценарии проживания с помощью голосового помощника. BMW ухудшила прогнозы на 26-й год из-за слабого спроса в Китае и последствий ближневосточного конфликта. Компания ожидает снижения поставок автомобилей, а также существенно сократила прогноз по рентабельности и прибыли. BMW отмечает, что рост продаж в Европе и США не компенсирует падение спроса в Китае. Дополнительное давление на бизнес оказывают высокие цены на энергоносители и настроение потребителей из-за нестабильности на мировых рынках. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Business FM. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке был результативный день. Сборная Аргентины начала защиту чемпионского титула с крупной победы над Алжиром со счетом 3-0. Все голы в этом матче забил Лионель Месси. Ранее норвежцы разгромили команду Ирака 4-1, а сборная Франции победила Сенегал 3-1. Подробности этих матчей у спортивного обозревателя Business FM.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Исторический день на чемпионате мира. В дело вступили сильнейшие команды прошлого мундиаля. И, конечно же, их лидеры Килиан Мбаппе и Лео Месси. Да так, что сразу же обрушили град из забитых мячей. Сначала французы не без труда, но победили Сенегал. В первом тайме им было нелегко, и африканская команда даже имела некоторое преимущество. Но забить не смогла. А после перерыва подопечные Дидье Дешама перевернули ход встречи. Они могли заработать 11-метровый, но возник первый скандальный эпизод на турнире. Арбитр после видеопросмотра не поставил, казалось, чистейший пенальти. Килиана Мбаппе это только разозлило, и в этой игре он оформил дубль. А Франция победила 3-1. Теперь у Мбаппе национальный рекорд. 58 голов за сборную и 14 мячей на мундиалях. После этой встречи многие стали пророчить ему статус не только лучшего бомбардира нынешнего турнира, но и всех чемпионатов мира. Заявил об этом в эфире Матч ТВ и бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов.
10: Я думаю, что и команда понимает, что если он может стать лучшим бомбардиром, переписав эту историю, в какой-то степени будет ему помогать. И, конечно, будут матчи, где трудно будет забить, но те же 11-метровые, я думаю, он будет исполнять.
9: Не знал тогда еще Игорь Семшов, чем закончится эта ночь. Есть только один человек, который способен вмешаться в этот спор, и этот человек, по мнению многих, не с нашей планеты. Лео Месси во время нынешнего мундиаля исполнится 39, но он просто вышел и сделал хет-трик в матче с Алжиром, как ни в чем не бывало. И теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Месси творит историю. Он догнал бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. Так что у финалистов прошлого чемпионата мира спор еще не закончен, по крайней мере заочный. Рекорд Клоза, конечно, падет. Это вопрос времени, вопрос в том, кто его побьет и кто удержит. Свои первые мячи на чемпионате мира забил и норвежец Эрлинг Холланд. Буднично, хладнокровно и со скандинавским спокойствием. Ирак не сдавался, но Норвегия дожала 4-1. Вечером снова интересные матчи. Англия встречается с Хорватией. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес ФМ» фаворитами англичан.
11: Более молодая, прилично более звездная команда с одним из топовых мировых тренеров. Поэтому для меня три льва однозначные фавориты в этой паре. Беда хорватов, что 40-летний, пускай очень звездный футболист, но все-таки 40 лет. И это не вратарь, это человек, которому надо очень много передвигаться на поле. В этом их беда, что вот именно такой возрастной игрок, их лидер и главная звезда.
9: Речь, конечно же, о Луке Модриче, который, как ожидается, завершит карьеру после турнира. А 41-летний Криштиану Роналду вешать бутсы на гвоздь вроде как не собирается. По крайней мере, до вечера. Вместе со сборной Португалии он готовится к матчу со сборной Демократической Республики Конго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
7: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, доброе утро.
12: Доброе утро.
1: Посмотрим на российский рынок, что сегодня будет происходить там, какие настроения.
12: Пока спокойно, но накануне тоже было спокойно на открытии, а под вечер решили упасть. И пробили 2500, закрыли день ниже ключевого уровня 2500 пунктов. Сегодня пока открываемся тоже без каких-то серьезных колебаний. Консолидация минус 0,1%, 2487 пунктов. Ну, посмотрим, удастся ли вернуться выше уровня 2500. Хорошо бы к концу недели это сделать и вновь закрыть неделю выше этого значения. На прошлой неделе я напомню, что два раза пробивали 2500 вниз, потом возвращались. Так что пока ничего страшного не происходит. Но, с другой стороны, падение нефти, конечно же, всех смутило накануне. И сегодня нефть также снижается, не так стремительно и сильно, как накануне. Но, тем не менее, в районе $78 торгуется баррель. Смеси Brent, ну и плюс еще президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введения ранее вот этих послаблений на санкции в отношении российской нефти. Ну, вряд ли, наверное, кто-то ждал, что после того, как все-таки что-то в плане договоренности между США и Ираном случится, вот что вот эти послабления на российские санкции, они будут продлеваться со стороны США. Нет, не будут, конечно, ну и, видимо, не продлят их, потому что все-таки Ормузский пролив уже открыт, и, во всяком случае, со стороны США, и два иранских танкера уже вышли из Персидского залива и везут на мировой рынок нефти. Естественно, соответственно, об этом сообщает компания Tanker Trackers. Успешно вывезли две партии нефти иранские танкеры, говорит компания. И национальная иранская компания перевозит 3,8 миллиона баррелей сырой нефти. Вот они прошли линию военно-морской блокады США. В общем, американцы уже, ну, можно сказать, с опережением графика открыли свою часть Ормузского пролива и не препятствуют выходу танкеров из Ирана. Но это говорит о чем? Там еще же очень сильно боялись, что что-то заминировано. Ну, раз иранские танкеры прошли, значит, особо там ничего и не заминировано на самом деле. Так что пролив открыт, нефть потекла. Потихонечку посмотрим, насколько быстро будет восстанавливаться трафик, насколько быстро будут восстанавливаться поставки нефти на мировой рынок. Ну и, соответственно, еще раз посмотрим, $78.40 баррель смеси Brent.
7: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. В 16-17 веках при отсутствии водной энергии использовали вальцевальный станок с конным приводом. Необходимых для конной тяги лошадей обычно ослепляли, чтобы сделать их смирными. С изобретением парового двигателя вальцевальные машины стали нерентабельными. История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
14: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянки и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто... Ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы грассой, ноту розы дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
13: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 9 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В Севастополе сегодня откроют свободную продажу бензина E92, E95 Ультра, E100 и дизельного топлива Ультра. Оно будет продаваться на 9 автозаправочных станциях сети АТАН, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. На сети АЗС ТЭС топливо отпускают по QR-кодам. На двух станциях сети, расположенных на трассе Таврида, действует свободная продажа топлива. 16 июня, по данным Развожаева, бензин поступал в свободную продажу на 8 севастопольских АЗС «АТАН». Более 130 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Сочи. Из них рейсы в Петербург и Москву. Ограничения в аэропорту вводили сегодня около 7 утра по соображениям безопасности. Они были сняты около часа назад. Также ограничения сняты в двух других южных аэропортах России – Геленджике и Краснодаре. Атака еще одного дрона, летевшего на Москву, отражена силами ПВО, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых беспилотников выросло до 19. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте падения обломков работают оперативные службы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы ЕК в 2029 году. Тогда исполнится 70 лет, пишет «Политика». Фон дер Ляйен получила должность в 2019 году сроком на 5 лет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что с топливом? Некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничение по объемам сохраняется. А при этом появились ограничения на заправках Татнефти. Эксперты говорят об этих мерах как о борьбе с ажиотажем. Непрошенные звонки. Наш слушатель, питерский предприниматель, рассказал о том, как конкуренты перехватывают звонки его компании, хотя вроде не прослушивают. Сейчас ситуацией занимается прокуратура. Об этой истории в рубрике «Бизнес говорит». Иран больше не запугать. Европа нашла рычаг давления на Трампа. Крупнейший просчет эпохи. Американские СМИ, которые не очень любят Трампа, обрушились на него с критикой. Они теперь недовольны исходом конфликта с Ираном. В нашем обзоре также подробности в ближайшие минуты. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят. Для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть Татнефть ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Продолжит Евгений Приличук.
17: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты «Севастополь» Севастополе Юлия Крымова.
18: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще полнедели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
17: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой. Из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии Татнефти. В регионах ограничения на АЗС Татнефти начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
19: Я постоянно клиент заправки Татнефть на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения, и в канистры они не заправляют. Далее у метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
17: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет. А панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках дефицит, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Медведев. Митрохович.
20: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тех случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% того, что Россия сама производит, это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
17: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
16: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Прокуратура займется проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала наша радиостанция. О ситуации нам поведал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с этой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
7: «Бизнес говорит».
3: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом: «Вы интересовались септиками?» При этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
21: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
3: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят: так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калуги. Вот что он говорит об этой схеме.
22: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию, как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
3: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
23: Мы пытались, но нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вашей ваших конкурентов, были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
0: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Дальнейший просчет эпохи, Иран больше не запугать, Европа нашла рычаг давления на Трампа. Американская пресса критично оценила соглашение между США и Ираном. Мой коллега Сергей Гордеев собрал самые яркие публикации.
7: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Журналисты CNN считают, что независимо от рамочного соглашения, которое стороны должны официально подписать уже в пятницу, Иран доказал, что может перекрывать доступ к Ормузскому проливу. А это, цитата, крупнейший просчет эпохи Трампа, ведь Иран получает оружие куда более мощное, чем любое ядерное. К тому же, по данным американской разведки, в случае срыва переговоров Тегеран рассматривает и более жесткий сценарий – привлечение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-Аль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индией. Океаном. Wall Street Journal пишет, что Иран выходит из этой войны с чувством эйфории. Они больше не боятся США, ведь даже Вашингтон не смог заставить их отступить в военном отношении. Авторы полагают, что теперь Иран будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния. Довольно сдержан в оценках даже прореспубликанский Fox News. Его авторы рассуждают, можно ли считать соглашение между США и Ираном действительной сделкой. Лишь в течение нескольких недель станет ясно, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение, заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации. При этом некоторые республиканцы в Конгрессе уже задаются вопросом, описывают ли Вашингтон и Иран одно и то же соглашение, и почему до сих пор Белый дом не опубликовал условия меморандума. Досталось Трампу даже от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В интервью Евроньюз тот заявил, что иранцы перехитрили американского президента, сыграв на нем как на скрипке. Тегеран, по его словам, увидел спешку Трампа и получил выгодную для себя сделку. Евросоюз считает, что Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации соглашения о прекращении огня с Ираном. Европейские чиновники могут этим воспользоваться и призвать Вашингтон усилить давление на Россию, пишет Политико. Ему понадобятся возможности стран G7, чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Поэтому есть очень серьезное ожидание, что Трамп останется на стороне Киева, заявил изданию один из евродипломатов.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция At Index City. Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на atindex.city. 18+. Знай меру. Вержение камня, упоминаемое в Библии мера длины, без строго определенного числового значения. Предполагает, что она составляет несколько десятков метров. Исходя из названия, должна равняться расстоянию, на которое человек в состоянии бросить камень. Схожая по сути мера длины – перестрел. Расстояние полета стрелы встречается в русском эпосе «Слово о полку Игореве». «Знай меру» на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
4: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Баскетбольный клуб «Пари-НН» объявил о приостановке деятельности основного состава команды, которая не будет выступать в единой лиге ВТБ с сезона 26-27. Причиной такого решения стала нехватка финансирования от спонсоров клуба, отмечается в сообщении «Пари-НН». Там добавили, что молодежный состав продолжит выступать в единой лиге ВТБ, а резервный состав представит Нижний Новгород в первенствах России среди молодежных команд. Ранее спортивные издания сообщали, что нижегородской команде до 15 июня необходимо было найти 400 миллионов рублей, чтобы продолжить выступать в единой лиге ВТБ. Сообщалось также о проблемах с выплатой зарплат игрокам команды, однако в «Пари-НН» эту информацию опровергли. Нижегородская область вошла в список регионов с повышенной аварийностью на перекрестках. Всего в рейтинге около 40 таких субъектов федерации, отметил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин. Среди них Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Ленинградская, Свердловская и Нижегородская области. По словам Панарина, каждый год около 35 регионов не достигают своих показателей по дорожной безопасности. При этом в целом по стране федеральные ориентиры выполняются. Ситуацию продолжат оценивать по итогам полугодия. Завтра депутаты ЗАГС Собрания Нижегородской области примут закон об исполнении бюджета за прошлый год. Из-за экономических проблем у бизнесов снижались сборы по налогу на прибыль. В целом доходы казны сокращались, а расходы росли. Регион снизил доходный план на 20 миллиардов рублей от начального и недополучил 14 миллиардов рублей. При этом некоторые налоговые доходы, особенно штрафы, показали рост, пишут коммерсант Приволжье. Свое заключение дала и контрольно-счетная палата. Она зафиксировала в прошлом году отклонение ряда показателей от социально-экономического прогноза, рекомендовала Минэкономразвитие вовремя их корректировать. Несмотря на объективные трудности, регион вкладывается в проекты развития, напомнили в Министерстве финансов. В свою очередь, говоря об исполнении госпрограмм Нижегородской области, глава контрольно-счетной палаты Ирина Григорьева отметила, что наиболее низкое исполнение сложилось в сохранении объектов культурного наследия. Всего 40,5% от плана, что требует отдельного внимания. На временную объездную дорогу в Богородском округе выделили 29,5 миллионов рублей. Главное управление автодорог Нижегородской области ищет подрядчика. По данным сайта госзакупок, объезд необходим для участка дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Работу нужно провести в срок с 1 августа по 30 сентября. Каждый 10-й житель Нижнего Новгорода собирается запустить собственный бизнес в ближайшие 1-2 года. Еще 13% находятся на этапе поиска и оценки идей, а 22% допускают такую возможность в будущем, сообщили аналитики о виде работы по итогам опроса. По их данным, уже ведут собственное дело 4% опрошенных в Нижнем Новгороде. Чаще других о наличии бизнеса сообщали работники автосервисов, мастера персональных услуг и сотрудники салонов красоты. Среди тех, кто уже занимается бизнесом или только планирует запуск, самым востребованным направлением оказались IT и телекоммуникации, далее идут фитнес и салоны красоты, онлайн, торговля, производство, туризм, гостиничный бизнес и общепит, образование, наука, а также медицина и фармацевтика. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
5: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 20 градусов, временами возможен дождь. Вечером плюс 18, ночью также облачно и 13 градусов со знаком плюс.
7: Валюта.
5: На 17 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 66 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
4: Администрация Дивеевского муниципального округа по суду обязала московского подрядчика «Русстрой» отремонтировать по гарантии парковую зону отдыха. Это общественное пространство «Русстрой» благоустраивал в 2021 году по муниципальному контракту. Однако летом 2023-го при обследовании территории дивеевские чиновники обнаружили, что все высаженные подрядчиком деревья погибли. На ограждении обнаружили сквозные трещины, скулы и коррозию, бордюрный камень местами провалился, покрытие тротуара у входа в купель разрушилось, несколько скамеек оказались деформированы, а дефекты на поклонном кресте требуют его замены. Представители подрядчика отказались от подписания акта с выявленными недостатками, и Дивеевская администрация обратилась в арбитражный суд Москвы. В нем «Русстрой» утверждал, что в декабре 2022 года без замечаний сдал администрации парковую зону, его вины нет. Высаженные деревья погибли без надлежащего ухода, остальные дефекты возникли вследствие нормального износа. Суд, указав на неистекшие гарантийные сроки по контракту, решил, что бывший подрядчик должен высадить в Дивееве новые деревья и устранить выявленные дефекты благоустройства. Акции «Татнефти» упали на 5% на торгах на Мосбирже. Это произошло после того, как нефтяная компания ограничила продажу бензина и дизеля на своих АЗС. Котировки «Татнефти» в последние месяцы держались неплохо на фоне других нефтегазовых компаний, но они рискуют продолжить падение, если ситуация не нормализуется, считают аналитики, опрошенные Forbes. Объединенная судостроительная корпорация представила на международном военно-морском салоне флота 2026 катер специального назначения «Грачонок», разработанный конструкторским бюро ОСК «Вымпел». Катер предназначен для охраны акватории от проникновения подводных диверсантов, боевых пловцов и безэкипажных надводных средств. Он способен сопровождать соединения на открытых якорных стоянках, обеспечивать доставку и жизнедеятельность группы водолазов, а также проводить поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов как на дне, так и в толще воды. Универсальность проекта позволяет применять его и для гражданских задач. Обследование подводной части плавучих буровых установок, морских нефтехранилищ, плотины дамп с использованием специального оборудования, работающего на глубинах до 250 метров. Боевая устойчивость катера обеспечивается сбалансированным вооружением, эффективным как в мирное, так и в военное время, отметили в ОСК. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
8: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
10: Проверено практикой.
4: Итак, сегодня мы поговорим о теме, которая кажется сугубо семейной, но на практике касается очень многих предпринимателей. Когда на самом деле заканчиваются семейные отношения и почему от дня прекращения семейных отношений зависит не только судьба общей кошки, но и бизнес-активов? Об этом сегодня мы поговорим с адвокатом, помощником уполномоченного по защите предпринимателей по Нижегородской области, членом профильных комиссий по защите бизнеса Ассоциации юристов России и Деловой России Врежем Давидовичем Гуляном.
11: Добрый день. Да, действительно, большинство людей уверены, что все просто. Пока брак не расторгнут, все имущество общее. Но же эти законы устроены куда сложнее. Представьте ситуацию. Мужчина и женщина заключили брак в 2000 году и стали семьей. В 2021 году, формально будучи еще мужем и женой, они перестали жить вместе. Муж переехал в другой город. У каждого появился свой бюджет, свои планы. Фактически каждый начал жить отдельной жизнью. Но расторжение брака произошло только через год по заявлению жены. За этот год жена купила машину. Муж обратился в суд с иском о разделе имущества и заявил, что половина стоимости машины должна быть ему компенсирована женой, так как машина куплена в период брака. Все вроде логично, но выяснил, что к моменту покупки автомобиля они, находясь еще в браке, не вели совместного имущества, не имели общего бюджета, не принимали совместных решений, в том числе о покупке этого автомобиля. То есть доход и имущество приобретены женой уже после фактического распада семьи. Таким образом, ключевым является не вопрос формального расторжения брака, а когда фактически закончилась семья. Это и есть прекращение семейных отношений.
4: А это как-то можно подтвердить?
11: Да, но нужно понимать, что процедура очень сложная. Одними словами здесь не обойтись. Должны быть конкретные действия, подтверждающие прекращение семейных отношений. И это должно быть зафиксировано. Переписка, аренда жилья, отдельные счета, документы о новом месте проживания, показания свидетелей и другие, что важно, объективные данные, которые могут подтвердить данный факт.
4: То есть получается, что дата прекращения отношений влияет не только на машину?
11: Конечно. Другой пример. Супруги жили вместе много лет. Муж управлял фирмой, пока его жена воспитывала общих детей. Затем разъехались, но брак не расторгли. Это, кстати, распространенное явление. Муж продолжил руководить компанией, а жена занялась своей жизнью. Через несколько месяцев на счет мужа поступил крупный бонус по итогам года. Когда начался раздел имущества, возник спор. Жена утверждала, что деньги заработаны еще в период совместной жизни. Муж говорил обратно. Семья к тому моменту уже распалась и настаивал, что это его личные средства. В таких историях приходится буквально восстанавливать хронологию семейной жизни по дням. Кто где жил, кто с кем отдыхал, кто оплачивал расходы семьи, были ли совместные покупки, поездки, планы. Если выяснять, что эти деньги поступили на счет в тот период, пока они еще были вместе, то деньги будут поделены пополам. Но доказывать, что семья была еще жива на тот момент поступления денег, придется заинтересованному супругу. Здесь второй важный момент. Суд не будет угадывать дату прекращения семейных отношений. Вы должны будете сами сообщить точную дату и, что самое главное, подтвердить ее.
1: А бывает ли ситуация, когда люди уверены, что давно уже расстались, а вот у суда другое мнение на этот счет?
11: Да, довольно часто. Например, супруги живут отдельно много лет, но брак не расторгает. Муж активно развивает бизнес, покупает коммерческую недвижимость, вкладывается в акции. Но при этом жена активно участвует в его жизни. А потом происходит формальный развод. Жена подает иск о разделе имущества. Может ли она получить половину бизнеса, недвижимости и акций? Казалось бы, нет, ведь они жили отдельно. Но выяснять, что жена пользовалась автомобилем его компании. Она была устроена в одной из его фирм, заведовала в ней хозяйственными вопросами, помогала его родителям, присутствовала на семейных мероприятиях, была поручителем в кредитах, которые выдавали мужу. Да, они жили раздельно, но фактически связь семьи сохранялась. В этом случае имущество, скорее всего, будет признано совместным, а значит, мужу придется половину имущества отдать жене. Это важный момент. Раздельное проживание само по себе еще не означает прекращение семейных отношений. Гораздо важнее ответить на вопрос, продолжали ли супруги жить как семья. Деталей здесь на самом деле очень много. Ведь важно не только само время прекращения семейных отношений, но и каким образом и на чье имя приобреталось имущество. Очень часто исход дела определяется не тем, что произошло, а тем, удалось ли это подтвердить доказательствами. Разумеется, семью нужно беречь и пытаться находить выходы из кризиса. Если семью сохранить не удается, то делить имущество так, чтобы не допустить спора. Но если спор судебно неизбежен или возник помимо воли человека, к этому спору нужно подойти тщательно, чтобы защитить результат своего труда.
10: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To face the music. Дословно «лицом к музыке». В устах носителя английского языка это означает признать, что проблема существует, реально взглянуть на неприятную ситуацию и принять ее последствия. История появления этого оборота уходит корнями в британскую юриспруденцию. Когда-то каждый военный суд империи сопровождался игрой армейского оркестра, и подсудимый должен был встретиться лицом к лицу не только с обвинителями, но и с барабанщиками и с трубачами. Отсюда и выражение «to face the music». В России сказали бы «держать ответ». Нет. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. РЖД взаимодействует с нефтяными компаниями для бесперебойного снабжения регионов топливом, сообщила РЖД. Создан координационный штаб. Его главная задача – обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. Логистика выстраивается, чтобы исключить дефицит топлива, говорится в официальном заявлении. Компания в режиме реального времени ищет оптимальные решения для приема грузов, в том числе на лимитирующих направлениях. Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Пензы и Геленджика, сообщает Росавиация. Ограничения действуют по соображениям безопасности. Одновременно снято ограничение в воздушной гавани Сочи, но там наблюдаются задержки рейсов. Россия стала одним из ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. Совокупный объем инвестиций превысил 4 триллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на Ташкентском международном инвестиционном форуме. По его словам, отечественные предприятия работают над более чем сотней крупных инвестпроектов. В прошлом году объем торговли между странами продемонстрировал рост на 12,5%. Свыше 1000 иностранцев получили визу традиционных ценностей России в прошлом году, сообщили в МИД. Большинство виз было выдано гражданам Германии и Франции, более 140, на третьем месте по этому показателю США. Также российское гражданство получили итальянцы, жители Эстонии, Латвии, Канады, Литвы и Австралии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Большая семерка обязалась усилить санкционное давление на российскую экономику, в том числе на нефтегазовый сектор, следует из совместного заявления. Группа семи, также G7, пообещала увеличить поставки Киеву систем ПВО и, как сказано в документе, средств дальнего действия. Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила сегодня утром свое действие. О планах ее продления ничего не слышно. Вчера Трамп допустил вообще...

0: Президент Украины Владимир Зеленский играет на публику и еще на фортепиано, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. «Он играет на публику, он привык играть на публику», подчеркнул российский дипломат. Словами о фортепиано Лавров напомнил о выступлении Зеленского во времен карьеры комика, когда тот играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Эвиане. Комментирует Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает».
1: Саммит в Эвиан-Ле-Бен стал 1 февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идеи Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уиткоф и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
0: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Разрешение на доставку, продажу или выгрузку российской нефти и нефтепродуктов было выпущено 18 мая и действовало до

0: 17 июня до полуночи по вашингтонскому времени. В Москве было 7 утра. А предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из России истекла 16 мая, а через несколько дней была продлена. Будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию? Почему на это влияет не только ситуация в Ормузском проливе, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Соединенные Штаты не будут продлевать новую лицензию по отношению к российской нефти, потому что предыдущая она должна была успокоить несколько рынок на фоне того, как был перекрыт Ормузский пролив. Соединенные Штаты разрешали кому-либо покупать российскую нефть, загруженную уже на танкер, делая вид, что это новый источник нефти, который должен заменить ближневосточные поставки. Хотя на самом деле это не совсем так. К концу февраля много нефти накопилось на танкерах от российской, но не потому, что она под санкциями была, а потому, что были цены низкие на российскую нефть. В декабре $39 за сорт Urals давали, в январе $41. И компании-собственники нефти не спешили передавать ее потребителю, выжидая более высоких цен. Когда цены поднялись, они стали массово ее распродавать. И сейчас фактически вот этого какого-то флота целого хранения российской нефти его уже нет. Поэтому, во-первых, бессмысленно выдавать лицензии, потому что они будут касаться только тех танкеров, которые и так идут от российских портов к потребителю. А во-вторых, Соединенные Штаты опять же пытались создать видимость, что это замена ближнего восточным поставкам. А так как по заявлениям самого Трампа теперь Ормузский пролив открыт и в пятницу просто это окончательно оформят, то смысла продлевать лицензии в отношении российской нефти нет. Самые жесткие санкции, которые остаются в отношении российской нефти, это как раз таки не непосредственно какие-то рестрикции, касающиеся нефти по происхождению. Можно покупать российскую нефть по происхождению. Этого никто не запрещал. Нельзя приобретать нефть у конкретных компаний. Вот это создает проблему, потому что приходится торговать через цепочку посредников, и это дополнительные издержки. Все остальное научились преодолевать. Стоимость перевозки теневым флотом она выше, чем обычным, но тем не менее к этому адаптировались.
0: Игорь Юшков. На сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года, а осенью того же года аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании. Сдают хорошо, судя по первым результатам ЕГЭ, средние баллы у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам, заявил ТАСС глава Рособранадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начинается приемная кампания в вузы. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили бизнес-ФМ представители ведущих университетов. Ранее один из ректоров в Санкт-Петербурге заявил, что победители олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Тему продолжим. Диана Чебанова.
2: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиадники или те, которые имеют высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, но некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравном равном положении, несмотря на высокие баллы.
2: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
4: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителя олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителя олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям олимпиад, которые считаются выше по статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практически вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
2: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории – льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире – в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал Бизнес-ФМ 11-классник Григорий.
5: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва – центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
2: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
6: Реклама. УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
7: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ.

0: Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Гознак намерен расширить свое присутствие в Латинской Америке. Об этом заявил глава компании Аркадий Трачук. По его словам, основной экспортный продукт предприятия – банкноты. Но за рубежом также востребована банкнотная бумага, монета, IT-решения для системы идентификации и счетно-сортировочная техника. В Гознаке отметили, что география поставок остается широкой, охватывает страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Яндекс планирует к 30-му году оснастить системой «Умный дом» около 30% гостиничных номеров России, пишет «Ведомости». Пилотный проект стартует в 6 отелях на юге страны и в Москве, включая «Мариотт Красная Поляна» и «Аэростар». В номерах установят станции с Алисой и интеллектуальную систему управления освещением, шторами и климатом. Гости смогут настраивать комфортные сценарии проживания с помощью голосового помощника. BMW ухудшила прогнозы на 26-й год из-за слабого спроса в Китае и последствий ближневосточного конфликта. Компания ожидает снижения поставок автомобилей, а также существенно сократила прогноз по рентабельности и прибыли. BMW отмечает, что рост продаж в Европе и США не компенсирует падение спроса в Китае. Дополнительное давление на бизнес оказывают высокие цены на энергоносители и настроение потребителей из-за нестабильности на мировых рынках. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Десять сорок семь в российской столице. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке был результативный день. Сборная Аргентины начала защиту чемпионского титула с крупной победы над Алжиром со счетом 3-0. Все голы в этом матче забил Лионель Месси. Ранее норвежцы разгромили команду Ирака 4-1, а сборная Франции победила Сенегал 3-1. Подробности этих матчей у нашего спортивного обозревателя.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Исторический день на чемпионате мира. В дело вступили сильнейшие команды прошлого мундиаля. И, конечно же, их лидеры Килиан Мбаппе и Лео Месси. Да так, что сразу же обрушили град из забитых мячей. Сначала французы не без труда, но победили Сенегал. В первом тайме им было нелегко, и африканская команда даже имела некоторое преимущество. Но забить не смогла. А после перерыва подопечные Дидье Дешама перевернули ход встречи. Они могли заработать 11-метровый, но возник первый скандальный эпизод на турнире. Арбитр после видеопросмотра не поставил, казалось, чистейший пенальти. Килиана Мбаппе это только разозлило, и в этой игре он оформил дубль. А Франция победила 3-1. Теперь у Мбаппе национальный рекорд. 58 голов за сборную и 14 мячей на мундиалях. После этой встречи многие стали пророчить ему статус не только лучшего бомбардира нынешнего турнира, но и всех чемпионатов мира. Заявил об этом в эфире Матч ТВ и бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов.
6: Я думаю, что и команда понимает, что если он может стать лучшим бомбардиром, переписав эту историю, в какой-то степени будет ему помогать. И, конечно, будут матчи, где трудно будет забить, но те же 11-метровые, я думаю, он будет исполнять.
5: Не знал тогда еще Игорь Семшов, чем закончится эта ночь. Есть только один человек, который способен вмешаться в этот спор, и этот человек, по мнению многих, не с нашей планеты. Лео Месси во время нынешнего мундиаля исполнится 39, но он просто вышел и сделал хет-трик в матче с Алжиром, как ни в чем не бывало. И теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Месси творит историю. Он догнал бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. Так что у финалистов прошлого чемпионата мира спор еще не закончен, по крайней мере заочный. Рекорд Клозе, конечно, падет. Это вопрос времени, вопрос в том, кто его побьет и кто удержит. Свои первые мячи на чемпионате мира забил и норвежец Эрлинг Холланд. Буднично, хладнокровно и со скандинавским спокойствием. Ирак не сдавался, но Норвегия дожала 4-1. Вечером снова интересные матчи. Англия встречается с Хорватией. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес ФМ» фаворитами англичан.
7: Более молодая, прилично более звездная команда с одним из топовых мировых тренеров. Поэтому для меня три льва однозначные фавориты в этой паре. Беда хорватов, что 40-летний, пускай очень звездный футболист, но все-таки 40 лет. И это не вратарь. Это человек, которому на надо очень много передвигаться на поле. В этом их беда, что вот именно такой возрастной игрок, их лидер и главная звезда.
5: Речь, конечно же, о Луке Модриче, который, как ожидается, завершит карьеру после турнира. А 41-летний Криштиану Роналду вешать бутсы на гвоздь вроде как не собирается. По крайней мере, до вечера. Вместе со сборной Португалии он готовится к матчу со сборной Демократической Республики Конго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
3: Приветствую, Алексей.
2: Добрый день.
3: У нас нефть в этом часе чуть ранее уходила ниже 78 долларов за баррель даже. Ну, в общем, ставим, конечно, многомесячные рекорды. Такого у нас не было с начала марта.
2: Ну, понятное дело, что вот эта премия за геополитику, она постепенно улетучивается из стоимости барреля. Рынок ее постепенно исключает, обращает внимание уже на конкретику. А конкретика заключается в том, что США не препятствуют выходу танкеров, иранских танкеров из Персидского залива, соответственно, через Армузский пролив. И вот танкер Трейкерс, аналитическая компания, которая отслеживает морские перевозки, в том числе, конечно, и движение нефтяных танкеров, говорит о том, что иранские танкеры успешно вывезли уже две партии нефти. Это были супертанкеры национальной иранской танкерной компании, которые перевозят 3,8 миллиона баррелей сырой нефти. Соответственно, эта нефть, ну, не быстро, но поступит на рынок. Так что если ранее президент США Дональд Трамп говорил о том, что в пятницу откроется Армузский пролив, то получается, что уже в среду США не препятствуют этому движению. Ну и на этом фоне мы видим снижение стоимости барреля. Пока это, конечно, больше, наверное, эмоций, учитывая, что фундаментальные факторы, ну, они как бы не способствуют вот такому сильному падению. Учитывая, что и запасы нефти истощены практически по всему миру, и будет сезонное увеличение спроса, оно уже началось на самом деле, и соответственно, стратегические резервы тратили, прежде всего, США. Им тоже надо будет восполнять эти стратегические резервы. Ну и какой-то окончательной определенности тоже нету вот в этом всем, что мы в последнее время наблюдаем, а именно переговорный процесс и даже грядущее уже бумажное, скажем, подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном в пятницу должно это подписание в Швейцарии состоится. Так что ждем еще вот этого события. Видимо, эмоционально и на этом рынок нефти может просесть. Ну, а в целом можно сказать, что такой некий позитив, который был в начале недели на рынках акций, он тоже так потихонечку улетучивается, учитывая, что накануне американские индексы в основном снизились, и что касается московской биржи, провал был 2%, но сегодня пытаемся расти около 0,2%, прибавляет основной рублевый индикатор 2494 пункта.
3: Спасибо, через час продолжим программу.
4: «Капитал» на Бизнес ФМ.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
9: Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги. В XIV веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами. История денег на Business FM.
10: Все золото мира. Золото нередко используется в антиобледенительных системах. Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование.
4: Все золото мира на Business FM.
10: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 10 часов 58 минут. Студия Алисы Потапова. Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законной передачу государству контрольного пакета акций «Русагра», а также другого имущества основателя холдинга Вадима Машковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова. Решение от 5 мая оставлено без изменения. Таким образом, решение суда вступило в законную силу. В начале мая Хамовнический суд столицы передал России контрольный пакет акций «Русагра» и перевел компанию под госконтроль, удовлетворив тем самым требования прокуроров. Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Пензы и Геленджика, сообщает Росавиация. Ограничения действуют по соображениям безопасности. Ранее были сняты ограничения в воздушной гавани Сочи, но там наблюдаются задержки рейсов. Почти половина россиян предпочитают хранить старые гаджеты дома. Только 8% сдают их в трейд-ин или утилизируют особым образом. Такие данные приводят аналитики НАФИ. По словам экспертов, старые гаджеты для многих остаются не ресурсом, а вещью. На всякий случай их проще положить в ящик, чем продавать. Согласно опросу, 18% респондентов отдают ненужные устройства родственникам или друзьям. 14% продают, 4% сдают в трейд-ин. И только же утилизирует особым образом, отдавая на переработку. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Как складывается ситуация с топливом? Некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничение по объемам сохраняется. При этом появились ограничения на заправках Татнефти. Эксперты говорят об этих мерах как о борьбе с ажиотажем. Между тем, российский фрегат «Адмирал Григорович», находясь в Ла-Манше, произвел предупредительные выстрелы после опасного сближения яхты под флагом Британии. «Таймс» утверждает, что яхта принадлежит британским супругам-пенсионерам. Она шла через пролив во Францию. Между тем, капитана танкера «Смирта», сшедшего из России, задержанного ранее в Ла-Манше, отправили под стражу. Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие сегодня утром. О планах ее продления пока ничего не слышно, а вчера Трамп допустил, что Америка вскоре может восстановить санкции против российской нефти. Все подробности в эфире. Business FM. В Севастополе сегодня будет организована свободная продажа топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, можно будет купить бензин АИ-92, АИ-95 Ультра, АИ-100 и дизельное топливо ДТ Ультра. Вместе с этим продолжает действовать ограничение в 20 литров, а заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор. Сохраняется и оплата по QR-кодам для очередности на заправках. Вместе с тем, сеть Татнефть ввела ограничения на своих АЗС по всей стране. А другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок, продолжит Евгений Перельчук.
13: 8 автозаправочных станций АТАН в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты «Севастополь» Юлия Крымова.
14: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще полнедели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
13: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой. Из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии Татнефти. В регионах ограничения на АЗС Татнефти начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
15: Я постоянно клиент заправки Татнефть на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения, и в канистры они не заправляют. Далее у метро «Теплый стан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
13: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках дефицит, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
16: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, у других ничего не остается. Конечно, нормирование уменьшение потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% от того, что Россия сама производит, это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
13: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
12: В Великобритании арестовали капитана танкера «Смиртос», гражданина Индии, за нарушение антироссийского санкционного режима. Как утверждают британские власти, 38-летний Аджая Панта прямо или косвенно осуществлял транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Танкер под флагом Камеруна с почти сотней тысяч тонн нефти на борту шел из Усть-Луги в Порт-Саид в Египте. Танкер находится в санкционных списках Британии с 25 года. В момент задержания находился в территориальных водах Великобритании. За нарушение санкций в отношении России капитану Смиртос, если его вина будет доказана, может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее власти страны заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. В Ла-Манше есть узкий участок, где есть только территориальные воды Франции и Британии, но это не имеет значения, потому что через пролив иностранные суда пользуются правом быстрого транзитного прохода, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
17: Следует разграничивать территориальное море, исключительно экономическое пространство, открытое море и специальный режим транзитного прохода. В наиболее узкой части Ла-Манша, в Дуврском проливе, расстояние между британскими и французскими берегами составляет менее 24 морских миль. Фактически там нет коридора открытого моря. Сам по себе Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем. Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей страной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве. Что касается перспектив для судоходства, для российских грузов, российских судов и подконтрольных, не сказал бы, что нужно говорить об обходе британских островов с севера или запада. Это достаточно затратное во всех отношениях решение, поэтому просто еще раз возвращаемся к тому, что необходимо по конкретному судну, исходя из совокупности таких обстоятельств, как действительность его флага, санкционный статус судна, российское происхождение груза, наличие каких-то лицензий исключений, страховое покрытие, АИС, возможность доказать добросовестность капитана и судовладельца, необходимо решать, какой маршрут для конкретного судна и груза в конкретной ситуации следует выбирать.
12: Кирилл Маслов, управляющий партнер и основатель группы «Инмарин». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш произошел второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Яхта «Bright Future», по данным «Marine Traffic», шла из английского порта Лимингтон во Францию. Ее вероятные владельцы, как пишет «Таймс», британские пенсионеры, которые ранее сообщали о планах пересечь Ла-Манш в блоге. Минобороны заявили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет. По данным британских СМИ, вместо Минобороны расследует инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.
4: Подробности.
18: Предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Выстрелы определенно не были произведены по яхте. Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта «Bright Future» под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс.
12: Задержание танкера «Смирта» с Ла-Манша, как пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов, носило скорее внутриполитический, чем стратегический характер. Так британский премьер пытался укрепить свои позиции на фоне ухода из правительства главы Минобороны и министра вооруженных сил. Ранее «Телеграф» сообщила, что британское правительство после ряда отставок столкнулось с глубоким кризисом. Крупнейший просчет эпохи. Иран больше не запугать, и Европа нашла рычаг давления на Трампа. Так американская пресса критично оценила соглашение между США и Ираном. Мой коллега Сергей Гордеев собрал самые яркие публикации.
4: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
19: Журналисты CNN считают, что независимо от рамочного соглашения, которое стороны должны официально подписать уже в пятницу, Иран доказал, что может перекрывать доступ к Ормузскому проливу. А это, цитата, крупнейший просчет эпохи Трампа, ведь Иран получает оружие куда более мощное, чем любое ядерное. К тому же, по данным американской разведки, в случае срыва переговоров, Тегеран рассматривает и более жесткий сценарий – привлечение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-Аль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индийским океаном. Wall Street Journal пишет, что Иран выходит из этой войны с чувством эйфории. Они больше не боятся США, ведь даже Вашингтон не смог заставить их отступить в военном отношении. Авторы полагают, что теперь Иран будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния. Довольно сдержан в оценках даже прореспубликанский Fox News. Его авторы рассуждают, можно ли считать соглашение между США и Ираном действительно сделкой. Лишь в течение нескольких недель станет ясно, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение, заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации. При этом некоторые республиканцы в Конгрессе уже задаются вопросом, описывают ли Вашингтон и Иран одно и то же соглашение и почему до сих пор Белый дом не опубликовал условия меморандума. Досталось Трампу даже от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В интервью Евроньюз тот заявил, что иранцы перехитрили американского президента, сыграв на нем как на скрипке. Тегеран, по его словам, увидел спешку Трампа и получил выгодную для себя сделку. Евросоюз считает, что Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации соглашения о прекращении огня с Ираном. Европейские чиновники могут этим воспользоваться и призвать Вашингтон усилить давление на Россию, пишет «Политику». Ему понадобятся возможности стран G7, чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Поэтому есть очень серьезное ожидание, что Трамп останется на стороне Киева, заявил изданию один из евродипломатов.
12: Блумберг удалось узнать, что США готовы дать Ирану разрешение немедленно продавать нефть после подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии, а полную разморозку активов и отмену санкций увязывают с финальным ядерным соглашением. Рейтер пишет, что дополнительно готовится частный инвестфонд на 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Олеся Потапова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил иностранных инвесторов принять участие в освоении природных ресурсов страны и реализации промышленных проектов общей стоимостью 20 миллиардов долларов. При этом общая стоимость недр, по словам лидера Узбекистана, оценивается в 3 триллиона долларов. Мирзиёев выступил на Ташкентском международном инвестиционном форуме. Для участия зарубежных инвесторов будет создана открытая цифровая база геологических данных, несколько раз увеличены площади месторождений, которые выставят на аукционы. В Ташкенте и Самарканде создаются технопарки «Металлы будущего» с участием иностранного капитала. Кроме того, в стране будет основан Международный центр цифровых технологий со специальным правовым режимом. подмосковные компании получили за последние 4 года почти 60 миллиардов рублей поддержки от Федерального и Подмосковного фондов развития промышленности. Эти цифры провели в правительстве Московской области, сообщает ТАСС. Такое финансирование позволило начать реализацию проектов с совокупным объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей. Льготные займы были предоставлены под разные цели. Создание новых и модернизация действующих производств, выпуск новой продукции, приобретение и монтаж технологического оборудования. Стоимость бального зала для администрации Дональда Трампа оценивается сейчас в 600 миллионов долларов. Цена взлетела втрое со времени объявления о строительстве проекта, пишет Washington Post. При этом сам Трамп ранее утверждал, что возведение объекта не будет вестись за счет средств госбюджета. Оно будет профинансировано за счет крупных компаний. Однако, согласно документам, 307 миллионов долларов должны поступить из федеральных источников. Как сообщалось ранее, строительство бального зала планируется завершить летом 2028 года. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Погода в Москве.
12: Плюс 16 в столице сейчас, днем до плюс 17. Синоптики предупреждают, что во второй половине дня возможен дождь и гроза. Завтра тоже дождливо в Москве и всего плюс 15. Одиннадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российские сайты без международных сертификатов. СМИ и в соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
21: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблема с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов в целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
21: И хотя сообщение о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
23: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
21: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
12: Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений. Вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
0: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
1: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
0: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена – английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
6: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CCA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
0: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
12: Майкл столкнул Меркьюри с пьедестала. Байопик про короля поп-музыки превзошел «Богемскую рапсодию» по сборам. К 14 июня лента «Майкл» заработала 932 миллиона долларов. Теперь это самый кассовый музыкальный фильм в истории. При этом критики встретили картину довольно прохладно. Во многом потому, что авторы фильма сознательно обошли скандалы с участием Майкла Джексона, в том числе обвинения в сексуальном насилии. Почему зрителям все равно понравилось это кино, рассуждают авторы USA Today.
2: Для фильма, который вышел в прокат в окружении противоречий, способных подорвать его успех, это серьезное достижение. В преддверии релиза Майкл подвергся критике за то, что обошел стороной обвинения в сексуальном насилии над детьми, выдвинутые против Джексона, вместо этого сосредоточившись на раннем периоде его карьеры. История фильма заканчивается в 1988, то есть за 5 лет до скандалов с участием Джексона. Многие критики назвали фильм чрезмерно приглаженным, но быстро стало ясно, что зрители просто не согласны с такими отзывами. В апреле фильм дебютировал в прокате в США с колоссальными 97 миллионами долларов, установив новый рекорд по самым большим кассовым сборам за первый уикенд для музыкального биографического фильма всех времен. Особенно зрителям понравилось, что роль Майкла Джексона исполняет его племянник Джафар Джексон, похожий на него как две капли воды. В мировом прокате Майкл занимает 2-е место по кассовым сборам среди фильмов этого года, уступает только анимационной картине про Супер Марио, но опережает проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом и 2-ю часть «Дьявол носит Прада» с Мэрил Стрип. Следующий важный вопрос заключается в том, сможет ли Майкл стать первым в истории музыкальным биографическим фильмом, который преодолеет отметку в 1 миллиард долларов.
12: Кстати, создатели картины объявили, что уже работают над продолжением фильма про Майкла Джексона. Тем временем в России лента стартовала 28 мая. К середине июня превысила рубеж в 1 миллиард рублей. Байопик про Джексона стал 6-й картиной, преодолевшей данную отметку в отечественном прокате. Остальные фильмы в этом списке: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и американский триллер «Горничная».
5: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Бурда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 11 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Стратегическая программа «Россия-АСЕАН» по торговому и инвестиционному сотрудничеству до 2035 года будет принята уже в этом году. Она станет планом конкретных действий для развития экономических связей, заявил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии делового форума «Россия-АСЕАН». Он открылся сегодня. Россия видит в странах АСЕАН не просто партнеров, а надежных союзников в создании стабильного будущего, подчеркнул Решетников. РЖД взаимодействует с нефтяными компаниями для бесперебойного снабжения регионов топливом, говорится в официальном заявлении. Создан координационный штаб. Его главная задача – обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. Логистика выстраивается таким образом, чтобы исключить дефицит топлива. Компания в режиме реального времени ищет оптимальные решения для приема грузов, в том числе на лимитирующих направлениях, заявили в РЖД. В Севастополе с утра открыта свободная продажа бензина E92 и E95 Ультра и 100 дизельного топлива Ультра. Оно будет продаваться на 9 автозаправочных станциях сети АТАН, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Вместе с тем на сети АЗС ТЭС топливо отпускают по QR-кодам. На 2 станциях сети на трассе Таврида действует свободная продажа топлива, подчеркнул губернатор. По данным Развожаева, бензин поступал в свободную продажу на 8 севастопольских АЗС АТАН 16 июня. В целом продажа топлива в Севастополе была ограничена с конца мая. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Половина 12-го в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Аэрофлот переносит время вылета, отменяет некоторые рейсы из-за временных ограничений по маршруту сети авиакомпании. Это сообщил перевозчик сегодня. Во второй раз с начала суток закрылись столичные Внуково и Домодедово, а также аэропорт Сочи. На подлете к Москве с начала дня сбили 25 БПЛА. Большая семерка обязалась усилить санкционное давление на российскую экономику, в том числе на нефтегазовый сектор. Это следует из совместного заявления группы, опубликованного сегодня утром. Также семерка пообещала увеличить поставки Киеву систем ПВО и средств дальнего действия. О других заявлениях со встречи сегодня Георгий Буфт. ЕГЭ завершается, начинается приемная кампания в вузы. Абитуриентов пугают тем, что олимпиадников и льготников больше, чем есть бюджетных мест. Так ли это на самом деле? Все подробности в эфире «Бизнес FM».

0: давать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что развязавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживая Киев. Насколько это удалось, не ясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идеи Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал Бовт знает. Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Разрешение на доставку, продажу или выгрузку российской нефти и нефтепродуктов было выпущено 18 мая и действовало до полуночи 17 июня. Предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из России истекла 16 мая, а через несколько дней была продлена. Будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию и почему на это влияет не только ситуация в Ормузском проливе, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Соединенные Штаты не будут продлевать новую лицензию по отношению к российской нефти, потому что предыдущая, она должна была успокоить несколько рынок на фоне того, как был перекрыт Армузский пролив. Соединенные Штаты разрешали кому-либо покупать российскую нефть, загруженную

0: нужен на танкер, делая вид, что это новый источник нефти, который должен заменить ближневосточные поставки. Хотя на самом деле это не совсем так. К концу февраля много нефти накопилось на танкерах от российской. Но не потому, что она под санкциями была, а потому, что были цены низкие на российскую нефть. В декабре 39 долларов за сорт Urals давали, в январе 41 доллар. И компании-собственники нефти не спешили передавать ее потребителю, выжидая более высоких цен. Когда цены поднялись, они стали массово ее распродавать. И сейчас фактически вот этого какого-то флота целого хранения российской нефти его уже нет. Поэтому, во-первых, бессмысленно выдавать лицензии, потому что они будут касаться только тех танкеров, которые и так идут от российских портов к потребителю. А во-вторых, Соединенные Штаты, опять же, пытались создать видимость, что это замена ближневосточным поставкам. А так как, по заявлениям самого Трампа, теперь Ормузский пролив открыт, и в пятницу просто это окончательно оформят, то смысла продлевать лицензии в отношении российской нефти нет. Самые жесткие санкции, которые остаются в отношении российской нефти, это как раз-таки не непосредственно какие-то рестрикции, касающиеся нефти по происхождению. Можно покупать российскую нефть по происхождению, этого никто не запрещал. Нельзя приобретать нефть у конкретных компаний. Вот это создает проблему, потому что приходится торговать через цепочку посредников, и это дополнительные издержки. Все остальное научились преодолевать. Стоимость перевозки теневым флотом, она выше, чем обычным, но тем не менее к этому адаптировались.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности. Сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение – первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года, а осенью того же года аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании. Сдают хорошо. Судя по первым результатам ЕГЭ, средний балл у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам, заявил ТАСС глава Рособорнадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начнется приемная кампания вуза. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили Бизнес ФМ представители ведущих университетов. Ранее один из ректоров в Санкт-Петербурге заявил, что победителей олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Тему продолжит Диана Чабанова.
2: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиадники или те, кто имеет высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, ну, некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравном положении, несмотря на высокие баллы.
2: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования президентской академии Борис Илюхин.
4: Победителей олимпиад ежегодно Ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителя Олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителя Олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям Олимпиад, которые считаются выше по статусу, например, Олимпиадам первого уровня или Всероссийской Олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры Олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практически вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
2: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в Олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире, в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал Бизнес-ФМ 11-классник Григорий.
5: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва – центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
2: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
6: Реклама. Растущая конкуренция определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Одни девелоперы играют с ценой, другие совершенствуют продукт. Что делает жилой комплекс инвестиционно перспективным? Правда ли, что по-настоящему класс новостройки определяют детали? Группа компаний ФСК, ее премиальные проекты в Большом Сити и дыхание современного города в программе «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес-ФМ». Контекст. 21 июня. Клуб Алексея Козлова. Термен, Бурсов, Коджиро. Проект музыкантов из России и Японии, объединяющий современные импровизационные практики и экспериментальное звучание. В центре программы взаимодействия электронных и акустических инструментов, тонкая работа с тембром и внимание к пространству звука. Музыканты представят концерт, в котором соединяются элементы авангарда, эмбиента и свободной импровизации. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Компании и корпорации.
7: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Госзнак намерен расширить свое присутствие в Латинской Америке. Об этом заявил глава компании Аркадий Трачук. По его словам, основной экспортный продукт предприятия – банкноты. Но за рубежом также востребована банкнотная бумага, монета, IT-решения для системы идентификации и счетно-сортировочная техника. В Госзнаке отметили, что география поставок остается широкой, охватывает страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Яндекс планирует к 30-му году оснастить системой «Умный дом» около 30% гостиничных номеров России, пишет «Ведомости». Пилотный проект стартует в 6 отелях на юге страны и в Москве, включая «Мариотт Красная Поляна» и «Аэростар». В номерах установят станции с Алисой и интеллектуальную систему управления освещением, шторами и климатом. Гости смогут настраивать комфортные сценарии проживания с помощью голосового помощника. BMW ухудшила прогнозы на 26-й год из-за слабого спроса в Китае и последствий ближневосточного конфликта. Компания ожидает снижения поставок автомобилей, а также существенно сократила прогноз по рентабельности и прибыли. BMW отмечает, что рост продаж в Европе и США не компенсирует падение спроса в Китае. Дополнительное давление на бизнес оказывают высокие цены на энергоносители и настроение потребителей из-за нестабильности на мировых рынках. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Одиннадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». На чемпионате мира по футболу в Северной Америке был результативный день. Сборная Аргентины начала защиту чемпионского титула с крупной победы над Алжиром со счетом 3-0. Все голы в этом матче забил Лионель Месси. Ранее норвежцы разгромили команду Ирака 4-1, а сборная Франции победила Сенегал 3-1. Подробности этих матчей у спортивного обозревателя Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Исторический день на чемпионате мира. В дело вступили сильнейшие команды прошлого мундиаля. И, конечно же, их лидеры Килиан Мбаппе и Лео Месси. Да так, что сразу же обрушили град из забитых мячей. Сначала французы не без труда, но победили Сенегал. В первом тайме им было нелегко, и африканская команда даже имела некоторое преимущество, но забить не смогла. А после перерыва подопечные Дидье Дешама перевернули ход встречи. Они могли заработать 11-метровый, но возник первый скандальный эпизод на турнире. Арбитр после видеопросмотра не поставил, казалось, чистейший пенальти. Килиана Мбаппе это только разозлило, и в этой игре он оформил дубль, а Франция победила 3-1. Теперь у Мбаппе национальный рекорд – 58 голов за сборную и 14 мячей на мундиалях. После этой встречи многие стали пророчить ему статус не только лучшего бомбардира нынешнего турнира, но и всех чемпионатов мира. Заявил об этом в эфире Матч ТВ и бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов.
9: Я думаю, что и команда понимает, что если он может стать лучшим бомбардиром, переписав эту историю, в какой-то степени будет ему помогать. И, конечно, будут матчи, где трудно будет забить, но те же 11-метровые, я думаю, он будет исполнять.
8: Не знал тогда еще Игорь Семшов, чем закончится эта ночь. Есть только один человек, который способен вмешаться в этот спор, и этот человек, по мнению многих, не с нашей планеты. Лео Месси во время нынешнего мундиаля исполнится 39, но он просто вышел и сделал хет-трик в матче с Алжиром, как ни в чем не бывало. И теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Месси творит историю. Он догнал бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. Так что у финалистов прошлого чемпионата мира спор еще не закончен, по крайней мере заочный. Рекорд Клозе, конечно, падет. Это вопрос времени. Вопрос в том, кто его побьет и кто удержит. Свои первые мячи на чемпионате мира забил и норвежец Эрлинг Холланд. Буднично, хладнокровно и со скандинавским спокойствием. Ирак не сдавался, но Норвегия дожала 4-1. Вечером снова интересные матчи. Англия встречается с Хорватией. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с Business FM фаворитами англичан.
10: Более молодая, прилично более звездная команда с одним из топовых мировых тренеров. Поэтому для меня три льва однозначные фавориты в этой паре. Беда хорватов, что 40-летний, пускай очень звездный футболист, но все-таки 40 лет. И это не вратарь, это человек, которому надо очень много передвигаться на поле. В этом их беда, что вот именно такой возрастной игрок, их лидер и главная звезда.
8: Речь, конечно же, о Луке Модриче, который, как ожидается, завершит карьеру после турнира. А 41-летний Криштиану Роналду вешать бутсы на гвоздь вроде как не собирается. По крайней мере, до вечера. Вместе со сборной Португалии он готовится к матчу со сборной Демократической Республики Конго. Григорий Гуреев, Business FM.
6: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую.
11: Добрый день.
1: Появилось сообщение от Международного энергетического агентства о том, что страны ОПЕК плюс в мае снизили нефтедобычу на 40 тысяч баррелей в сутки, отстали от плана. Так ли сильно отстали? И какие еще есть заявления?
11: Ну, не сильно отстали. Ну, вот снижение понятно, чем обусловлено. Ситуация в Персидском заливе и каких-то мощностей, чтобы хранить много нефти у стран Персидского залива, естественно, нету. Она хранится у них под ногами, как говорится. А вот случилась война, и, как выяснилось, это не лучший вариант был. Но, тем не менее, все-таки, естественно, снизили добычу и Ирак, и Саудовская Аравия, и Кувейт, все страны, которые как раз попали вот под этот пресс войны. Но вроде как разрешилась ситуация, посмотрим, как будет дальше. Во всяком случае, на рынке нефти говорят о том, что все-таки геополитика геополитическая неопределенность, она сохраняется. И тем не менее, мы наблюдаем, что рынок-то реагировал очень бурно на все последние события, очень эмоционально, я бы даже сказал. А вот если посмотреть на аналитику, на фундаментальные факторы, то тоже Международное энергетическое агентство не спешит корректировать свои прогнозы относительно падения поставок нефти в текущем году. Немного скорректировали на 200 тысяч баррелей всего лишь, но тем не менее Международное энергетическое агентство ждет падения поставок на 3 миллиона 900 тысяч баррелей в сутки. 102 миллиона 400 ждут в абсолютном выражении, и предыдущая оценка была 102 миллиона 200 тысяч баррелей. То есть падение все равно пока ждут. Еще раз, это падение мировых поставок нефти. Но нефть тем временем отскакивает немножко, не сильно. Но, во всяком случае, падать пока перестала. Чуть выше 79 долларов торгуется баррель смеси Brent. При этом российский рынок акций снижается. В общем, были попытки немножко отскочить. В большей степени в начале торгов все было похоже на консолидацию, но тем не менее уже 2480 пунктов индекс Московской биржи. Прежде всего, конечно, рынок реагирует на падение мировых цен на нефть, которое было в основном накануне, когда провалились ниже 2500. Ну и сегодня мы видим, что восстановительного движения пока не получается. Что касается российского рубля, то он сегодня не сильно, но все-таки снизился. Пока, во всяком случае, снизился к китайскому юаню в районе 10 рублей 74 копеек торгуется китайская валюта. Ну и не будем забывать про важнейшее событие внутреннее, скажем так. Это заседание Банка России, которое состоится уже в ближайшую пятницу. И рынок однозначно ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов.
6: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными. Пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини. Однажды летом на бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Хедхантеров часто спрашивают, где сейчас искать работу, если большая часть вакансий вовсе нигде не публикуется. И вот тут уместно вспомнить про форумы, конференции и мероприятия вроде ПМФ. На первый взгляд кажется, что люди едут туда ради выступлений и деловой программы. Но ведь часто самые интересные возможности возникают не на сцене, а именно в кулуарах. Давайте обсудим, как участие в различных мероприятиях может повлиять на карьеру. Новые возможности есть буквально везде. Случайно сел рядом с нужным человеком на панельной дискуссии и вуаля, получил приглашение на встречу. Познакомился на кофе-брейке с хедхантером и вот уже через месяц получил предложение о работе. Перекинулся парой фраз после выступления с коллегой и тебя тут же порекомендовали в новый проект. Карьерные повороты редко выглядят как заранее спланированный сценарий. Чаще это цепочка знакомств, разговоров и совпадений, которые происходят в среде, где собираются активные и открытые к новым возможностям люди. Нетворкинг – это не про обмен визитками, это про создание условий, в которых случайность может сыграть в вашу пользу. Приведу пример. В 17 лет она выиграла местный конкурс красоты. И, казалось бы, ничего особенного. Но после конкурса ее пригласили на местную радиостанцию. Только забрать приз. А там один из сотрудников попросил девушку прочитать небольшой текст в микрофон. Только ради интереса. Ее голос и манера речи настолько понравились руководству, что в тот же день ей предложили первую работу на радио. И звали эту девушку Опра Уинфри. Так случайный визит за призом превратился в старт карьеры в медиа. И в этой истории интересно не только везение. Если бы она не участвовала в конкурсе или отказалась читать текст, ничего бы не получилось. Счастливый случай помогает тем, кто действует, участвует и пробует.
6: Карьера на Business FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM. Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
1: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. НСПК планирует меры для постепенного вывода из оборота карт Visa и MasterCard. Речь идет о снижении ставок межбанковского вознаграждения. По ним с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 до 0%. Такое поэтапное снижение ставки МБВМ позволит банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота карты международных платежных систем, отметил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин. У рынка, по его словам, есть месяц на внесение своих предложений на этот счет. Татнефть отменила ранее введенные лимиты на отпуск 92-го бензина и дизтоплива на своих заправках, сообщил Интерфаксу источник в компании. По АИ-95 лимиты в 30 литров пока сохраняются. Также, по словам собеседника агентства, на данный момент устранены проблемы, возникшие ранее с терминалами безналичного расчета, которые не работали из-за независящих от компании обстоятельств. Напомню, во вторник на горячей линии АЗС Татнефти сообщалось об ограничениях на отпуск бензина во всех регионах. Их ввели для равномерного обеспечения клиентов в период повышенной нагрузки. В Алтайском крае запретили продавать детям бензин, лаки и другие горючие жидкости. Законопроект приняли местные депутаты. За нарушение юрлицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, при повторной продаже до 50 тысяч. При этом бензин в регионе смогут покупать подростки с 16 лет, если у них есть права на скутер или мопед. Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест заместителя гендиректора Уралвагонзавода Дмитрия Семизорова, обвиняемого в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования, рассказал РИА Новости адвокат Сурен Иванесян. Семизоров был назначен заместителем руководителя Уралвагонзавода в конце 2023 года. При этом расследование касается его деятельности на посту гендиректора ЦНИ «Точмаш» в 2016-м. По версии следствия, он заключил контракт по гособоронзаказу на поставку оборудования с завышенной стоимостью, а разницу присвоил и обналичил. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Полдень в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Татнефть отменяет введенные ранее ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Вернулась на АЗС и оплата картами. По крайней мере, есть какие-то ограничения. Вот что нам сказали на горячей линии. Буквально через минуту подробности. Оптовые цены на куриные яйца в России обвалились. Согласно данным системы мониторинга ЭКПЭК, к концу мая десяток яиц категории С1 в Москве подешевел до 25 рублей. Хотя в середине февраля стоил 110. Что происходит? Британские власти арестовали капитана танкера «Смиртес». Он гражданин Индии. А предъявляют ему претензии за нарушение антироссийских ограничений. Все это на фоне нового инцидента в Ла-Манше с фрегатом «Адмирал Григорович» и яхтой «Bright Future». А эти другие темы в нашем эфире. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. Ранее неисправные банкоматы вновь заработали. В канистры тоже заправляют. Впрочем, остаются ограничения по одному виду бензина, АИ-95, заявили нам на горячей линии Татнефти.
14: Сейчас все ограничения сняты. Могут встречаться ограничения на 95-е топливо. 30 литров на одну заправку.
15: А вчера еще наличка была только?
14: Сейчас работают все способы оплаты. Можете оплатить, как вам удобно. По карте, наличными, через приложение, по топливной карте.
15: 92-й, получается, есть везде?
14: Да.
15: А если я с канистрой буду?
14: А если у вас канистра сертифицирована, на ней есть специальная отметка в виде круга, внутри которого написан номер сертификата, подтверждающий, что канистра пригодна для хранения и перевоза нефтепродуктов, в такую канистру вам зальют топливо.
15: А непонятно, когда полностью по 95-му будет решен вопрос?
14: Не передавали. Соедини на горячую линию, когда сняты лимиты на АИ-95.
13: В Севастополе сегодня будет организована свободная продажа топлива на 11 АЗС в сетях «Атан» и ТЭС на трассе Таврида. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, можно будет купить бензин АИ-92, АИ-95 «Ультра», АИ-100 и дизельное топливо ДТ «Ультра». А вместе с этим продолжает действовать ограничение в 20 литров, а заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности на заправках. А в РЖД тем временем создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки. В компании отметили, что работают с нефтяными компаниями и готовы оперативно менять организацию перевозок при изменении ситуации. В РЖД отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. В Великобритании арестовали капитана танкера «Смиртес», гражданина Индии, за нарушение антироссийского санкционного режима. Как утверждают британские власти, 38-летний Аджай Пант прямо или косвенно осуществлял транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Танкер под флагом Камеруна с почти сотней тысяч тонн нефти на борту шел из Усть-Луги в Порт-Саид в Египте. Судно находится в санкционных списках Британии с 25 года и в момент задержания находилось в территориальных водах Великобритании. За нарушение санкций в отношении России капитану «Смиртес» может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее власти страны заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Ла-Манш есть узкий участок, где есть только территориальные воды Франции и Британии. Но это не имеет значения, потому что через пролив иностранные суда пользуются правом быстрого транзитного прохода, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
16: Следует разграничивать территориальное море, исключительно экономическое пространство, открытое море и специальный режим транзитного прохода. В наиболее узкой части Ла-Манша, в Дуврском проливе, расстояние между британскими и французскими берегами составляет менее 24 морских миль. Фактически там нет коридора открытого моря. Сам по себе Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем. Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве. Что касается перспектив для судоходства, для российских грузов, российских судов и подконтрольных, не сказал бы, что нужно говорить об обходе британских островов с севера или запада. Это достаточно затратное во всех отношениях решение, поэтому просто еще раз возвращаемся к тому, что необходимо по конкретному судну, исходя из совокупности таких обстоятельств, как действительность его флага, санкционный статус, на российское происхождение груза, наличие каких-то лицензий исключений, страховое покрытие, АИС, возможность доказать добросовестность капитана и судовладельца, необходимо решать, какой маршрут для конкретного судна и груза в конкретной ситуации следует выбирать.
13: Кирилл Маслов, основатель группы «Инмари», на фоне саммита «Большой семерки» в Ла-Манше произошел второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Яхта «Bright Future», «Яркое будущее», по данным «Marine Traffic», вышла из английского порта Лимингтон во Францию. Ее вероятный владелец, как пишет «Таймс», это британские пенсионеры Алан и Джейн Келви, которые ранее в блоге сообщали о планах пересечь Ла-Манш. В Минобороны сообщили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет. По данным британских СМИ, в местном Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в Ла-Манш.
6: Подробности. Предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Выстрелы определенно не были произведены по яхте. Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс.
13: Задержание танкера «Смерти с Ла-Манша», как пишет Daily Mail со ссылками экспертов, носило скорее внутриполитический, нежели стратегический характер. Таким образом, британский премьер пытался укрепить свои позиции на фоне ухода из правительства главы Минобороны Джона Хилли и министра вооруженных сил Элла Карнса. Ранее «Телеграф» сообщала, что британское правительство после ряда отставок столкнулось с глубоким кризисом. Крупнейший просчет эпохи. Иран больше не запугать. Европа нашла рычаг давления на Трампа. Американская пресса критично оценивает соглашение между США и Ираном. Мой коллега Сергей Гордеев собрал самые яркие публикации.
6: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Журналисты CNN считают, что независимо от рамочного соглашения, которое стороны должны официально подписать уже в пятницу, Иран доказал, что может перекрывать доступ к Ормузскому проливу. А это, цитата, крупнейший просчет эпохи Трампа, ведь Иран получает оружие куда более мощное, чем любое ядерное. К тому же, по данным американской разведки, в случае срыва переговоров, Тегеран рассматривает и более жесткий сценарий – привлечение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-Аль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индийским океаном. Wall Street Journal пишет, что Иран выходит из этой войны с чувством эйфории. Они больше не боятся США, ведь даже Вашингтон не смог заставить их отступить в военном отношении. Авторы полагают, что теперь Иран будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния. Довольно сдержан в оценках даже прореспубликанский Fox News. Его авторы рассуждают, можно ли считать соглашение между США и Ираном действительно сделкой. Лишь в течение нескольких недель станет ясно, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение, заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации. При этом некоторые республиканцы в Конгрессе уже задаются вопросом, описывают ли Вашингтон и Иран одно и то же соглашение и почему до сих пор Белый дом не опубликовал условия меморандума. Досталось Трампу даже от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В интервью Евроньюз тот заявил, что иранцы перехитрили американского президента, сыграв на нем как на скрипке. Тегеран, по его словам, увидел спешку Трампа и получил выгодную для себя сделку. Евросоюз считает, что Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации соглашения о прекращении огня с Ираном. Европейские чиновники могут этим воспользоваться и призвать Вашингтон усилить давление на Россию, пишет «Политико». Ему понадобятся возможности стран G7, чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Поэтому есть очень серьезное ожидание, что Трамп останется на стороне Киева, заявил изданию один из евродипломатов.
13: Bloomberg, между тем, пишет, что США готовы дать Ирану разрешение немедленно продавать нефть. После подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии полную разморозку активов и отмену санкций увязывают с финальным ядерным соглашением. А Рейтер пишет, что дополнительно готовится частный инвестфонд на $300 миллиардов для восстановления Ирана, что более половины этой суммы уже законтрактовано.
6: Все золото мира. Золотая лихорадка в Австралии продлилась 20 лет и стала самой богатой в истории на крупнейшие самородки. Первое месторождение драгоценного металла на зеленом континенте обнаружили в 1851 году в районе реки Андерсон в только что образованном штате Виктория. В период пика золотодобычи в казначейство в столице штата Мельбурне еженедельно поступало около 2 тонн желтого металла. Росло население региона, развивались транспорт и фермерство. Это привлекло на земле штата множество буш-рейнджеров, грабителей, которые скрывались от властей на неосвоенных территориях. А наплыв иностранцев резко обострил социальную напряженность. Появление тысяч поселенцев из Китая привело к мятежам, погромам и жертвам, к введению въездных налогов, а впоследствии и к формированию в начале 20 века нетерпимой к иным расам так называемой политики Белой Австралии.
18: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за 1 минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет 3 участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Искусственный интеллект выявил более 1000 закрытых номеров на нижегородских платных парковках, сообщили в городской административно-технической инспекции. Напомню, систему внедрили в этом году. Она фиксирует номер сразу, как только машина заехала на место стоянки, а не спустя некоторое время. Водитель физически не успевает снять или закрыть номер. Издательство «Просвещение» заявило о резком росте числа поддельных учебников. Контрафактные книги и пособия для начальной и средней школы продают через маркетплейсы, сообщили в пресс-службе издательства. Заявлено, что в поддельных учебниках текст переснят с оригиналов, что приводит к плохой цветопередаче и ошибкам в содержании. За информацию о производителях подделок издательство объявило вознаграждение до 500 тысяч рублей. Экономия по торгам в Нижегородской области в мае превысила 334 миллиона рублей, сообщает Министерство экономического развития и инвестиций региона. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении изыскательных работ, работ по реконструкции, содержанию автомобильных дорог, разработке проектной документации по их реконструкции, на оказание финансовых услуг, по предоставлению кредитных ресурсов. За 5 месяцев года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов приблизилась к 1 миллиарду рублей. Нижегородское правительство купило автомобили «Лада Аура» за 24 миллиона рублей. Автобазу «Правделами» правительство региона разыграло аукцион на поставку 10 легковых машин, следует из документов закупки. Начальная стоимость лота составляла почти 25 миллионов рублей, однако снизилась в ходе торгов, отмечается в документации. Судя по реестру контрактов и счетам на оплату, победителем торгов стала компания «Мерката» из Нижнего Новгорода, пишет «Коммерсант Приволжья». Она специализируется на торговле грузовыми легковыми автомобилями. Заказчик получит машины в черном цвете «Пантера». Велодорожки планируют оборудовать на улицах Ванеева, Белинского и Родионова, пишет «Правда НН» со ссылкой на Департамент градостроительного развития и архитектуры города. Сейчас велодорожки прокладывают в нижней части города на улице Комарова и проспекте Кораблестроителей в рамках благоустройства общественных пространств в Ленинском и Сормовском районах. Работы проходят по проекту формирования комфортной городской среды. Сроки обустройства велосети в Нагорной части города не уточняются. И в продолжении темы. Более 400 миллионов рублей направят на благоустройство 7 общественных пространств в Нижнем Новгороде. На эти средства, в частности, завершат работы второй очереди в парке имени 777-летия города. Там в том числе оборудуют скейт-парк, установят новое освещение, скамейки, теннисные столы. В сквере имени космонавта Комарова планируют закончить первую очередь работы до середины августа. Также к этому сроку должны завершить благоустройство первой очереди зеленой зоны напротив ЖК «Корабли». Там появится детская площадка, новые покрытия, скамейки, урны, качели, теннисные столы, хоккейная коробка и газон. Благоустройство пройдет и на ряде территорий Кстова. Более половины опрошенных россиян не планируют брать отпуск этим летом, пишет газета «Рус» со ссылкой на опрос. 41% признались, что не планируют отдыхать в этот период по собственному желанию. Для 8% препятствием стала производственная необходимость. Еще 6% рассказали, что работодатель не готов согласовать им отпуск летом. В это время года многие компании сталкиваются с повышенной нагрузкой и нехваткой сотрудников. Особенно это заметно в торговле, логистике, строительстве, производстве и сфере услуг, где графики отпусков часто зависят от потребностей бизнеса. Осенью предпочитают брать отпуск каждый восьмой, зимой 9,5%, а весной 7,5%. При этом около четверти опрошенных сообщили, что готовы отдыхать в любое время года. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Спонсор программы ООО «М-Запад».
21: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Тенет Т4Л. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
22: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 20 градусов, временами возможен дождь. Вечером плюс 18, ночью также облачно и 13 градусов со знаком плюс.
23: Валюта.
22: На 17 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 14 копеек. Евро 83 рубля 73 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 66 копеек. Держитесь курса.
23: Компании и корпорации.
19: Администрация Дивеевского муниципального округа по суду обязала московского подрядчика «Росстроя» отремонтировать по гарантии парковую зону отдыха. Это общественное пространство «Росстрой» благоустраивал в 2021 году по муниципальному контракту. Однако летом 2023-го при обследовании территории дивеевские чиновники обнаружили, что все высаженные подрядчиком деревья погибли. На ограждении обнаружили сквозные трещины, сколы и коррозию, бордюрный камень местами провалился, покрытие тротуара у входа в купель разрушилось, несколько скамеек оказались деформированы, а дефекты на поклонном кресте требуют его замены. Представители подрядчика отказались от подписания акта с выявленными недостатками, и Дивеевская администрация обратилась в арбитражный суд Москвы. В нем «Росстрой» утверждал, что в декабре 2022 года без замечаний сдал администрации парковую зону, его вины нет. Высаженные деревья погибли без надлежащего ухода, остальные дефекты возникли вследствие нормального износа. Суд, указав на неистекшие гарантийные сроки по контракту, решил, что бывший подрядчик должен высадить в Дивееве новые деревья и устранить выявленные дефекты благоустройства. Акции «Татнефти» упали на 5% на торгах на Мосбирже. Это произошло после того, как нефтяная компания ограничила продажу бензина и дизеля на своих АЗС. Котировки «Татнефти» в последние месяцы держались неплохо на фоне других нефтегазовых компаний, но они рискуют продолжить падение, если ситуация не нормализуется, считают аналитики, опрошенные Forbes. Объединенная судостроительная корпорация представила на международном военно-морском салоне флота 2026 катер специального назначения «Грачонок», разработанный конструкторским бюро ОСК «Вымпел». Катер предназначен для охраны акватории от проникновения подводных диверсантов, боевых пловцов и безэкипажных надводных средств. Он способен сопровождать соединения на открытых якорных стоянках, обеспечивать доставку и жизнедеятельность группы водолазов, а также проводить поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов как на дне, так и в толще воды. Универсальность проекта позволяет применять его и для гражданских задач, обследования подводной части плавучих буровых установок, морских нефтехранилищ, плотины дамп с использованием специального оборудования, работающего на глубинах до 250 метров. Боевая устойчивость катера обеспечивается сбалансированным вооружением, эффективным как в мирное, так и в военное время, отметили в ОСК. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
20: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
0: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
23: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Через век. Главные капиталы России. Князь Феликс Феликсович Юсупов, праправнук Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV.
25: К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод – в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II, Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию у своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в Пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» $25 000. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году, в возрасте 80 лет, последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-ду-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года.
24: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
2: Деньги.
7: С конца X века на Руси стали чеканить златники и сребреники. Первые собственные монеты. На них изображался великий князь Киевский и герб Киевской Руси – трезубец. Златники и сребреники исчезли из оборота во время нашествия татаро-монгол. Торговля в этот период пришла в упадок.
24: История денег на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Крыму смягчили запрет на использование мототехники в ночное время. Накануне глава республики Сергей Аксенов своим указом ограничил передвижение на мототранспорте в регионе ночью. В предыдущей редакции документа запрет действовал с 20 часов и до 6 утра. Сегодня время сдвинули на 2 часа. На мотоциклах в Крыму нельзя будет ездить с 22 часов и также до 6 утра. Меры ввели для обеспечения безопасности и защиты от дронов, поскольку громкая мототехника мешает работе мобильных огневых групп. Аэропорты Сочи, Геленджика и Пензы вернулись к штатной работе. Ранее сегодня в них вводились ограничения полетов. При этом московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры предприняты для обеспечения безопасности воздушного движения. Группировка войск «Центр» освободила Кутузовку в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны. Также при помощи ФАБ-3000 уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправы через Северский Донецк отметили в ведомстве. РЖД взаимодействует с нефтяными компаниями для бесперебойного снабжения регионов топливом. Создан координационный штаб. Его главная задача – обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. Логистика выстраивается таким образом, чтобы исключить дефицит топлива, отметили в РЖД. Компания в режиме реального времени ищет оптимальное решение для приема грузов, в том числе на лимитирующих направлениях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Маркетплейсы не могут, просто получив жалобу правообладателя, пересылать жалобы продавцам. Важное решение вынесут, которое может поменять подход российских площадок к жалобам о контрафакте. Издание «Фонтанка» сообщает, что в Петербурге задержали миллиардера и крупного предпринимателя Илью Трабера. По данным «Фонтанки», задержание и обыски проводились сотрудники центрального аппарата ФСБ. Как отмечают СМИ, ключевым активом Трабера сейчас является проект Приморского УПК, который задуман как один из крупнейших новых портовых комплексов в стране. В конце прошлого десятилетия бизнесмен сосредоточился на расширении портов в Усть-Луге и Приморске. Эти и другие темы в нашем эфире. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мирхобби», и оно может повлиять на весь рынок. Фактически суд постановил, площадки не могут, просто получив жалобу у правообладателя, присылать жалобы продавцам. После получения обоснованной претензии маркетплейс обязан временно блокировать спорные карточки до решения суда. Спор начался еще в 2023 году у «Мирхобби» с «Wildberries» из-за контрафактной игры «Мафия». Производитель нашел подделки на маркетплейс и отправил ему досудебную претензию. Обратившись в арбитражный суд, компания получила отказ, поскольку маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора с информацией о товарах. Но Конституционный суд не согласился с такой трактовкой и отметил, если правообладатель подтвердил права, а продавец не опроверг нарушение, блокировка обязательна. Вот что об этом решении Бизнес FM заявил гендиректор холдинга «Хобби».

0: не обязана быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
1: Михаил Акулов, Хобби Волт. Как делают вывод эксперты? Получается, суд обязал российские маркетплейсы блокировать карточки товаров после обоснованных жалоб правообладателя контрафакции, а не просто пересылать претензию продавцу и ждать. Но изменится ли правила самих маркетплейсов? Комментирует представитель Wildberries & Rus Дмитрий Борщевский.
2: Мы внимательно изучаем опубликованное решение Конституционного суда и его правовую аргументацию. После детального анализа документа сможем более предметно оценить его возможное влияние на правоприменительную практику и деятельность участников рынка. При этом обращаем внимание, что в решении подтвержден важный принцип. Цифровая площадка не должна подменять собой суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения либо отсутствие нарушения прав, а также вправе защищать свои законные интересы в случаях, когда требования правообладателя не получают дальнейшего судебного подтверждения.
1: Дмитрий Борщевский, Wildberries. В компании «Озон» пока на запрос «Бизнес.ФМ» не ответили. Совет Федерации одобрил закон, который включает в себя второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Позже подробности, а сейчас о том, что прекратила свое действие лицензия США на поставки нефти из России. Разрешение на доставку, продажу или выгрузку российской нефти и нефтепродуктов было выпущено 18 мая и действовало до полуночи 17 июня. А предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из России истекла 16 мая, через несколько дней была продлена. Будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию и почему на это влияет не только ситуация в Армузском проливе, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Соединенные Штаты не будут продлевать новую лицензию по отношению к российской нефти, потому что предыдущая она должна была успокоить несколько рынок на фоне того, как был перекрыт Армузский пролив. Соединенные Штаты разрешали кому-либо покупать российскую нефть, загруженную уже на танкер, делая вид, что это новый источник нефти, который должен заменить ближневосточные поставки. Хотя на самом деле это не совсем так. К концу февраля много нефти накопилось на танкерах от российской, но не потому, что она под санкциями была, а потому, что были цены низкие на российскую нефть. В декабре $39 за сорт Urals давали, в январе $41. И компании-собственники нефти не спешили передавать ее потребителю, выжидая более высоких цен. Когда цены поднялись, они стали массово ее распродавать. И сейчас фактически вот этого какого-то флота целого хранения российской нефти его уже нет. Поэтому, во-первых, бессмысленно выдавать лицензии, потому что они будут касаться только тех танкеров, которые и так идут от российских портов к потребителю. А во-вторых, Соединенные Штаты, опять же, пытались создать видимость, что это замена ближнего восточным поставкам. А так как, по заявлениям самого Трампа, теперь Армузский пролив открыт и в пятницу просто это окончательно оформят, то смысла продлевать лицензии в отношении российской нефти нет. Самые жесткие санкции, которые остаются в отношении российской нефти, это как раз-таки не непосредственно какие-то рестрикции, касающиеся нефти по происхождению. Можно покупать российскую нефть по происхождению. Этого никто не запрещал. Нельзя приобретать нефть у конкретных компаний. Вот это создает проблемы, потому что приходится торговать через цепочку посредников, и это дополнительные издержки. Все остальное научились преодолевать. Стоимость перевозки теневым флотом она выше, чем обычно, но тем не менее к этому адаптировались.
1: Игорь Юшков. Сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года, а осенью того же года аналогичный запрет будет введен в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений. Вместо них вводятся новые технологические специальности, а российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Продолжит Светлана Чередникова.
4: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент. Областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту.

0: факту. Тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
1: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
0: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничение по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
2: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CCA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
0: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие раннее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Прямо сейчас.
4: Под Брянском ВСУ атаковали автобус, которым ехали юные футболисты из Гомеля. В результате погибла женщина, ранены 6 человек, включая 4 детей. Об этом сообщает в РИО губернатора. Это была детская футбольная команда. Пострадавшие при ударе ВСУ доставлены в больницу, им оказывают помощь, говорит в РИО главы региона Ковальчук. Других подробностей пока что нет. Другим темам. Колумб оказался не бедным итальянцем, а испанским дворянином. Новый анализ ДНК раскрывает неожиданные подробности о происхождении знаменитого мореплавателя. На протяжении веков историки считали, что Христофор Колумб родился в Генуе и, преодолев трудности, убедил католических монархов дать денег на авантюрное путешествие через Атлантику. Однако ученые нашли в родословной Колумба влиятельного галисийского дворянина из 15 века. Как они пришли к такому выводу, рассказывает Дейли Мейл.
5: Для исследования было выбрано основное место захоронения прямых родственников Колумба – церковь Санта-Мария-де-Грасия в испанском Гильвесе. Ученые проанализировали ДНК 12 человек, похороненных там в семейной усыпальнице. Прорыв произошел после того, как ученые выявили двух человек среди этих 12, эксгумированных из склепа, которые имели общий генетический материал. Одним из них был граф Гильвеса и документально подтвержденный потомок Колумба. Другой оказалась галисийская дворянка, связанная с одной из самых влиятельных семей Испании. Используя более чем 10 тысяч генетических маркеров и компьютерную модель, отслеживающую историю семьи на протяжении 16 поколений, команда пришла к выводу, что их общим предком является галисийский дворянин 15 века, известный как Педро Мадруга. В качестве проверки ученые провели так называемый виртуальный нокаутирующий тест, в ходе которого Педро Мадруга был удален из модели генеалогического древа с помощью цифровых технологий, после чего вся связь между потомками полностью исчезла. Впрочем, команда ученых подчеркивает, что все эти доказательства остаются косвенными, поскольку основаны на ДНК потомков, а не на ДНК самого Христофора Колумба.
4: Теория о возможном галисийском происхождении Колумба существует уже более века. Большинство историков по-прежнему считают, что мореплаватель родился в Генуе, ссылаясь на его завещание 1498 года. Однако сторонники теории испанского происхождения утверждают, что Колумб, возможно, скрывал свое истинное происхождение, чтобы облегчить карьеру при испанском дворе.
3: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
3: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
9: Автомобильный бренд «Волга» рассчитывает выпустить около 30 тысяч автомобилей до конца 2026 года и реализовать порядка 25 тысяч машин, пишет российская газета. 1500 машин уже сошли с конвейера. Все автомобили выпускаются на базе модели китайской «Джили». В компании отметили, что на первом этапе сосредоточатся на работе в крупных региональных центрах и городах-миллионниках. Изначально сеть будет насчитывать 25-30 официальных дилерских центров, но бренд продолжает расширять присутствие на рынке. МД Medical Group, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», покупает крупнейшую амбулаторную сеть Новосибирска «Здравица» за 900 миллионов рублей. В сделку войдут 6 медицинских центров, находящихся в аренде, с общей мощностью более 500 000 приемов пациентов в год. Выручка «Здравица» в прошлом году составила 1 000 000 000 рублей. В компании рассчитывают, что покупка усилит позиции группы в регионе, увеличит поток пациентов и позволит стать лидером рынка частной медицины Новосибирской области. Сервис аренды самокатов «Вуш» сообщил о росте числа поездок. За первые 5 месяцев года пользователи совершили более 37 миллионов поездок, на 2% больше, чем годом ранее. Число зарегистрированных пользователей выросло на 21%. Одним из главных драйверов развития остается Латинская Америка, где количество поездок выросло на 20%, а пользовательская база на 77%. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
4: В 12:47 в Москве. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке был результативный день. Сборная Аргентины начала защиту чемпионского титула с крупной победы над Алжиром со счетом 3-0. Все голы в этом матче забил Лионель Месси. Ранее норвежцы разгромили команду Ирак 4-1, а сборная Франции победила Сенегал 3-1. Подробности этих матчей у нашего спортивного обозревателя.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Исторический день на чемпионате мира. В дело вступили сильнейшие команды прошлого мундиаля. И, конечно же, их лидеры Килиан Мбаппе и Лео Месси. Да так, что сразу же обрушили град из забитых мячей. Сначала французы не без труда, но победили Сенегал. В первом тайме им было нелегко, и африканская команда даже имела некоторое преимущество, но забить не смогла. А после перерыва подопечные Дидье Дешама перевернули ход встречи. Они могли заработать 11-метровый, но возник первый скандальный эпизод на турнире. Арбитр после видеопросмотра не поставил, казалось, чистейший пенальти. Килиана Мбаппе это только разозлило, и в этой игре он оформил дубль. А Франция победила 3-1. Теперь у Мбаппе национальный рекорд. 58 голов за сборную и 14 мячей на мундиалях. После этой встречи многие стали пророчить ему статус не только лучшего бомбардира нынешнего турнира, но и всех чемпионатов мира. Заявил об этом в эфире Матч ТВ и бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов.
11: Я думаю, что и команда понимает, что если он может стать лучшим бомбардиром, переписав эту историю, в какой-то степени будет ему помогать. И, конечно, будут матчи, где трудно будет забить, но те же 11-метровые, я думаю, он будет исполнять.
10: Не знал тогда еще Игорь Семшов, чем закончится эта ночь. Есть только один человек, который способен вмешаться в этот спор, и этот человек, по мнению многих, не с нашей планеты. Лео Месси во время нынешнего мундиаля исполнится 39, но он просто вышел и сделал хет-трик в матче с Алжиром, как ни в чем не бывало. И теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Месси творит историю. Он догнал бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. Так что у финалистов прошлого чемпионата мира спор еще не закончен, по крайней мере заочный. Рекорд Клозе, конечно, падет. Это вопрос времени, вопрос в том, кто его побьет и кто удержит. Свои первые мячи на чемпионате мира забил и норвежец Эрлинг Холланд. Буднично, хладнокровно и со скандинавским спокойствием. Ирак не сдавался, но Норвегия дожала 4-1. Вечером снова интересные матчи. Англия встречается с Хорватией. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» фаворитами англичан.
12: Более молодая, прилично более звездная команда с одним из топовых мировых тренеров. Поэтому для меня «Три льва» однозначные фавориты в этой паре. Беда хорватов, что 40-летний, пускай очень звездный футболист, но все-таки 40 лет. И это не вратарь. Это человек, которому надо очень много передвигаться на поле. В этом их беда, что вот именно такой возрастной игрок, их лидер и главная звезда.
10: Речь, конечно же, о Луке Модриче, который, как ожидается, завершит карьеру после турнира. А 41-летний Криштиану Роналду вешать бутсы на гвоздь вроде как не собирается. По крайней мере, до вечера. Вместе со сборной Португалии он готовится к матчу со сборной Демократической Республики Конго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Капитал с Алексеем Завьяловым.
4: Приветствую, Алексей, еще раз. Смотрим на индексы. Индексы у нас в слабой зоне, в слабом минусе, да, в красной зоне и слабом минусе. 2500 даже нету.
14: Ну, накануне резко пробили уровень 2500, сейчас не спешим возвращаться. Но падающая нефть, конечно, не позволит, скорее всего, развить успех начала недели. И, видимо, будем мы пока вот в некотором каком узком коридоре, недалеко от значения 2500, торговаться в ближайшем будущем. Рубль тоже немного приуныл. 10 рублей 75 копеек стоит сейчас китайская валюта, американская валюта. Валюта, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, чуть выше 73 рублей. Падающая нефть, как мы видим, на рубль тоже влияет достаточно активно. И в районе 73 рублей торгуется американский доллар на международном валютном рынке. Но рубль так медленно достаточно сползает, учитывая, что все-таки пока приток валюты будет неплохой. В июне, конечно, скорее всего, он будет хуже, чем в апреле и в мае, но вот будет не сильно хуже, на мой взгляд. Ну и впереди, конечно, важнейшее событие – это заседание Банка России. И рынок, ну, по прогнозам, однозначно ждет снижение ставки. Причем много прогнозов, большинство, я бы сказал, прогнозов снижения ставки на 50 базисных пунктов. Присутствуют прогнозы снижения даже на 100 базисных пунктов. Но если посмотреть на денежный рынок, то он уже давно заложил 100% вероятность снижения на 50. И если брать вот последний расчет, последний фиксинг рублевых ставок, то даже можно уловить здесь вероятность снижения на 75 базисных пунктов. Ну, понятно, что такими шагами вряд ли будет действовать Банк России. Ну, допустим, недельную ставку, если взять в рублях, ставка РУСФАР, то она 13,71. То есть уже даже не 13,75. И, соответственно, вот эта ставка заложила 100% вероятность снижения на 75 базисных пунктов. Но однодневная ставка репо 13,77. Тоже недалеко. Так что денежный рынок в последнее время все угадывал. И здесь не будем забывать, что совершаются все-таки реальные сделки. Это не прогнозы, это уже реальные деньги. И вот денежный рынок перезаложился даже на снижение ставки на 50 базисных пунктов. Может быть, конечно, какой-то сюрприз и будет, но вряд ли, вряд ли. Все-таки Банк России сейчас двигает ставку по 50. Нефть сегодня консолидируется после вчерашнего провала в районе $79. Торгуется баррель смеси Brent. Ну, понятные эмоции, понятная игра на понижение, открытие огромного количества коротких позиций. На фоне всех новостей хода фундаментальные факторы все-таки не такие уж и слабые. И вот Международное энергетическое агентство, во всяком случае, ждет падение поставок нефти в текущем году на 3 900 000 баррелей в сутки.
15: Капитал на бизнес FM. Реклама.
16: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв. Эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-30-866.
17: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
18: «Агат». Покупай выгодно.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
21: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах, понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нультранспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, и в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
22: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ беспилотником самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды из Гомеля в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Юные футболисты ехали на отдых в Геленджик. В результате прицельного удара по автобусу погибла сопровождавшая детей женщина, еще 6 человек ранены, из них 4 детей. Все пострадавшие оперативно госпитализированы. Остальные пассажиры автобуса в ближайшее время вернутся домой, отметил губернатор. Бизнесмен Илья Травер задержан в Петербурге. По адресам 75-летнего предпринимателя идут обыски. В ближайшее время Травера могут доставить в Москву для продолжения следственных действий. По данным ШОТ, его обвиняют в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, которое было совершено в 2020 году под Выборгом. Выстрел был совершен в коттеджном поселке из снайперской винтовки с противоположного берега реки. Сам Илья Травер один из самых известных бизнесменов Петербурга. Он работает с конца 1980-х годов. В Алтайском крае запретили продавать детям бензин, лаки и другие горючие жидкости. Законопроект приняли местные депутаты. За нарушение юрлицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, при повторной продаже до 50 тысяч. При этом бензин в регионе смогут покупать подростки с 16 лет, если у них есть права на скутер или мопед. Премьер Канады Марк Карни заявил об изменении позиции Трампа по Украине по итогам саммита G7. Европейцы обсуждали с ним усиление давления на Россию и оказание помощи Украине. Подробностей Карни не привел. Трамп по этому поводу также еще не высказывался. Ранее СМИ писали, что европейцы надеются на изменение позиции президента США, поскольку ему нужна помощь Европы для стабилизации рамочного соглашения с Ираном. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 13:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. И в канистры тоже можно. Татнефть отменила ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Это нам заявили на горячей линии компании. Но отметили, что пока остаются ограничения по одному виду бензина, И-95. Ранее некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничения по объемам там сохраняются. Российский фрегат «Адмирал Григорович», находясь в Ла-Манше, произвел предупредительные выстрелы после опасного сближения яхты под флагом Британии. «Таймс» утверждает, что яхта принадлежит британским супругам-пенсионерам. Она шла через пролив во Францию. Между тем, капитана танкера «Смирта», сшедшего из России и задержанного ранее в Ла-Манше, отправили под стражу. В России обвалилась оптовая цена на куриные яйца. По данным системы мониторинга ЭКПЭК, стоимость снизилась почти в 4.5 раза и оказалась значительно ниже себестоимости производства. Выясняем, в чем причины, в эфире Business FM. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. А также вернулась оплата картами. Ранее неисправные банкоматы вновь заработали. В канистры тоже заправляют. Впрочем, остаются ограничения по одному виду бензина, А95 заявили нам на горячей линии Татнефти.
0: Сейчас все ограничения сняты. Могут встречаться ограничения на 95-е топливо. 30 литров на одну заправку.
5: А вчера еще наличка была только?
0: Сейчас работают все способы оплаты. Можете оплатить, как вам удобно. По карте, наличными, через приложение, по топливной карте.
5: 92-й, получается, есть везде?
0: Да.
5: А если я с канистрой буду? А
0: если у вас канистра сертифицирована, на ней есть специальная отметка в виде круга, внутри которого написан номер сертификата, подтверждающий, что канистра пригодна для хранения и перевоза нефтепродуктов, в такую канистру вам зальют топливо.
5: А непонятно, когда полностью по 95-му будет решен вопрос?
0: Не передавали. Соедини на горячую линию, когда сняты лимиты на АИ-95.
23: В Севастополе сегодня будет организована свободная продажа топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, можно будет купить бензин АИ-92, АИ-95, Ультра и АИ-100 и дизельное топливо ДТ Ультра. Вместе с этим продолжает действовать ограничение в 20 литров, а заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности на заправках. В РЖД тем временем создали спецштаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании. Он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки. В компании отметили, что работают с нефтяными компаниями и готовы оперативно менять организацию перевозок при изменении ситуации. В РЖД отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. В Великобритании арестовали капитана танкера «Смирта» с гражданина Индии за нарушение антироссийского санкционного режима. Как утверждают британские власти, 38-летний Аджай Пант прямо или косвенно осуществлял транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Танкер под флагом Камеруна с почти сотней тысяч тонн нефти на борту шел из Усть-Луги в Порт-Саид в Египте. Судно находится в санкционных списках Британии с 25 года и в момент задержания находилось в территориальных водах Великобритании. За нарушение санкций в отношении России капитану Смирта может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее власти страны заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. В Ла-Манше есть узкий участок, где только территориальные воды Франции и Британии. Но это не имеет значения, потому что через пролив иностранные суда пользуются правом быстрого транзитного прохода, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
6: Следует разграничивать территориальное море, исключительно экономическое пространство, открытое море и специальный режим транзитного прохода. В наиболее узкой части Ла-Манша, в Дуврском проливе, расстояние между британскими и французскими берегами составляет менее 24 морских миль. Фактически там нет коридора открытого моря. Сам по себе Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем. Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет скорее всего заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве. Что Что касается перспектив для судоходства, для российских грузов, российских судов и подконтрольных, не сказал бы, что нужно говорить об обходе британских островов с севера или запада. Это достаточно затратное во всех отношениях решение, поэтому просто еще раз возвращаемся к тому, что необходимо по конкретному судну, исходя из совокупности таких обстоятельств, как действительность его флага, санкционный статус, на российское происхождение груза, наличие каких-то лицензий исключений, страховое покрытие, АИС, возможность доказать добросовестность капитана и судовладельца, необходимо решать, какой маршрут для конкретного судна и груза в конкретной ситуации следует выбирать.
22: Кирилл Маслов, управляющий партнер и основатель группы «Инмарин». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш произошел второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Яхта «Bright Future», по данным «Marine Traffic», шла из английского порта «Лимингтон» во Францию. Ее вероятные владельцы, как пишет «Таймс», британские пенсионеры, которые ранее в блоге сообщили о планах пересечь Ла-Манш. В Минобороны заявили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет. По данным британских СМИ, в местном Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.
3: Подробности. Предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Выстрелы определенно не были произведены по яхте. Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс.
22: Задержание танкера «Смиртос» в Ла-Манше, как пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов, носило скорее внутриполитический, чем стратегический характер. Таким образом, британский премьер пытался укрепить свои позиции на фоне ухода из правительства главы Минобороны Джона Хилля и министра вооруженных сил Элла Карнса. Ранее «Телеграф» сообщала, что британское правительство после ряда отставок столкнулось с глубоким кризисом. Крупнейшие просчет эпохи. Иран больше не запугать, и Европа нашла рычаг давления на Трампа. Американская пресса критично оценила соглашение между США и Ираном, а мой коллега Сергей Гордеев собрал самые яркие публикации.
7: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: Журналисты CNN считают, что независимо от рамочного соглашения, которое стороны должны официально подписать уже в пятницу, Иран доказал, что может перекрывать доступ к Ормузскому проливу. А это, цитата, крупнейший просчет эпохи Трампа, ведь Иран получает оружие куда более мощное, чем любое ядерное. К тому же, по данным американской разведки, в случае срыва переговоров Тегеран рассматривает и более жесткий сценарий – привлечение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-Аль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индией. Океаном. Wall Street Journal пишет, что Иран выходит из этой войны с чувством эйфории. Они больше не боятся США, ведь даже Вашингтон не смог заставить их отступить в военном отношении. Авторы полагают, что теперь Иран будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния. Довольно сдержан в оценках даже прореспубликанский Fox News. Его авторы рассуждают, можно ли считать соглашение между США и Ираном действительно сделкой. Лишь в течение нескольких недель станет ясно, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение, заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации. При этом некоторые республиканцы в Конгрессе уже задаются вопросом, описывают ли Вашингтон и Иран одно и то же соглашение и почему до сих пор Белый дом не опубликовал условия меморандума. Досталось Трампу даже от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В интервью Евроньюз тот заявил, что иранцы перехитрили американского президента, сыграв на нем как на скрипке. Тегеран, по его словам, увидел спешку Трампа и получил выгодную для себя сделку. Евросоюз считает, что Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации соглашения о прекращении огня с Ираном. Европейские чиновники могут этим воспользоваться и призвать Вашингтон усилить давление на Россию, пишет «Политико». Ему понадобятся возможности стран G7, чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Поэтому есть очень серьезное ожидание, что Трамп останется на стороне Киева, заявил изданию один из евродипломатов.
23: Блумберг удалось узнать, что США готовы дать Ирану разрешение немедленно продавать нефть после подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии. А полную разморозку активов и отмену санкций увязывают с финальным ядерным соглашением. Рейтер пишет, что дополнительно готовится частный инвестфонд на $300 миллиардов для восстановления Ирана и что больше половины этой суммы уже законтрактовано.
9: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес FM». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес FM» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес FM» или «BFM» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Самое известное в мире хранилище золота находится в городе Форт-Нокс в американском штате Кентукки. Хранилищем управляет Министерство финансов США, а в нем находится больше половины американских золотых резервов – 4 500 тонн золота в слитках. История Форт-Нокса началась в 1937 году. Кроме драгоценного металла, в годы Второй мировой войны там хранились оригиналы Конституции США и Американской декларации о независимости. А после войны запасы опиума и морфина. Никаких экскурсий по хранилищу никогда не проводилось. Ценности, которые там содержатся, видят считанные сотрудники Минфина США. И это порождает массу удивительных теорий о реальном содержимом сокровищницы. Вплоть до того, что на самом деле никакого хранилища американского золота нет и не было. Все золото мира на Бизнес FM.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Олеся Потапова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил иностранных инвесторов принять участие в освоении природных ресурсов страны и реализации промышленных проектов общей стоимостью $20 миллиардов. При этом общая стоимость недр, по словам лидера Узбекистана, оценивается в $3 триллиона. Мирзиёев выступил на Ташкентском международном инвестиционном форуме. Для участия зарубежных инвесторов будет создана открытая цифровая база геологических данных, несколько раз увеличены площади месторождений, которые выставят на аукционы. В Ташкенте и Самарканде создаются технопарки «Металлы будущего» с участием иностранного капитала. Кроме того, в стране будет основан Международный центр цифровых технологий со специальным правовым режимом. Подмосковные компании получили за последние 4 года почти 60 миллиардов рублей поддержки от Федерального и Подмосковного фондов развития промышленности. Эти цифры провели в правительстве Московской области, сообщает ТАСС. Такое финансирование позволило начать реализацию проектов с совокупным объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей. Льготные займы были предоставлены под разные цели. Создание новых и модернизация действующих производств, выпуск новой продукции, приобретение и монтаж технологического оборудования. Стоимость бального зала для администрации Дональда Трампа оценивается сейчас в $600 миллионов. Цена взлетела втрое со времени объявления о строительстве, пишет Washington Post. При этом сам Трамп ранее утверждал, что возведение объекта не будет вестись за счет средств госбюджета. Оно будет профинансировано за счет крупных компаний. Однако, согласно документам, $307 миллионов должны поступить из федеральных источников. Как сообщалось ранее, строительство бального зала планируется завершить летом 2020 года. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Погода в Москве.
23: Плюс 18 сейчас в столице. Дождь переехал ближе к 16 часам. И то будет локальным, но, возможно, и гроза, если верить синоптикам. В четверг в Москве тоже будет дождливо и даже холоднее, чем сегодня. До плюс 15 всего. Дальше к выходным чуть потеплеет уже. Плюс 20, плюс 22 градуса ждет нас, но тоже с небольшими дождями. Тринадцать семнадцать в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». В России резко обвалилась оптовая цена на куриные яйца. По данным системы мониторинга «Эгпек», к концу мая десяток яиц категории С1 в Москве подешевел до 25 рублей, хотя еще в середине февраля стоил 110. Таким образом, за 3,5 месяца оптовая цена снизилась почти в 4,5 раза и оказалась значительно ниже себестоимости производства. Эксперты связывают ситуацию с перепроизводством и ростом предложения на рынке. К тому же есть сезонный фактор. Летом потребители чаще выбирают овощи, фрукты и мясо. Но ситуация со стоимостью куриных яиц в опте неоднородна и разнится от региона к региону, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
4: Цифра неожиданно низкая, мы таких данных не имеем. Оптовые сделки на рынке достаточно волатильные, локальные и меняются зачастую раз в день и даже чаще. В опте цены сильно различаются, в том числе в моменте, по регионам и даже отдельным предприятиям. Мы не можем исключать, что в какой-то момент на какой-то территории имела место в опте вот эта цифра на конкретную дату в 25 рублей, но на самом деле, конечно, в опте яйца стоят дороже. А что касается розницы, в мае средняя цена розничная на куриные яйца составляла 109 рублей 10 копеек за десяток. Причем за май яйца в рознице не подешевели, а подорожали на 13,5%. Более того, они были на 11% дороже, чем в мае 2025 года. С чем связано то, что в опте действительно цены снижаются? В опте яйца действительно дешевеют. Ну, во-первых, это сезонность. На птицефабриках в летний период производство, наоборот, из-за сезонности яйценосных несушек возрастает. И вот этот гэп, получающийся, и давит на цены, да, в том числе вот на самую распространенную категорию С1. Что касается производителя, то, конечно, сейчас они в сложном положении. Производство и оптовые продажи яиц ситуативно убыточные, потому что ровным счетом по всей стране профицит производства яйца составляет, по разным оценкам, 15-20%. Цифра очень большая, а потребление яиц стагнирует или не растет.
23: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». Эксперты отмечают, что производство яиц в России продолжает расти. В 2025 году выпуск увеличился более чем на 4%, с начала 2026 года еще на 3%. Также растет экспорт куриного яйца. В частности, по итогам апреля суммарная стоимость поставок в Казахстан увеличилась вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года. Российские сайты без международных сертификатов. В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
12: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский GlobalSign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
13: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблема с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов, протоколов целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
12: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
14: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
12: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
23: Руководство Volkswagen считает, что существование концерна под угрозой. Такие настроения были выявлены по результатам внутреннего опроса, сообщает Шпигель. Ситуацию осложняет жесткая конкуренция с китайскими автопроизводителями и снижение спроса на электромобили. Недавно сообщалось, что автогигант к концу года сократит штат в Германии на 19 тысяч человек. В конце прошлого года впервые за 88 лет истории было остановлено производство на заводе в Дрездене. По информации Шпигеля, руководство испытывает опасения относительно будущего.
15: Ситуация в концерне Volkswagen может оказаться потенциально гораздо более драматичной, чем считалось ранее. К такому выводу пришли не автомобильные эксперты или внешние консультанты, а сами руководители компании. В анонимном внутреннем опросе участвовали члены правления и наблюдательного совета Volkswagen. Шестеро из девяти участников опроса считают, что существование концерна под угрозой. Еще трое назвали ситуацию напряженной. Топ-менеджеры сошлись во мнении, что положение компании крайне тяжелое. Вариант «происходящее не вызывает опасений» не выбрал никто.
23: Концерн за последние два года уже сократил мощности в Европе и Китае. К 2030 году компания планирует сократить более 28 тысяч рабочих мест, а с учетом входящих в группу Audi и Porsche около 50 тысяч. Майкл столкнул Меркьюри с пьедестала. Байопик про короля поп-музыки превзошел «Богемскую рапсодию» по сборам. К 14 июня лента «Майкл» заработала 932 миллиона долларов. Теперь это самый кассовый музыкальный фильм в истории. При этом критики встретили картину довольно прохладно. Во многом потому, что авторы фильма сознательно обошли скандалы с участием Майкла Джексона, в том числе обвинения в сексуальном насилии. Почему зрителям все равно понравилось это кино, рассуждают авторы USA Today.
16: Для фильма, который вышел в прокат в окружении противоречий, способных подорвать его успех, это серьезное достижение. В преддверии релиза Майкл подвергся критике за то, что обошел стороной обвинения в сексуальном насилии над детьми, выдвинутые против Джексона, вместо этого сосредоточившись на раннем периоде его карьеры. История фильма заканчивается в 1988, то есть за 5 лет до скандалов с участием Джексона. Многие критики назвали фильм чрезмерно приглаженным, но быстро стало ясно, что зрители просто не согласны с такими отзывами. В апреле фильм дебютировал в прокате в США с колоссальными 97 миллионами долларов, установив новый рекорд по самым большим кассовым сборам за первый уикенд для музыкального биографического фильма всех времен. Особенно зрителям понравилось, что роль Майкла Джексона исполняет его племянник Джаффер Джексон, похожий на него как две капли воды. В мировом прокате Майкл занимает второе место по кассовым сборам среди фильмов этого года, уступает только анимационной картине про Супер Марио, но опережает проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом и вторую часть «Дьявол носит Прада» с Мэрил Стрип. Следующий важный вопрос заключается в том, сможет ли Майкл стать первым в истории музыкальным биографическим фильмом, который преодолеет отметку в 1 миллиард долларов.
11: Кстати, создатели картины объявили, что уже работают над продолжением фильма про Майкла Джексона. Тем временем в России лента стартовала 28 мая и к середине июня превысила рубеж в миллиард рублей. Байопик про Джексона стал шестой картиной, преодолевшей данную отметку в отечественном прокате. Остальные фильмы в этом списке: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и американский триллер «Горничная».
17: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Марк Твен. Хорошее воспитание – это умение скрывать, как много мы думаем о себе и как мало о других. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по пассажирскому автобусу с детской спортивной командой из Белоруссии в Брянской области. ВСУ беспилотником самолетного типа атаковали автобус с детской футбольной командой из города Речицы. Юные футболисты ехали на отдых в Геленджик. В результате прицельного удара по автобусу погибла сопровождающая юных спортсменов жизнь. Еще 6 человек ранены, из них 4 детей. Пострадавших оперативно госпитализировали, остальные пассажиры автобуса в ближайшее время вернутся домой. Смягчили запрет на использование мототехники в ночное время. Накануне глава республики Сергей Аксенов своим указом ограничил передвижение на мототранспорте в регионе ночью. В предыдущей редакции документа запрет действовал с 20:00 до 6 утра. Сегодня время сдвинули вперед на 2 часа. На мотоциклах в Крыму нельзя будет ездить с 22 часов и по-прежнему до 6 утра. Меры ввели для обеспечения безопасности и защиты от дронов, поскольку громкая мототехника мешает работе мобильных огнеметов. Групп. Группировка войск «Центра» освободила населенный пункт Кутузовка в ДНР. Об этом сообщает сегодня Минобороны. Также при помощи ФАП-3000 уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через Северский Донец, отметили в ведомстве. Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест заместителя гендиректора Уралвагонзавода Дмитрия Семизорова, обвиняемого в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Сурен Аванесян. Семизоров был назначен заместителем руководителя Уралвагонзавода в ноябре 2023 года. При этом расследование касается его деятельности на посту гендиректора ЦНИИ «Точмаш» в 2016 году. По версии следствием, Семизоров заключил контракт по гособоронзаказу на поставку оборудования с завышенной стоимостью, а разницу присвоил и обналичил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
10: Главные темы.
23: 13.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Погибла женщина, сопровождающая, ранены также 7 человек, в том числе 5 детей, 1 ребенок в тяжелом состоянии, сообщили местные власти. Команда ехала на отдых в Геленджик. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие сегодня утром. О планах ее продления пока ничего не слышно, а накануне Трамп допустил, что Америка вскоре может восстановить санкции против российской нефти. Миллиардера Илью Трабера задержали в Петербурге сотрудники ФСБ, утверждает Фонтанка. Подробности пока неизвестны. Трабер владеет рядом инфраструктурно-портовых активов. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби», и оно может повлиять на весь рынок. Фактически суд постановил, площадки не могут, просто получив жалобу правообладателя, пересылать жалобы продавцам. После получения обоснованной претензии маркетплейс обязан временно блокировать спорные карточки до решения суда. Спор начался еще в 2023 году у «Мир Хобби» с «Wildberries» из-за контрафакта игры «Мафия». Производитель нашел подделки на маркетплейсе и отправил ему до судебного претензию. Обратившись в арбитражный суд, компания получила отказ, поскольку Marketplace не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора с информацией о товарах. Но Конституционный суд не согласился с такой трактовкой и отметил, если правообладатель подтвердил права, а продавец не опроверг нарушение, блокировал

0: заинтересован, не обязана быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
1: Михаил Акулов, как делают выводы эксперты? Получается, суд обязал российские маркетплейсы блокировать карточки товаров после обоснованных жалоб правообладателя о контрафакте, а не просто пересылать претензию продавцу и ждать. Но изменятся ли правила самих маркетплейсов, комментирует представитель Wildberries Andrews Дмитрий Борщевский.
2: Мы внимательно изучаем опубликованное решение Конституционного суда и его правовую аргументацию. После детального анализа документа сможем более предметно оценить его возможное влияние на правоприменительную практику и деятельность участников рынка. При этом обращаем внимание, что в решении подтвержден важный принцип. Цифровая площадка не должна подменять собой суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения либо отсутствие нарушения прав, а также вправе защищать свои законные интересы в случаях, когда требования правообладателя не получают дальнейшего судебного подтверждения.
1: Дмитрий Борщевский в компании «Озон» пока не ответили на запрос «Бизнес-ФМ». Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Разрешение на доставку, продажу или выгрузку российской нефти и нефтепродуктов было выпущено 18 мая и действовало до полуночи 17 июня. Предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из России истекла 16 мая, через несколько дней была продлена. Будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию? И почему на это влияет не только ситуация в Ормузском проливе, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Соединенные Штаты не будут продлевать новую лицензию по отношению к российской нефти, потому что предыдущая, она должна была успокоить несколько рынок на фоне того, как был перекрыт Ормузский пролив. Соединенные Штаты разрешали кому-либо покупать российскую нефть, загруженную уже на танкер, делая вид, что это новый источник нефти, который должен заменить ближневосточные поставки. Хотя на самом деле это не совсем так. К концу февраля много нефти накопилось на танкерах от российской, но не потому, что она под санкциями была, а потому, что были цены низкие на российскую нефть. В декабре 39 долларов за сорт Urals давали, в январе 41 доллар. И компании-собственники нефти не спешили передавать ее потребителю, выжидая более высоких цен. Когда цены поднялись, они стали массово ее распродавать. И сейчас фактически вот этого какого-то флота целого хранения российской нефти его уже нет. Поэтому, во-первых, бессмысленно выдавать лицензии, потому что они будут касаться только тех танкеров, которые и так идут от российских портов к потребителю. А во-вторых, Соединенные Штаты, опять же, пытались создать видимость, что это замена ближнего восточным поставкам, а так как по заявлениям самого Трампа теперь Ормузский пролив открыт и в пятницу просто это окончательно оформят, то смысла продлевать лицензии в отношении российской нефти нет. Самые жесткие санкции, которые остаются в отношении российской нефти, это как раз-таки не непосредственно какие-то рестрикции, касающиеся нефти по происхождению. Можно покупать российскую нефть по происхождению, этого никто не запрещал. Нельзя приобретать нефть у конкретных компаний. Вот это создает проблему, потому что приходится торговать через цепочку посредников, и это дополнительные издержки. Все остальное научились преодолевать. Стоимость перевозки теневым флотом, она выше, чем обычно, но, тем не менее, к этому адаптировались.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности. Сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение – первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года. А осенью того же года аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании. Наушники с камерой, складной форм-фактор и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. Компания планирует выпустить AirPods и с функциями искусственного интеллекта, а также с камерой. Он не будет предназначен не для съемки, а для анализа окружающей среды. Также в числе ожидаемых новинок складной iPhone второго поколения и юбилейный iPhone к 20-летию линейки. Что из этого списка больше всего интригует, рассуждает Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom.

0: Касается наушников с камерами, обсуждается, да, следующее поколение AirPods. Пока не очень понятно, как это будет в итоге реализовано. Обсуждаются разные варианты, зачем нужны камеры для отслеживания жестов, для каких-то еще конструкций. Я думаю, что, возможно, это составная часть как раз умных очков, о которых тоже достаточно много говорят. В таком случае можно будет реализовать некое управление жестами через связку очки и наушники. Что касается юбилейного iPhone, в 2017 году был показан iPhone 10, который сменил эпоху. Мы тогда увидели первый iPhone без кнопки снизу. Появился Face ID. Я думаю, что к 20-му юбилейному году Apple тоже готовит что-то интересное. По слухам, это будет стеклянный iPhone, полностью выглядящий как единый элемент. Именно для него и готовилась операционная система с дизайн-кодом Liquid Glass. iPhone Ultra также ожидается в конце этого года. Это складной iPhone в немножко нетипичном форм-факторе. Мы привыкли видеть эти устройства вытянутыми и с квадратным соотношением сторон в раскрытом состоянии. Apple предлагает другой опыт использования. Это будет устройство чуть больше похожее на так называемый паспорт в закрытом состоянии и со соотношением 4 к 3 в открытом. Интересно, потому что на рынке таких устройств не очень много. Они относительно недавно стали вообще появляться. Такие делает Huawei, и что-то подобное готовит Samsung на своей летней презентации. Это, что называется, классический Samsung. Всегда на слухах о устройствах Apple они стараются их обойти и чуть раньше что-то показать.
1: Валентин Петухов, блогер-основатель YouTube-канала Wellsacom. Параллельно Apple ускоряет разработку умных очков и других устройств с искусственным интеллектом. В компании рассчитывают, что именно эти технологии станут драйверами роста в ближайшие годы. Впрочем, эксперты говорят, пока яблочный IT-гигант в работе с ИИ находится явно в роли догоняющего. К примеру, обновленный помощник Siri AI обладает неплохой внутренней интеграцией, но серьезно уступает по функционалу аналогам от Google и OpenAI. Колумб оказался не бедным итальянцем, а испанским дворянином. Новый анализ ДНК раскрывает неожиданные подробности о происхождении знаменитого мореплавателя. На протяжении веков историки считали, что Христофор Колумб родился в Генуе и, преодолев трудности, убедил католических монархов дать денег на авантюрные путешествия через Атлантику. Однако ученые нашли в родословной Колумба влиятельного галисийского дворянина из 15 века. Как они пришли к такому выводу, рассказывает Daily Mail.
2: Для исследования было выбрано основное место захоронения прямых родственников Колумба – церковь Санта-Мария-де-Грасия в испанском Гильвесе. Ученые проанализировали ДНК 12 человек, похороненных там в семейной усыпальнице. Прорыв произошел после того, как ученые выявили двух человек среди этих 12, эксгумированных из склепа, которые имели общий генетический материал. Одним из них был граф Гильвеса и документально подтвержденный потомок Колумба, другой оказалась галисийская дворянка, связанная с одной из самых влиятельных семей Испании. Используя более чем 10 тысяч генетических маркеров и компьютерную модель, отслеживающую историю семьи на протяжении 16 поколений, команда пришла к выводу, что их общим предком является галисийский дворянин 15 века, известный как Педро Мадруга. В качестве проверки ученые провели так называемый виртуальный нокаутирующий тест, в ходе которого Педро Мадруга был удален из модели генеалогического древа с помощью цифровых технологий, после чего вся связь между потомками полностью исчезла. Впрочем, команда ученых подчеркивает, что все эти доказательства остаются косвенными, поскольку основаны на ДНК потомков, а не на ДНК самого Христофора Колумба.
1: Теория о возможном галисийском происхождении Колумба существует уже более века. Большинство историков по-прежнему считают, что мореплаватель родился в Генуе, ссылаясь на его завещание 1498 года. Однако сторонники теории испанского происхождения утверждают, что Колумб, возможно, скрывал свое истинное происхождение, чтобы облегчить карьеру при испанском дворе.
3: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Дэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Дэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Даси прокуруну колену вертат. В дословном переводе с чешского языка эта фраза означает «за крону он позволит сверлить себе колено». Так говорят о человеке, который, чтобы заработать или не лишиться денег, согласен на что угодно. В русском языке такие люди либо готовы удавиться за копейку, либо родную мать за грош продадут. Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Автомобильный бренд «Волга» рассчитывает выпустить около 30 тысяч автомобилей до конца 2026 года и реализовать порядка 25 тысяч машин, пишет российская газета. 1500 машин уже сошли с конвейера. Все автомобили выпускаются на базе модели китайской «Джили». В компании отметили, что на первом этапе сосредоточатся на работе в крупных региональных центрах и городах-миллионниках. Изначально сеть будет насчитывать 25-30 официальных дилерских центров, но бренд продолжает расширять присутствие на рынке. МД Медикал Групп, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», покупает крупнейшую амбулаторную сеть Новосибирска «Здравица» за 900 миллионов рублей. В сделку войдут 6 медицинских центров, находящихся в аренде, с общей мощностью более 500 000 приемов пациентов в год. Выручка «Здравица» в прошлом году составила 1 000 000 000 рублей. В компании рассчитывают, что покупка усилит позиции группы в регионе, увеличит поток пациентов и позволит стать лидером рынка частной медицины Новосибирской области. Сервис аренды самокатов «Вуш» сообщил о росте числа поездок. За первые 5 месяцев года пользователи совершили более 37 миллионов поездок, на 2% больше, чем годом ранее. Число зарегистрированных пользователей выросло на 21%. Одним из главных драйверов развития остается Латинская Америка, где количество поездок выросло на 20%, а пользовательская база на 77%. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Тринадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM. Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемы перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала Business FM, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
4: «Бизнес говорит».
6: В редакцию «Бизнес FM» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом: «Вы интересовались септиками?» При этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
7: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами на эти так и не смогли.
6: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят: так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров. На что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
8: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся. И поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится. И если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
6: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
9: Мы пытались, но нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
6: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Сдают хорошо. Судя по первым результатам ЕГЭ, средний балл у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам, заявил ТАСС глава Рособорнадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начнется приемная кампания вуза. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили Бизнес-ФМ представители ведущих университетов. Ранее один из ректоров в Санкт-Петербурге заявил, что победителей олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Тема продолжит Диана Чабанова.
10: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах, и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
11: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиад или те, кто имеют высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, ну, некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказывались оказываются в неравном положении, несмотря на высокие баллы.
10: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
12: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителей олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителя олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям олимпиад, которые считаются выше по статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практически вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
10: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории – льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире – в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал «Бизнес-ФМ» 11-классник Григорий.
13: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва – центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
10: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
17: Деньги.
18: Состоятельные граждане Рима держали свои деньги в банках. Полководец Крас имел от 7 до 8 тысяч талантов. Знаменитый своими перами Лукул владел состоянием в 1 миллион сестерциев. Богатым человеком был и Брут, убивший Цезаря. Его капитал оценивают в 40 миллионов сестерциев. Наконец, Сенека, учитель Нерона, имел 300 миллионов сестерциев.
17: История денег на Business FM.
19: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM.
4: Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
17: Наизусть. Оскар Уайлд.
20: Терпеть не могу логику. Мало того, что она банальна, так она еще и убедительна.
17: Наизусть. На Business FM.
4: Business FM. Новости. Коротко.
1: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин прибыл в среду в Казань, где примет участие в работе саммита «Россия-АСЕАН». Он пройдет 17-18 июня и будет посвящен 35-летию отношений России и ассоциации. Для участия в саммите в Казань прибудут в том числе султан Брунея и президент Филиппин. Программа начнется вечером в среду с торжественного приема от имени Владимира Путина в честь глав делегаций. На полях саммита «Россия-АСЕАН» у главы государства запланировано не менее 10 переговоров с иностранными гостями. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация. Ограничение необходимо для обеспечения безопасности полетов. Ранее на территории Вологодской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Умер бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин. Об этом сообщает издание «Татаринформ». По его данным, прощание с парламентарием состоится в Казани 18 июня. Дональд Трамп опроверг сообщение о создании инвестфонда на $300 миллиардов в рамках соглашения по Ирану. Ранее Reuters сообщила о том, что сделка США и Ирана предусматривает создание частного фонда объемом $300 миллиардов. При этом более половины этой суммы уже обеспечена обязательствами инвесторов. По данным агентства, фонд призван стать экономическим стимулом для подписания окончательной сделки между сторонами. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. И в канистры тоже можно. Татнефть отменила ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива, заявили нам на горячей линии компании, но отметили, что пока остаются ограничения по одному виду бензина, И-95. Ранее некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничения по объемам там еще сохраняются. В России обвалилась оптовая цена на куриные яйца. По данным системы мониторинга EggPack, стоимость снизилась почти в 4,5 раза и оказалась значительно ниже себестоимости производства. Выясняем, в чем причина. Российский фрегат «Адмирал Григорович», находясь в Ла-Манше, произвел предупредительные выстрелы после опасного сближения яхты под флагом Британии. «Таймс» утверждает, что яхта принадлежит британским супругам-пенсионерам. Она шла через пролив во Францию. Между тем, капитана танкера «Смиртос», шедшего из России и задержанного ранее в Ла-Манше, отправили под стражу. Все подробности в эфире. «Бизнес FM». Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. Ранее неисправные банкоматы вновь заработали. В канистры тоже заправляют. Впрочем, остаются ограничения по одному виду бензина И-95, заявили нам на горячей линии Татнефти.
21: Сейчас все ограничения сняты. Могут встречаться ограничения на 95-е топливо. 30 литров на одну заправку.
22: А вчера еще наличка была только?
21: Сейчас работают все способы оплаты. Можете оплатить, как вам удобно. По карте, наличными, через приложение, по топливной карте.
22: 92-й, получается, есть везде?
21: Да.
22: А если я с канистрой буду?
21: А если у вас канистра сертифицирована, на ней есть специальная отметка в виде круга, внутри которого написан номер сертификата, подтверждающий, что канистра пригодна для хранения и перевоза нефтепродуктов, в такую канистру вам зальют топливо.
22: А непонятно, когда полностью по 95-му будет решен вопрос?
21: Не передавали. Соедини на горячую линию, когда снят лимиты на АИ-95.
1: В Севастополе сегодня будет организована свободная продажа топлива на 11 АЗС. В сетях «Атан» и ТЭС на трассе «Таврида». Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, можно будет купить бензин АИ-92 и АИ-95 «Ультра», АИ-100 и дизельное топливо ДТ «Ультра». Вместе с этим продолжает действовать ограничение в 20 литров, а заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор. Сохраняется и оплата по QR-кодам для очередности на заправках. В РЖД тем временем создали спецштаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании. Он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки. В компании отметили, что работают с нефтяными компаниями и готовы оперативно менять организацию перевозок при изменении ситуации. В РЖД отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Трабера задержали утром сегодня по нескольким адресам, связанным с предпринимателем. В Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли обыски. Поводом для задержания, по данным Фонтанки, стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Трабера следствие считает причастным к его организации. Предпринимателя, отца гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, убили в октябре 2020 года в его загородном доме в момент, когда он выходил из бани окунуться в реку. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега, и его орудие убийства так и не нашли. Илье Траберу 75 лет. Он известный петербургский бизнесмен, чьи активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Официально правоохранительные органы пока не делали заявлений. Рассказывает заместитель главного редактора Фонтанки.ру, главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
2: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита. И уже после 91 года он постепенно обладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент, вот здесь и сейчас, да, у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в Подвыборгом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы, которые связаны с портовым бизнесом. Причина, по которой сегодня произошло его фактическое задержание. В Следственном комитете России находится в производстве уголовное дело по убийству несколько лет назад известного бизнесмена города Выборга. Его звали Александр Петров. Сегодняшнее событие, уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
1: Евгений Вышенков, главный редактор 47 News, замглавного редактора Фонтанки.ру. Вместе с Трабером задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР. Трабера, по данным Интерфакса, доставят в Москву для проведения следственных действий. В Великобритании арестовали капитана танкера «Смиртос» и гражданина Индии за нарушение антироссийского санкционного режима. Как утверждают британские власти, 38-летний Аджай Пант прямо или косвенно осуществлял транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Танкер под флагом Камеруна с почти сотней тысяч тонн нефти на борту шел из Усть-Луги в Порт-Саид в Египте. Судно находится в санкционных списках Британии с 25 года и в момент задержания находилось в территориальных водах Великобритании. За нарушение санкций в отношении России капитану «Смиртос» может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее власти страны заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. В Ла-Манше есть узкий участок, где только территориальные воды Франции и Британии. Но это не имеет значения, потому что через пролив иностранные суда пользуются правом быстрого транзитного прохода, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
3: Следует разграничивать территориальное море, исключительно экономическое пространство, открытое море и специальный режим транзитного прохода. В наиболее узкой части Ла-Манша, в Дуврском проливе, расстояние между британскими и французскими берегами составляет менее 24 морских миль. Фактически там нет коридора открытого моря. Сам по себе Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем. Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве. Что касается перспектив для судоходства, для российских грузов, российских судов и подконтрольных, не сказал бы, что нужно говорить об обходе британских островов с севера или запада. Это достаточно затратное во всех отношениях решение, поэтому просто еще раз возвращаемся к тому, что необходимо по конкретному судну, исходя из совокупности таких обстоятельств, как действительность его флага, санкционный статус, российское происхождение груза, наличие каких-то лицензий исключений, страховое покрытие, АИС, возможность доказать добросовестность капитана и судовладельца, необходимо решать, какой маршрут для конкретного судна и груза в конкретной ситуации следует выбирать.
1: Кирилл Маслов, управляющий партнер и основатель группы «Инмарин». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш произошел второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Яхта «Bright Future», по данным «Marine Traffic», шла из английского порта Лимингтон во Францию. Ее вероятные владельцы, как пишет «Таймс», британские пенсионеры, которые ранее в блоге сообщили о планах пересечь Ла-Манш. В Минобороны сообщили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнала. Ракет. По данным британских СМИ, в местном Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.
5: Подробности. Предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Выстрелы определенно не были произведены по яхте. Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта «Bright Future» под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс.
1: Задержание танкера «Смиртос» в Ла-Манше, как пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов, носило скорее внутриполитический, чем стратегический характер. Так британский премьер пытался укрепить свои позиции на фоне ухода из правительства главы Минобороны и министра вооруженных сил. Ранее «Телеграф» сообщала, что британское правительство после ряда отставок столкнулось с глубоким кризисом. Национальная система платежных карт предложила обнулить комиссию по картам Visa и MasterCard к 2028 году. Это нужно, чтобы стимулировать их вывод из оборота. А по словам главы НСПК Дмитрия Дубынина, с начала следующего года ставка межбанковского вознаграждения по таким картам может снизиться до 1%, а с начала 28-го обнулиться. Поводом послужила растущая нагрузка на инфраструктуру НСПК. Это требует значительных затрат на стороне НСПК, несмотря на то, что новые продукты по таким картам для граждан банками не создаются, пояснил Дубынин. Что изменится для обладателей таких карт, комментирует директор направления развития банковских карт Банк.ру Антон Сергунов.
7: Банки сразу говорили о том, что это лишь вопрос времени, когда полностью вся эмиссия будет переведена на карты МИР. Банки по-разному трактовали суть принятого решения о том, что карты будут еще какое-то время выпускаться на платежных системах Visa и Master, в том числе это обусловилось тем, что у банка был некий запас пластика. В настоящий момент, скорее всего, наверное, банки все-таки понимают то, что в дальнейшем продолжать эмиссию на этих платежных системах особо смысла нет, потому что экономика для банков на этих платежных системах никаким образом не отличается от МИР. С точки зрения клиентов, но для тех клиентов, которые в настоящий момент пользуются картами Visa, MasterCard, на самом деле их не так много, там порядка 25% карт в Российской Федерации все-таки еще выпускается или обслуживается на этих платежных системах, скорее всего, ничего не поменяется на протяжении данного периода, потому что, насколько я помню, предложение обнулить ставки только с начала 2028 года. Карты как обслуживались, так и будут продолжаться обслуживаться. И вот уже с 1 января по картам Visa, MasterCard, скорее всего, все бонусные программы, программы лояльности, они будут значительно демотивированы по сравнению с картами МИР.
1: Антон Сергунов. Сейчас на карты МИР приходится 75% в общем объеме карточных операций.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
23: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
25: О, Элбин, Санкт-Петербург, Огарин, 117-784-728-3866.
26: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
28: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
29: Счет крупных компаний. Однако, согласно документам, 307 миллионов долларов должны поступить из федеральных источников. Как сообщалось ранее, строительство бального зала планируется завершить летом 2028 года. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Погода в Москве.
1: Плюс 17 сейчас в столице. Возможен сегодня небольшой дождь и даже гроза. Завтра будет прохладнее, всего плюс 15 днем, и четверг будет дождливым. В 14.17 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». В России резко обвалилась оптовая цена на куриные яйца. По данным системы мониторинга ЭКПЭК, к концу мая десяток яиц категории С1 в Москве подешевел до 25 рублей, хотя еще в середине февраля стоил 110. Таким образом, за 3,5 месяца оптовая цена снизилась почти в 4,5 раза и оказалась значительно ниже себестоимости производства. Эксперты связывают ситуацию с перепроизводством и ростом предложения на рынке. К тому же есть сезонный фактор. Летом потребители чаще выбирают овощи, фрукты и мясо. Но ситуация со стоимостью стоимостью куриных яиц в Опте неоднородна и разнится от региона к региону, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
6: Цифра неожиданно низкая, мы таких данных не имеем. Оптовые сделки на рынке достаточно волатильные, локальные и меняются зачастую раз в день и даже чаще. Что в опте цены сильно различаются, в том числе в моменте, по регионам и даже отдельным предприятиям. Мы не можем исключать, что в какой-то момент на какой-то территории имела место в опте вот эта цифра на конкретную дату 25 рублей, но на самом деле, конечно, в опте яйца стоят дороже. А что касается розницы, в мае средняя цена розничная на куриные яйца составляла 109 рублей 10 копеек за десяток. Причем за май яйца в рознице не подешевели, а подорожали на 13,5%. Более того, они были на 11% дороже, чем в мае 2025 года. С чем связано то, что в опте действительно цены снижаются? В опте яйца действительно дешевеют. Ну, во-первых, это сезонность. На птицефабриках в летний период производство наоборот. Из-за сезонности яйценосность яйцесушек возрастает. И вот этот гэп, получающийся, и давит на цены, да, в том числе вот на самую распространенную категорию С1. Что касается производителя, то, конечно, сейчас они в сложном положении. Производство и оптовые продажи яиц ситуация убыточная, потому что ровным счетом по всей стране профицит производства яйца составляет, по разным оценкам, 15-20%. Цифра очень большая, а потребление яиц стагнирует или не растет.
1: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». Аналитики рынка полагают, что на фоне перепроизводства куриного яйца, падения оптовой цены и сезонного спроса тяжелее всего приходится малым и средним птицефабрикам и агропроизводствам, которым все сложнее покрывать растущие расходы на корма и топливо. Но те, кто работает в этом бизнесе давно, к такому положению, особенно летом, уже привыкли, говорит коммерческий директор производителя куриного яйца ИП «Зарабеков» в Тамбовской области Данила Дорошин.
10: У нас небольшая фабрика, мы не крупные игроки, у нас 16 тысяч курочек. Словно говоря, летом не сезон, потому что летом кто-то своих курей выращивает, кто-то... В общем, люди меньше едят. Зимой, соответственно, спроса больше, зимой праздники. Самый пик цены, самый пик спроса находится где-то в промежутке март-апрель, потому что там Пасха, там уже самый пик цены. Сейчас всем, кто занимается яйцом, летом в разы сложнее, чем зимой.
11: А вот вы эту стоимость подтверждаете? Сколько сами продаете за там? А за штуку, за десяток?
10: Ну, все зависит от того, как мы продаем и где мы продаем. Если мы продаем в больших объемах, цена будет одна. Если продаем в розницу у себя в городе, то цена будет другая. Условно говоря, берем С1 по большому опту от одной фуры. С1 у нас от 3 рублей до 3,5, в зависимости от логистики. А оптом, а в розницу у нас, в нашем городе, по Тамбову, на Москву пока что и на Россию мы не выходим, но, скорее всего, будем выходить в этом году. У нас где-то 5,5 рублей за С1. Можем продать дешевле по согласованию с клиентом, если ему это необходимо. Ну, летом всегда тяжелее, чем зимой. Так в целом работается, как и работалось там в том году, в позапрошлом. В этом не таких кардинальных изменений нет. Яйцо, оно живет, скажем, зимой и где-то с осени по весну. Оно хорошо живет, вот, и очень хорошо идет, так как есть большой спрос, а ближе к лету уже все, спрос падает.
1: Данил Дорошин, коммерческий директор производителя куриного яйца ИП «Зарабеков» в Тамбовской области. Эксперт отмечает, что производство яиц в России продолжает расти. В 2025 году выпуск увеличился более чем на 4%, с начала 2026 года еще на 3%. Также растет экспорт куриного яйца. В частности, по итогам апреля суммарная стоимость поставок в Казахстан увеличилась вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года. Трамп заявил, что если штатам не понравится сделка с Ираном, они могут вновь нанести удары по Исламской Республике. Президент США уточнил, что на данный момент параметры сделки не носят окончательный характер. Пункты американо-иранского меморандума ранее появились в различных утечках СМИ. Например, телеканал «Аль-Арабия» утверждал, что Штаты, помимо снятия санкций, обязаны будут вложить в восстановление Ирана $300 миллиардов. Рейтер писал, что половина из этой суммы уже законтрактована. Однако Трамп это опроверг накануне и опроверг еще раз сегодня. Но даже невзирая на это, американская пресса крайне критично отнеслась к плану мирного соглашения. Мой коллега Сергей Гордеев собрал самые яркие публикации.
4: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Журналисты CNN считают, что независимо от рамочного соглашения, которое стороны должны официально подписать уже в пятницу, Иран доказал, что может перекрывать доступ к Ормузскому проливу. А это, цитата, крупнейший просчет эпохи Трампа, ведь Иран получает оружие куда более мощное, чем любое ядерное. К тому же, по данным американской разведки, в случае срыва переговоров Тегеран рассматривает и более жесткий сценарий – привлечение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-аль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индией. Океаном. Wall Street Journal пишет, что Иран выходит из этой войны с чувством эйфории. Они больше не боятся США, ведь даже Вашингтон не смог заставить их отступить в военном отношении. Авторы полагают, что теперь Иран будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния. Довольно сдержан в оценках даже прореспубликанский Fox News. Его авторы рассуждают, можно ли считать соглашение между США и Ираном действительно сделкой. Лишь в течение нескольких недель станет ясно, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение, заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации. При этом некоторые республиканцы в Конгрессе уже задаются вопросом, описывают ли Вашингтон и Иран одно и то же соглашение и почему до сих пор Белый дом не опубликовал условия меморандума. Досталось Трампу даже от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В интервью Евроньюз тот заявил, что иранцы перехитрили американского президента, сыграв на нем как на скрипке. Тегеран, по его словам, увидел спешку Трампа и получил выгодную для себя сделку. Евросоюз считает, что Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации соглашения о прекращении огня с Ираном. Европейские чиновники могут этим воспользоваться и призвать Вашингтон усилить давление на Россию, пишет Политико. Ему понадобятся возможности стран G7, чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Поэтому есть очень серьезное ожидание, что Трамп останется на стороне Киева, заявил изданию один из евродипломатов.
1: Блумберг утверждает, что США готовы дать Ирану разрешение немедленно продавать нефть после подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии, а полную разморозку активов и отмену санкций увязывают с финальным ядерным соглашением. Ранее об этом же заявлял вице-президент США Джей Ди Венс. Штаты разморозят иранские активы только если Иран выполнит свои обязательства. По данным СМИ, среди них открытие Ормузского пролива и отказ от ядерной программы. Но даже в самом Вашингтоне есть сомнение, что Иран на это пойдет, передавал ранее Axios. Руководство Volkswagen считает, что существование концерна под угрозой. Такие настроения были выявлены по результатам внутреннего опроса, сообщает Шпигель. Ситуацию осложняет жесткая конкуренция с китайскими автопроизводителями и снижение спроса на электромобили. Недавно сообщалось, что автогигант к концу года сократит штат в Германии на 19 тысяч человек. В конце прошлого года впервые за 88 лет истории было остановлено производство на заводе в Дрездене. По информации Шпигеля, руководство испытывает опасения относительно будущего.
13: Ситуация в концерне Volkswagen может оказаться потенциально гораздо более драматичной, чем считалось ранее. К такому выводу пришли не автомобильные эксперты или внешние консультанты, а сами руководители компании. В анонимном внутреннем опросе участвовали члены правления и наблюдательного совета Volkswagen. 6 из 9 участников опроса считают, что существование концерна под угрозой. Еще 3 назвали ситуацию напряженной. Топ-менеджеры сошлись во мнении, что положение компании крайне тяжелое. Вариант «происходящее не вызывает опасений» не выбрал никто.
1: Концерн за последние 2 года уже сократил мощности в Европе и Китае. К 2030 году компания планирует сократить более 28 тысяч рабочих мест, а с учетом входящих в группу Audi и Porsche около 50 тысяч.
14: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM.
15: Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: Business FM в подкастах.
0: «Строго по делу».
2: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
0: Комментарии Вовта.
2: Личный взгляд на главные события.
0: «Бизнес говорит».
2: Чтобы кто надо услышал.
0: Бесценные знания.
2: Неочевидные, но удивительные факты.
0: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
29: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Дети, пострадавшие от атаки ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, доставляются в больницу. У них осколочные ранения. С детьми работают медики и психологи, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, окончательная информация по пострадавшим уточняется. Она добавила, что дети из Белоруссии, попавшие под удар украинского беспилотника, направлялись на сборы в Геленджик. Ранее сообщалось, что после удара дрона ВСУ по автобусу госпитализированы 7 человек, среди которых 5 детей. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров. Об этом сообщил глава Минтранса Никитин. Пассажиры смогут бесплатно резервировать места уже при покупке билета. Кроме того, если человеку требуется сопровождающий, место рядом с ним также будет предоставляться без дополнительной платы. Закон также вводит бесплатное сопровождение маломобильных пассажиров в аэропорту. Совет Федерации одобрил закон о запрете на депортацию иностранцев, воевавших в составе вооруженных сил России. Таким гражданам других стран также нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Уже выданные документы нельзя будет аннулировать. Общероссийская минута молчания пройдет 22 июня в День памяти и скорби. В 12:15 по Москве россияне поблагодарят героев фронта, тыла и всех, кто защищал Родину, трудился ради победы в годы Великой Отечественной войны. Дата начала Великой Отечественной войны получила официальный памятный статус 13 июля 1992 года. Тогда ее назвали Днем памяти защитников Отечества. Однако в 1996 году дату переименовали в День памяти и скорби. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие сегодня утром. О планах ее продления пока ничего не слышно. А накануне Трамп допустил, что Америка вскоре может восстановить санкции против российской нефти. Миллиардера Илью Трабера задержали в Петербурге. Сотрудники ФСБ, это утверждают СМИ. Подробности официальные пока неизвестны. Трабер владеет рядом инфраструктурно-портовых активов. Наушники с камерой и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. Компания планирует выпустить AirPods с функциями искусственного интеллекта, а также с камерой. Еще в числе ожидаемых новинок складной iPhone. Все подробности в эфире. Business FM. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби». Оно может повлиять на весь рынок. Фактически суд постановил, площадки не могут, просто получив жалобу правообладателя, пересылать жалобы продавцам. После получения обоснованной претензии маркетплейс обязан временно блокировать спорные карточки до решения суда. Спор начался еще в 2023 году у «Мир Хобби» с «Wildberries» из-за контрафактной игры «Мафия». Производитель нашел позицию подделки на маркетплейсе и отправил ему досудебную претензию. Обратившись в арбитражный суд, компания получила отказ, поскольку маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора с информацией о товарах. Но Конституционный суд не согласился с такой трактовкой и отметил, если правообладатель подтвердил права, а продавец не опроверг нарушение, блокировка обязательна. Вот что об этом решении Бизнес ФМ заявил гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
3: Это только начало, это первый обнадеживающий шаг. Я думаю, что дальше для упорядочения работы маркетплейсов еще предстоит много сделать. Уже то, что государственные органы идут по этому направлению, для бизнеса большая обнадеживающая вещь. Потому что две практически монопольных структуры на рынке России, это для бизнеса и для там не только для ритейла, это достаточно опасная вещь. В нашем случае это сильно нам поможет по борьбе с контрафактом, потому что если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом.

0: за площадкой как информационного партнера, но накладывает солидарную ответственность за действия селлера на своей площадке. Как один из факторов регуляторики, который сейчас активно применяется нашим государством. Что это значит для маркетплейсов? Фактически получается, что ужесточаются требования по проверке товаров и самого селлера, и это, конечно же, даст дополнительную нагрузку на площадку, потому что больше уже нельзя будет игнорировать эти жалобы, и нужно будет, соответственно, блокировать до решения суда и разбирательства. И здесь очень важно понимать, что мы, скорее всего, пойдем по турецкому сценарию развития, где площадка будет признана участником сделки, будет нести уже полную ответственность. Также здесь нужно будет понять еще и ситуацию с патентными троллями, которые, соответственно, в этой истории могут усилиться. То есть конкуренты могут подавать такие жалобы, блокировать карточки на период до разбирательства суда, а это потерянное время и деньги.
1: Сергей Петренко, Wildberries, Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип: цифровая площадка не должна подменять собой суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения либо его отсутствия. В Озон сказали, что рассматривают все обращения о возможных нарушениях и оперативно проводят проверку. В течение 3 дней Marketplace запрашивает у продавцов документы, подтверждающие право на продажу товаров, на которые поступила жалоба. И если документов нет или они вызывают сомнения, карточка блокируется. У Marketplace есть специальный инструмент для правообладателей, который позволяет им отслеживать товары под своим брендом на Озон и направлять жалобы напрямую модераторам. Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Разрешение на доставку, продажу или выгрузку российской нефти и нефтепродуктов было выпущено 18 мая и действовало до полуночи 17 июня. Предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из России истекла 16 мая, через несколько дней была продлена. Будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию? И почему на это влияет не только ситуация в Ормузском проливе, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Соединенные Штаты не будут продлевать новую лицензию по отношению к российской нефти, потому что предыдущая, она должна была успокоить несколько рынок на фоне того, как был перекрыт Ормузский пролив. Соединенные Штаты разрешали кому-либо покупать российскую нефть, загруженную уже на танкер, делая вид, что это новый источник нефти, который должен заменить ближневосточные поставки. Хотя на самом деле это не совсем так. К концу февраля много нефти накопилось на танкерах от российской, но не потому, что она под санкциями была, а потому, что были цены низкие на российскую нефть. В декабре 39 долларов за сорт Urals давали, в январе 41 доллар. И компании-собственники нефти не спешили передавать ее потребителю, выжидая более высоких цен. Когда цены поднялись, они стали массово ее распродавать. И сейчас фактически вот этого какого-то флота целого хранения российской нефти его уже нет. Поэтому, во-первых, бессмысленно выдавать лицензии, потому что они будут касаться только тех танкеров, которые и так идут от российских портов к потребителю. А во-вторых, Соединенные Штаты, опять же, пытались создать видимость, что это замена ближневосточным поставкам. А так как, по заявлениям самого Трампа, теперь Ормузский пролив открыт и в пятницу просто это окончательно оформят, то смысла продлевать лицензии в отношении российской нефти нет. Самые жесткие санкции, которые остаются в отношении российской нефти, это как раз-таки не непосредственно какие-то рестрикции, касающиеся нефти по происхождению. Можно покупать российскую нефть по происхождению, этого никто не запрещал. Нельзя приобретать нефть у конкретных компаний. Вот это создает проблему, потому что приходится торговать через цепочку посредников, и это дополнительные издержки. Все остальное научились преодолевать. Стоимость перевозки теневым флотом, она выше, чем обычно, но, тем не менее, к этому адаптировались.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности. Сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года. А осенью того же года аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании. Наушники с камерой, складной форм-фактор и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. Компания планирует выпустить AirPods с функциями искусственного интеллекта, а также с камерой.

0: камерой. Она не будет, он не будет предназначен не для съемки, а для анализа окружающей среды. Также в числе ожидаемых новинок складной iPhone второго поколения, юбилейный iPhone к 20-летию линейки. Что из этого списка больше всего интригует, рассуждает Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom.
1: Что касается наушников с камерами, обсуждается, да, следующее поколение AirPods. Пока не очень понятно, как это будет в итоге реализовано. Обсуждаются разные варианты, зачем нужны камеры для отслеживания жестов, для каких-то еще конструкций. Я думаю, что, возможно, это составная часть как раз умных очков, о которых тоже достаточно много говорят. В таком случае можно будет реализовать некое управление жестами через связку очки и наушники. Что касается юбилейного iPhone, в 2017 году был показан iPhone 10, который сменил эпоху. Мы тогда увидели первый iPhone без кнопки снизу. Появился Face ID. Я думаю, что к 20-му юбилейному году Apple тоже готовит что-то интересное. По слухам, это будет стеклянный iPhone, полностью выглядящий как единый элемент. Именно для него и готовилась операционная система с дизайн-кодом Liquid Glass. iPhone Ultra также ожидается в конце этого года. Это складной iPhone в немножко нетипичном форм-факторе. Мы привыкли видеть эти устройства вытянутыми и с квадратным соотношением сторон в раскрытом состоянии. Apple предлагает другой опыт использования. Это будет устройство чуть больше похожее на так называемый паспорт в закрытом состоянии и со соотношением 4 к 3 в открытом. Интересно, потому что на рынке таких устройств не очень много. Они относительно недавно стали вообще появляться. Такие делает Huawei, и что-то подобное готовит Samsung на своей летней презентации. Это, что называется, классический Samsung. Всегда на слухах о устройствах Apple они стараются их обойти и чуть раньше что-то показать.
0: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Параллельно Apple ускоряет разработку умных очков и других устройств с искусственным интеллектом. В компании рассчитывают, что именно эти технологии станут драйверами роста в ближайшие годы. Впрочем, эксперты говорят, пока яблочный IT-гигант в работе с ИИ находится явно в роли догоняющего. К примеру, обновленный помощник Siri AI обладает неплохой внутренней интеграцией, но серьезно уступает по функционалу аналогам от Google и OpenAI. Колумб оказался не бедным итальянцем, а испанским дворянином. Новый анализ ДНК раскрывает неожиданные подробности о происхождении знаменитого мореплавателя. На протяжении веков историки считали, что Христофор Колумб родился в Генуе и, преодолев трудности, убедил католических монархов дать денег на авантюрные путешествия через Атлантику. Однако ученые нашли в родословной Колумба влиятельного галисийского дворянина из 15 века. Как они пришли к такому выводу, рассказывает Daily Mail.
2: Для исследования было выбрано основное место захоронения прямых родственников Колумба – церковь Санта-Мария-де-Грасия в испанском Гильвесе. Ученые проанализировали ДНК 12 человек, похороненных там в семейной усыпальнице. Прорыв произошел после того, как ученые выявили двух человек среди этих 12, эксгумированных из склепа, которые имели общий генетический материал. Одним из них был граф Гильвеса и документально подтвержденный потомок Колумба, другой оказалась галисийская дворянка, связанная с одной из самых влиятельных семей Испании. Используя более чем 10 тысяч генетических маркеров и компьютерную модель, отслеживающую историю семьи на протяжении 16 поколений, команда пришла к выводу, что их общим предком является галисийский дворянин 15 века, известный как Педро Мадруга. В качестве проверки ученые провели так называемый виртуальный нокаутирующий тест, в ходе которого Педро Мадруга был удален из модели генеалогического древа с помощью цифровых технологий. После чего вся связь между потомками полностью исчезла. Впрочем, команда ученых подчеркивает, что все эти доказательства остаются косвенными, поскольку основаны на ДНК потомков, а не на ДНК самого Христофора Колумба.
0: Теория о возможном галисийском происхождении Колумба существует уже более века. Большинство историков по-прежнему считают, что мореплаватель родился в Генуе, ссылаясь на его завещание 1498 года. Однако сторонники теории испанского происхождения утверждают, что Колумб, возможно, скрывал свое истинное происхождение, чтобы облегчить карьеру при испанском дворе.
3: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12.00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
9: Успеть за 10 секунд на Business FM. FM. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Автомобильный бренд «Волга» рассчитывает выпустить около 30 тысяч автомобилей до конца 2026 года и реализовать порядка 25 тысяч машин, пишет российская газета. 1500 машин уже сошли с конвейера. Все автомобили выпускаются на базе модели китайской «Джили». В компании отметили, что на первом этапе сосредоточатся на работе в крупных региональных центрах и городах-миллионниках. Изначально сеть будет насчитывать 25-30 официальных дилерских центров, но бренд продолжает расширять присутствие на рынке. МД Medical Group, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», покупает крупнейшую амбулаторную сеть Новосибирска «Здравица» за 900 миллионов рублей. В сделку войдут 6 медицинских центров, находящихся в аренде, с общей мощностью более 500 000 приемов пациентов в год. Выручка «Здравица» в прошлом году составила 1 000 000 000 рублей. В компании рассчитывают, что покупка усилит позиции группы в регионе, увеличит поток пациентов и позволит стать лидером рынка частной медицины Новосибирской области. Сервис аренды самокатов «Вуш» сообщил о росте числа поездок. За первые 5 месяцев года пользователи совершили более 37 миллионов поездок, на 2% больше, чем годом ранее. Число зарегистрированных пользователей выросло на 21%. Одним из главных драйверов развития остается Латинская Америка, где количество поездок выросло на 20%, а пользовательская база на 77%. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Четырнадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM. Сдают хорошо. Судя по первым результатам ЕГЭ, средний балл у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам, заявил ТАСС глава Рособорнадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня, на следующий день начнется приемная кампания вуза. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили Бизнес-ФМ представители ведущих университетов. Ранее один из ректоров в Санкт-Петербурге заявил, что победителей олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Тему продолжит Диана Чубанова.
12: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
13: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиадники или те, кто имеет высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, но некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравномерном равном положении, несмотря на высокие баллы.
12: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
11: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителей олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителей олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям олимпиад, которые считаются выше по статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практически вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
12: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории – льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире – в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал «Бизнес-ФМ» одиннадцатиклассник Григорий.
14: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва – центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
12: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
0: Майкл столкнул Меркьюри с пьедестала. Байопик про короля поп-музыки превзошел «Богемскую рапсодию» по сборам. К 14 июня лента «Майкл» заработала 932 миллиона долларов. Теперь это самый кассовый музыкальный фильм в истории. При этом критики встретили картину довольно прохладно. Во многом потому, что авторы фильма сознательно обошли скандалы с участием Майкла Джексона, в том числе обвинения в сексуальном насилии. Почему зрителям все равно понравилось это кино, рассуждают авторы USA Today.
2: Для фильма, который вышел в прокат в окружении противоречий, способных подорвать его успех, это серьезное достижение. В преддверии релиза Майкл подвергся критике за то, что обошел стороной обвинения в сексуальном насилии над детьми, выдвинутые против Джексона, вместо этого сосредоточившись на раннем периоде его карьеры. История фильма заканчивается в 1988, то есть за 5 лет до скандалов с участием Джексона. Многие критики назвали фильм чрезмерно приглаженным, но быстро стало ясно, что зрители просто не согласны с такими отзывами. В апреле фильм дебютировал в прокате в США с колоссальными 97 миллионами долларов, установив новый рекорд по самым большим кассовым сборам за первый уикенд для музыкального биографического фильма всех времен. Особенно зрителям понравилось, что роль Майкла Джексона исполняет его племянник Джафар Джексон, похожий на него как две капли воды. В мировом прокате Майкл занимает 2-е место по кассовым сборам среди фильмов этого года, уступает только анимационной картине про Супер Марио, но опережает проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом и 2-ю часть «Дьявол носит Прада» с Мэрил Стрип. Следующий важный вопрос заключается в том, сможет ли Майкл стать первым в истории музыкальным биографическим фильмом, который преодолеет отметку в 1 миллиард долларов.
0: Кстати, создатели картины объявили, что уже работают над продолжением фильма про Майкла Джексона. Тем временем в России лента стартовала 28 мая и к середине июня превысила рубеж в миллиард рублей. Байопик про Джексона стал 6-й картиной, преодолевшей данную отметку в отечественном прокате. Остальные фильмы в этом списке: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и американский триллер «Горничная».
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: «Бизнес FM». Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
15: Валюты.
16: Венесуэльский цифровой боливар был введен в обращение в 2021 году после очередной гиперинфляции. Предыдущую валюту страны, так называемый суверенный боливар, меняли на цифровой по курсу миллион к одному. Название – это фамилия национального героя страны, борца за независимость южноамериканских испанских колоний Симона Боливара.
15: Валюты на Бизнес FM.
17: Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Автор гипотезы Геи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашние лаборатории, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Геи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавила американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат, писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику. Но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году, в день своего рождения, в возрасте 103 лет.
15: Другим наука на Бизнес FM.
19: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ убили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области, как по военной технике. Об этом рассказал в Рио губернатор региона Егор Ковальчук. По его словам, удар пришелся в переднюю правую часть автобуса в район колеса. В атакованном ВСУ автобусе находились дети школьного возраста, группа родителей и тренер, погибшая в результате удара ВСУ. Женщина, гражданка Белоруссии, отметил Ковальчук.
20: По его словам, пассажиры, которые не пострадали после удара ВСУ по автобусу, размещены в пункте временного размещения. Они ждут сопровождающей колонны из Гомеля пассажиров, размещенных временно в Брянской области, прикрывают военные. Полеты легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников над Москвой и рядом областей в центре России на высоте до 5200 метров будут ограничены с 20 июня. Об этом сообщила Росавиация. Меры вводятся для обеспечения безопасности воздушного движения. Ограничения будут действовать над Москвой, частями Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Они не затронут государственную и экспериментальную авиацию, а также регулярные и чартерные рейсы. В аэропорту Геленджика вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее сегодня Минобороны сообщила о ликвидации 72 украинских беспилотников самолетного типа с 9 утра и до 14.00 по Москве над российскими регионами. По данным ведомства, дроны нейтрализованы в том числе над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Татнефть отменила ранее введенное ограничение на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. В канистры тоже заправляют. Позитивные подвижки есть и с продажей топлива в Севастополе. Подробности через минуту. Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Поводом стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Трабера следствие считает причастным к его организации. По нескольким адресам, связанным с предпринимателем, прошли обыски. А что еще известно об этом? В Великобритании арестовали капитана танкера «Смиртес», гражданина Индии, за нарушение антироссийского санкционного режима. Танкер под флагом Камеруна с почти сотней тысяч тонн нефти на борту шел из Усть-Луги в Порт-Саид в Египте. Ранее британцы заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. Ранее неисправные банкоматы вновь заработали. А в канистры тоже заправляют. Впрочем, остаются ограничения по одному виду бензина АИ-95, заявили нам на горячей линии Татнефти.
23: Сейчас все ограничения сняты. Могут встречаться ограничения на 95-е топливо. 30 литров на одну заправку.
24: А вчера еще наличка была только?
23: Сейчас работают все способы оплаты. Можете оплатить, как вам удобно. По карте, наличными, через приложение, по топливной карте.
24: 92-й, получается, есть везде?
23: Да.
24: А если я с канистрой буду?
23: А если у вас канистра сертифицирована, на ней есть специальная отметка в виде круга, внутри которого написан номер сертификата, подтверждающий, что канистра пригодна для хранения и перевоза нефтепродуктов, в такую канистру вам зальют топливо.
24: А непонятно, когда полностью по 95-му будет решен вопрос?
23: Не передавали. Соедини на горячую линию, когда сняты лимиты на АИ-95.
22: В Севастополе сегодня будет организована свободная продажа топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, можно будет купить бензин АИ-92, АИ-95 Ультра и АИ-100 и дизельное топливо Ультра. Вместе с этим продолжает действовать ограничение в 20 литров, а заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор. Сохраняется и оплата по QR-кодам для очередности на заправках. В РЖД тем временем создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании. Он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки. В компании отметили, что работают с нефтяными компаниями и готовы оперативно менять организацию перевозок при изменении ситуации. В РЖД отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. Задержан Илья Травер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Трабера задержали утром среды. По нескольким адресам, связанным с предпринимателем в Санкт-Петербурге и Ленобласти, прошли обыски. Поводом для задержания, по данным Фонтанки, стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Трабера следствие считает причастным к его организации. Предпринимателя и отца гонщика Формулы-1 Виталия Петрова убили в октябре 20-го в его загородном доме в момент, когда он выходил из бани окунуться в реку. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега. Его и орудие убийства так и не нашли. Илье Траберу 75 лет. Он известный петербургский бизнесмен, чьи активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Официально правоохранительные органы пока не делали заявлений. Рассказывает заместитель главного редактора Фонтанки.ру, главный редактор 47 News Евгений Вшинков.
1: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита. И уже после 91 года он постепенно обладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент, вот здесь и сейчас, да, у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в Подвыборгом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы, которые связаны с портовым бизнесом. Причина, по которой сегодня произошло его фактическое задержание. В Следственном комитете России находится в производстве уголовное дело по убийству несколько лет назад известного бизнесмена города Выборга. Его звали Александр Петров. Сегодняшнее событие, уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
22: Евгений Вышенков, главный редактор 47 News. Вместе с Трабером задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в центральный аппарат СКР. Трабера, по данным Интерфакса, доставят в Москву для проведения следственных действий. В Великобритании арестовали капитана танкера Смиртас, гражданина Индии, за нарушение антироссийского санкционного режима. Как утверждают британские власти, 38-летний Аджай Пант прямо или косвенно осуществлял транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Танкер под флагом Камеруна с почти сотней тысяч тонн нефти на борту шел из Усть-Луги в Порт-Саид в Египте. Судно находится в санкционных списках Британии с 25 года. В момент задержания находилось в территориальных водах Великобритании. За нарушение санкций в отношении России капитану Смиртас может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее власти страны заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. В Ла-Манше есть узкий участок, где только территориальные воды Франции и Британии, но это не имеет значения, потому что через пролив иностранные суда пользуются правом быстрого транзитного прохода, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
3: Следует разграничивать территориальное море, исключительно экономическое пространство, открытое море и специальный режим транзитного прохода. В наиболее узкой части Ла-Манша, в Дуврском проливе, расстояние между британскими и французскими берегами составляет менее 24 морских миль. Фактически там нет коридора открытого моря. Сам по себе Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, непрерывного и быстрого следования между Атлантикой Атлантика и Северным морем. Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве. Что касается перспектив для судоходства, для российских грузов, российских судов и подконтрольных, не сказал бы, что нужно говорить об обходе британских островов с севера или запада. Это достаточно затратное во всех отношениях решение, поэтому просто еще раз возвращаемся к тому, что необходимо по конкретному судну, исходя из совокупности таких обстоятельств, как действительность его флага, санкционный статус судна, российское происхождение груза, наличие каких-то лицензий исключений, страховое покрытие, АИС, возможность доказать добросовестность капитана и судовладельца, необходимо решать, какой маршрут для конкретного судна и груза в конкретной ситуации следует выбирать.
22: Кирилл Маслов. На фоне саммита Большой Семерки в проливе Ла-Манш произошел второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. В Минобороны сообщили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет. По данным британских СМИ, в местном Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.
21: Подробности.
4: Предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Выстрелы определенно не были произведены по яхте. Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс.
22: Задержание танкера «Смитерс», как пишет Daily Mail, со ссылкой на экспертов, носило скорее внутриполитический, чем стратегический характер. Таким образом, британский премьер пытался укрепить свои позиции на фоне ухода из правительства главы Минобороны и министра вооруженных сил. Ранее «Телеграф» сообщала, что британское правительство после ряда отставок столкнулось с глубоким кризисом. Макс решил проблему с получением уведомлений на iPhone. У мессенджера появилась веб-версия, в которой пользователи устройства на iOS могут получать уведомления, сообщает ТАСС. Этот способ будет работать, если добавить иконку веб-версии на домашний экран и в всплывающем окне разрешить получение уведомлений, комментирует независимый консультант по взаимодействию с Apple Никита Тюников.
5: На сегодня это лучшее, что они могут сделать. Пользователи устанавливают веб-приложение прямо на iPhone, и уведомления приходят через браузер Safari. При этом те, кто пользуется ранее установленным приложением, смогут получать пуш-уведомления и открывать их в нем. Удивительно, что токен, который отвечает за пуш-уведомления Макса, отключили в тот же день, как приложение удалили из App Store. Обычно после блокировки этот токен живет еще около 2 месяцев. Так бывает с банковскими приложениями, их удаляют из магазина, а пуши продолжают приходить еще 60 дней. Я искренне хочу, чтобы стороны договорились, но сейчас разговор давно вышел за пределы мессенджера Макс. ООО Макс в санкционных списках не состоит. Тем не менее, на прошлой неделе центр сертификации Let's Encrypt отозвал сертификаты безопасности у сайта max.ru. Исполнительный директор компании Let's Encrypt Джош Аас публично объяснил решение тем, что мессенджер находится под контролем компании, попавшей под санкции. По логике, такую информацию они могли получить от американского регулятора. Есть основания полагать, что Управление по контролю за иностранными активами США УФАК разослало непубличное предупреждение о недопустимости работать с мессенджером. В санкционных списках компании нет, а ограничения уже действуют. Компании подчиняются регуляторам, это нормально. Но когда такие решения выписываются непублично, страдает вся IT-отрасль, которая работает в экосистеме Apple. Страдают российские разработчики, российские компании и российские пользователи.
22: Никита Тюников, приложение Макса пропало из магазина приложения App Store 3 июня. Вскоре после этого пользователи iPhone перестали получать уведомления мессенджера. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил о введении переговоров с Apple и обещал решить с доступом к приложению. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал мессенджер Макс шпионским софтом на основании нескольких проверок.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Документом, в частности, предусматривается право субъектов России в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов. Выдавать и аннулировать лицензии на оптовую торговлю будет Росалкогольтабакконтроль. Совет Федерации внес изменения в бюджетный кодекс, снижающие долговую нагрузку на регионы. Он в том числе предполагает отсрочку погашения регионами бюджетных кредитов. Так, закон переносит с текущего на 2030 год погашение части задолженности регионов по кредитам, которая приходится на 2026 год. Отдельным положением документа предусмотрено право Кабмина принимать решение об использовании средств резервного фонда правительства с применением цифрового рубля. Совет Федерации одобрил закон, уточняющий полномочия и функции корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Документ в том числе откладывает на год сроки реформы статистического учета МСП и сокращения отчетной нагрузки на малый бизнес. Вместо 1 января 2027 года новые правила начнут применяться с 1 января 2028 года, а дата 31 декабря 2026 перенесена на 31 декабря 2027 года. Совет Федерации одобрил закон об отмене штрафов за неподачу нулевых деклараций. Речь идет о документах, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций. Документ, в частности, предусматривает отмену штрафов для граждан за непредставление декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Погода в Москве.
22: Сейчас в городе плюс 17. В некоторых районах продолжается дождь, но он в ближайшее время, по прогнозу, закончится и до конца дня не возобновится. Сегодня чуть похолодает к вечеру, ночью до 11-12 градусов, а вот завтра существенно прохладнее будет, днем до плюс 15, и также вероятны осадки. В Москве. В России резко обвалилась оптовая цена на куриные яйца. По данным системы мониторинга ЭКПЭК, к концу мая десятка яиц категории С1 в Москве подешевел до 25 рублей, хотя еще в середине февраля стоило 110. Таким образом, за 3,5 месяца оптовая цена снизилась почти в 4,5 раза и оказалась значительно ниже себестоимости производства. Эксперт связывает ситуацию с перепроизводством и ростом предложения на рынке. К тому же есть сезонный фактор. Летом потребители чаще выбирают овощи, фрукты и мясо. Но ситуация со стоимостью куриных яиц в опте неоднородна и разнится от региона к региону, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
6: цифра неожиданно низкая, мы таких данных не имеем. Оптовые сделки на рынке достаточно волатильные, локальные и меняются зачастую раз в день и даже чаще. В опте цены сильно различаются, в том числе в моменте, по регионам и даже отдельным предприятиям. Мы не можем исключать, что в какой-то момент на какой-то территории имела место в опте вот эта цифра на конкретную дату 25 рублей, но на самом деле, конечно, в опте яйца стоят дороже. А что касается розницы, в мае средняя цена розничная на куриные яйца составляла 109 рублей 10 копеек за десяток, причем за май яйца в рознице не подешевели, а подорожали на 13,5%. В опте яйца действительно дешевеют. Ну, во-первых, это сезонность. На птицефабриках в летний период производство наоборот. Из-за сезонности яйценосных свинцушек возрастает. Вот этот гэп, получающийся, и давит на цены, да, в том числе вот на самую распространенную категорию С1. Что касается производителя, то, конечно, сейчас они в сложном положении. Производство и оптовые продажи яиц ситуативно убыточные, потому что ровным счетом по всей стране профицит производства яйца составляет, по разным оценкам, 15-20%. А потребление яиц стагнирует или не растет.
22: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». Основная сложность для производителей куриного яйца сейчас именно сезонный фактор, но к этому участники рынка адаптировались, говорит коммерческий директор производителя куриного яйца ИП Зарабеков в Тамбовской области Данила Дорошин.
7: Летом не сезон, потому что летом кто-то своих курей выращивает, кто-то... В общем, люди меньше едят. Зимой, соответственно, спроса больше, зимой праздники. Самый пик цены, самый пик спроса находится где-то в промежутке март-апрель, потому что там Пасха, там уже самый пик цены. Сейчас всем, кто занимается яйцом, летом в разы сложнее, чем зимой.
8: Вы эту стоимость подтверждаете?
7: Если мы продаем в больших объемах, цена будет одна, если продаем в розницу у себя в городе, то цена будет другая. Условно говоря, берем С1 по большому опту от одной фуры, то С1 у нас от 3 рублей до 3,5, в зависимости от логистики. А оптом, а в розницу у нас в нашем городе по Тамбову, на Москву пока что и на Россию мы не выходим, но, скорее всего, будем выходить в этом году. У нас где-то 5,5 рублей за С1. Можем продать дешевле по согласованию с клиентом. Ну, летом всегда тяжелее, чем зимой. Так в целом работается, как и работалось там в том году, в позапрошлом. В этом таких кардинальных изменений нету. Яйцо, оно живет зимой и где-то с осени по весну. Оно хорошо живет, и очень хорошо идет, так как есть большой спрос, а ближе к лету уже все, спрос падает.
22: Данила Дорошин, эксперт, отмечает, что производство яиц в России продолжает расти. В 2025 году выпуск увеличился более чем на 4%. С начала 2026 года еще на 3%. Также растет экспорт куриного яйца. В частности, по итогам апреля суммарная стоимость поставок в Казахстан увеличилась вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года. Трамп заявил, что если штатам не понравится сделка с Ираном, они могут вновь нанести удары по Исламской Республике. Президент США уточнил, что на данный момент параметры сделки не носят окончательный характер. Пункты американо-иранского меморандума ранее появились в различных утечках СМИ. Например, телеканал «Аль-Арабия» утверждает, что Штаты, помимо снятия санкций, обязаны будут вложить в восстановление Ирана $300 миллиардов. Рейтер писал, что половина из этой суммы уже законтрактована. Однако Трамп это опроверг накануне и опроверг еще раз сегодня. Но даже невзирая на это, американские пресса крайне критично отнеслась к плану мирного соглашения. Мой коллега Сергей Гордеев собрал самые яркие публикации.
21: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Журналисты CNN считают, что независимо от рамочного соглашения, которое стороны должны официально подписать уже в пятницу, Иран доказал, что может перекрывать доступ к Ормузскому проливу. А это, цитата, крупнейший просчет эпохи Трампа, ведь Иран получает оружие куда более мощное, чем любое ядерное. К тому же, по данным американской разведки, в случае срыва переговоров, Тегеран рассматривает и более жесткий сценарий – привлечение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-аль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индийским океаном.
10: Wall Street Journal пишет, что Иран выходит из этой войны с чувством эйфории. Они больше не боятся США, ведь даже Вашингтон не смог заставить их отступить в военном отношении. Авторы полагают, что теперь Иран будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния. Довольно сдержан в оценках даже прореспубликанский Fox News. Его авторы рассуждают, можно ли считать соглашение между США и Ираном действительно сделкой. Лишь в течение нескольких недель станет ясно, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение, заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации. При этом некоторые республиканцы в Конгрессе уже задаются вопросом, описывают ли Вашингтон и Иран одно и то же соглашение и почему до сих пор Белый дом не опубликовал условия меморандума. Досталось Трампу даже от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В интервью Евроньюз тот заявил, что иранцы перехитрили американского президента, сыграв на нем как на скрипке. Тегеран, по его словам, увидел спешку Трампа и получил выгодную для себя сделку. Евросоюз считает, что Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации соглашения о прекращении огня с Ираном. Европейские чиновники могут этим воспользоваться и призвать Вашингтон усилить давление на Россию, пишет Политико. Ему понадобятся возможности стран G7, чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Поэтому есть очень серьезное ожидание, что Трамп останется на стороне Киева, заявил изданию один из евродипломатов.
22: Блумберг утверждает, что США готовы дать Ирану разрешение немедленно продавать нефть после подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии, а полную разморозку активов и отмену санкций увязывает с финальным ядерным соглашением. Ранее об этом же заявлял вице-президент США Джей Ди Венс. Штаты разморозят иранские активы, только если Иран выполнит свои обязательства. По данным СМИ, среди них открытие Ормузского пролива и отказ от ядерной программы. Но даже в самом Вашингтоне есть сомнения, что Иран на это пойдет, передавал ранее Axios. Руководство Volkswagen считает, что существование концерна под угрозой. Такие настроения были выявлены по результатам внутреннего опроса, сообщает «Шпигель». Ситуацию осложняет жесткая конкуренция с китайскими автопроизводителями и снижение спроса на электромобили. Недавно сообщалось, что автогигант к концу года сократит штат в Германии на 19 тысяч человек. А в конце прошлого года впервые за 88 лет истории было остановлено производство на заводе в Дрездене. По информации Шпигеля, руководство испытывает опасения относительно будущего.
11: Ситуация в концерне Volkswagen может оказаться потенциально гораздо более драматичной, чем считалось ранее. К такому выводу пришли не автомобильные эксперты или внешние консультанты, а сами руководители компании. В анонимном внутреннем опросе участвовали члены правления и наблюдательного совета Volkswagen. 6 из 9 участников опроса считают, что существование концерна под угрозой. Еще 3 назвали ситуацию напряженной. Топ-менеджеры сошлись во мнении, что положение компании крайне тяжелое. Вариант «происходящее не вызывает опасений» не выбрал никто.
22: Концерн за последние 2 года уже сократил мощности в Европе и Китае. К 30-му году компания планирует сократить более 28 тысяч рабочих мест, а с учетом входящих в группу Audi и Porsche около 50 тысяч.
21: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM. Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
20: 15:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Двое детей тяжело пострадали при атаке ВСУ на автобус с детской спортивной командой из Белоруссии в Брянской области. Сейчас проводится операция. Об этом сообщили в Гомельском департаменте здравоохранения. Ранее сегодня беспилотник ВСУ атаковал автобус с детской спортивной командой, который ехал из Гомельской области в Геленджик. Дети направлялись туда на сборы. В результате удара один человек погиб. Это женщина, которая сопровождала команду. Еще 7 человек пострадали, среди них 5 детей. Болгария не поддерживает ряд готовящихся европейских санкций против России. В частности, это касается рестрикций в энергетике и ограничений против патриарха Кирилла. Об этом сообщили в болгарском медиа. Других подробностей там пока не привели. Совет Федерации одобрил второй пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Согласно ему, в том числе один человек сможет открывать не больше 20 банковских карт. Вводится механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки, а на госуслугах появится тревожная кнопка, с помощью которой можно будет пожаловаться на мошенничество. Умер бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин. Об этом сообщает издание «Татаринформ». По его данным, прощание с ним состоится в Казани 18 июня. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. А будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию и как ограничения повлияют на торговлю российских поставщиков? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мирхобби», и оно может повлиять на весь рынок маркетплейсов. Фактически суд постановил, площадки не могут, просто получив жалобу правообладателя, пересылать ее продавцам. Как же изменения повлияют на подход российских маркетплейсов к жалобам? Наушники с камерой, складной форм-фактор и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. А что из этого списка больше всего интригует? Эти и другие темы в эфире Business FM. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мирхобби», и оно может повлиять на весь рынок. Фактически суд постановил, площадки не могут, просто получив жалобу правообладателя, пересылать ее продавцам. А после получения обоснованной претензии маркетплейс обязан временно блокировать спорные карточки до решения суда. Спор начался еще в 2023 году у «Мирхобби» с «Wildberries» из-за контрафактной игры «Мафия». А производитель нашел подделки на маркетплейс и отправил ему досудебную претензию. Обратившись в арбитражный суд, компания получила отказ, поскольку маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора с информацией о товарах. Но Конституционный суд не согласился с такой трактовкой и отметил, если правообладатель подтвердил права, а продавец не опроверг нарушение, блокировка обязательно. Вот что об этом решении бизнес ФМ заявил гендиректор холдинга «Hobby World» Михаил Акулов.
2: Это только начало, это первый обнадеживающий шаг. Я думаю, что дальше для упорядочения работы маркетплейса еще предстоит много сделать. Уже то, что государственные органы идут по этому направлению, это для бизнеса большая обнадеживающая вещь. Потому что две практически монопольных структуры на рынке России, это для бизнеса и для там не только для ритейла, это достаточно опасная вещь. В нашем случае это сильно нам поможет по борьбе с контрафактом, потому что если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
22: Гендиректор холдинга «Хобби-Волт» Михаил Акулов. Как делают выводы эксперты? Получается, суд обязал российские маркетплейсы блокировать карточки товаров после обоснованных жалоб правообладателей о контрафакте, а не просто пересылать претензию продавцу и ждать, комментирует основатель компании «Вау-стратегии Е-ком» Сергей Петренко.
12: Фактически решение суда закрепляет статус за площадкой как информационного партнера, но накладывает солидарную ответственность за действия селлера на своей площадке. Как один из факторов регулирования.

0: подавать такие жалобы, блокировать карточки на период до разбирательства суда, а это потерянное время и деньги.
1: Основатель компании «Вау Стратегия ИКом» Сергей Петренко в Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип: цифровая площадка не должна подменять собой суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения либо его отсутствие. В Озон сказали, что рассматривают все обращения о возможных нарушениях и оперативно проводят проверку. В течение 3 дней маркетплейсы запрашивают у продавцов документы, подтверждающие право на продажу товаров, на которые поступила жалоба. И если документов нет или они вызывают сомнения, карточка блокируется. У маркетплейса есть специальный инструмент для правообладателей, который позволяет им отслеживать товары под своим брендом на Озон и направлять жалобы напрямую модераторам. Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Разрешение на доставку, продажу или выгрузку российской нефти и нефтепродуктов было выпущено 18 мая и действовало до полуночи 17 июня. Предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из России истекла 16 мая, а через несколько дней была продлена. А будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию и почему на это влияет не только ситуация в Ормузском проливе, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Соединенные Штаты не будут продлевать новую лицензию по отношению к российской нефти, потому что предыдущая она должна была успокоить несколько рынок на фоне того, как был перекрыт Ормузский пролив. Соединенные Штаты разрешали кому-либо покупать российскую нефть, загруженную уже на танкер, делая вид, что это новый источник нефти, который должен заменить ближневосточные поставки. Хотя на самом деле это не совсем так. К концу февраля много нефти накопилось на танкерах вот российской, но не потому, что она под санкциями была, а потому, что были цены низкие на российскую нефть. В декабре $39 за сорт Urals давали, в январе $41. И компании-собственники нефти не спешили передавать ее потребителю, выжидая более высоких цен. Когда цены поднялись, они стали массово ее распродавать. И сейчас фактически вот этого какого-то флота целого хранения российской нефти его уже нет. Поэтому, во-первых, бессмысленно выдавать лицензии, потому что они будут касаться только тех танкеров, которые и так идут от российских портов к потребителю. А во-вторых, Соединенные Штаты, опять же, пытались создать видимость, что это замена ближнего восточным поставкам. А так как, по заявлениям самого Трампа, теперь Ормузский пролив открыт и в пятницу просто это окончательно оформят, то смысла продлевать лицензии в отношении российской нефти нет. Самые жесткие санкции, которые остаются в отношении российской нефти, это как раз-таки не непосредственно какие-то рестрикции, касающиеся нефти по происхождению. Можно покупать российскую нефть по происхождению, этого никто не запрещал. Нельзя приобретать нефть у конкретных компаний. Вот это создает проблему, потому что приходится торговать через цепочку посредников, и это дополнительные издержки. Все остальное научились преодолевать. Стоимость перевозки теневым флотом она выше, чем обычным, но тем не менее к этому адаптировались.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение – первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года, а осенью того же года аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании. Наушники с камерой, складной форм-фактор и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн своей истории. Компания планирует выпустить AirPods с функциями искусственного интеллекта, а также с камерой. Она будет предназначена для съемки, а для анализа окружающей среды. А также в числе ожидаемых новинок складной iPhone второго поколения и юбилейный iPhone к 20-летию линейки. А что из этого списка больше всего интригует? Рассуждает Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom.
3: Что касается наушников с камерами, обсуждается, да, следующее поколение AirPods. Пока не очень понятно, как это будет в итоге реализовано. Обсуждаются разные варианты, зачем нужны камеры для отслеживания жестов, для каких-то еще конструкций. Я думаю, что, возможно, это составная часть как раз умных очков, о которых тоже достаточно много говорят. В таком случае можно будет реализовать некое управление жестами через связку очков.

0: и наушники. Что касается юбилейного айфона, в 2017 году был показан iPhone 10, который сменил эпоху. Мы тогда увидели первый iPhone без кнопки снизу, появился Face ID. Я думаю, что к 20-му юбилейному году Apple тоже готовит что-то интересное. По слухам, это будет стеклянный iPhone, полностью выглядящий как единый элемент. Именно для него и готовилась операционная система с дизайн-кодом Liquid Glass. iPhone Ultra также ожидается в конце этого года. Это складной iPhone в немножко нетипичном форм-факторе. Мы привыкли видеть эти устройства вытянутыми и с квадратным соотношением сторон в раскрытом состоянии. Apple предлагает другой опыт использования. Это будет устройство чуть больше похожее на так называемый паспорт в закрытом состоянии и со соотношением 4 к 3 в открытом. Интересно, потому что на рынке таких устройств не очень много. Они относительно недавно стали вообще появляться. Такие делает Huawei, и что-то подобное готовит Samsung на своей летней презентации. Это что называется классический Samsung. Всегда на слухах о устройствах Apple они стараются их обойти и чуть раньше что-то показать.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Параллельно Apple ускоряет разработку умных очков и других устройств с искусственным интеллектом. В компании рассчитывают, что именно эти технологии станут драйверами роста в ближайшие годы. Впрочем, эксперты говорят, пока яблочный IT-гигант в работе с ИИ находится явно в роли догоняющего. К примеру, обновленный помощник Siri AI обладает неплохой внутренней интеграцией, но серьезно уступает по функционалу алгоритмам от Google и OpenAI. Колумб оказался не бедным итальянцем, а испанским дворянином. Новый анализ ДНК раскрывает неожиданные подробности о происхождении знаменитого мореплавателя. На протяжении веков историки считали, что Христофор Колумб родился в Генуе и, преодолев трудности, убедил католических монархов дать денег на авантюрное путешествие через Атлантику. Однако ученые нашли в родословной Колумба влиятельного галисийского дворянина из 15 века. Как они пришли к такому выводу, рассказывает Daily Mail.
2: Для исследования было выбрано основное место захоронения прямых родственников Колумба – церковь Санта-Мария-де-Грасия в испанском Гильвесе. Ученые проанализировали ДНК 12 человек, похороненных там в семейной усыпальнице. Прорыв произошел после того, как ученые выявили двух человек среди этих 12, эксгумированных из склепа, которые имели общий генетический материал. Одним из них был граф Гильвеса и документально подтвержденный потомок Колумба, другой оказалась галисийская дворянка, связанная с одной из самых влиятельных семей Испании. Используя более чем 10 тысяч генетических маркеров и компьютерную модель, отслеживающую историю семьи на протяжении 16 поколений, команда пришла к выводу, что их общим предком является галисийский дворянин 15 века, известный как Педро Мадруга. В качестве проверки ученые провели так называемый виртуальный нокаутирующий тест, в ходе которого Педро Мадруга был удален из модели генеалогического древа с помощью цифровых технологий. После чего вся связь между потомками полностью исчезла. Впрочем, команда ученых подчеркивает, что все эти доказательства остаются косвенными, поскольку основаны на ДНК потомков, а не на ДНК самого Христофора Колумба.
1: Теория о возможном галисийском происхождении Колумба существует уже более века. Большинство историков по-прежнему считают, что мореплаватель родился в Генуе, ссылаясь на его завещание 1498 года. Однако сторонники теории испанского происхождения утверждают, что Колумб, возможно, скрывал свое истинное происхождение, чтобы облегчить карьеру при испанском дворе.
3: Реклама. Растущая конкуренция определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Одни девелоперы играют с ценой, другие совершенствуют продукт. Что делает жилой комплекс инвестиционно перспективным? Правда ли, что по-настоящему класс новостройки определяют детали? Группа компаний ФСК, ее премиальные проекты в Большом Сити и дыхание современного города в программе «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес-ФМ». Контекст. 24 и 25 июня Театр наций. Спектакль «Дон Кихот». По версии режиссера Антона Федорова, Дон Кихот не только отчаянный романтик, но и тиран. Его стремление вписать в рамки рыцарского романа свою жизнь и окружающую реальность встречает жестокое сопротивление. И если бы не Санчо, похождения Дон Кихота закончились бы совсем трагически. В ролях Тимофей Трибунцев и Семен Штейнберг. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Автомобильный бренд «Волга» рассчитывает выпустить около 30 тысяч автомобилей до конца 2026 года и реализовать порядка 25 тысяч машин, пишет российская газета. 1500 машин уже сошли с конвейера. Все автомобили выпускаются на базе модели китайской «Джили». В компании отметили, что на первом этапе сосредоточатся на работе в крупных региональных центрах и городах-миллионниках. Изначально сеть будет насчитывать 25-30 официальных дилерских центров, но бренд продолжает расширять присутствие на рынке. МД Medical Group, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», покупает крупнейшую амбулаторную сеть Новосибирска «Здравица» за 900 миллионов рублей. В сделку войдут 6 медицинских центров, находящихся в аренде, с общей мощностью более 500 000 приемов пациентов в год. Выручка «Здравица» в прошлом году составила 1 000 000 000 рублей. В компании рассчитывают, что покупка усилит позиции группы в регионе, увеличит поток пациентов и позволит стать лидером рынка частной медицины Новосибирской области. Сервис аренды самокатов «Вуш» сообщил о росте числа поездок. За первые 5 месяцев года пользователи совершили более 37 миллионов поездок, на 2% больше, чем годом ранее. Число зарегистрированных пользователей выросло на 21%. Одним из главных драйверов развития остается Латинская Америка, где количество поездок выросло на 20%, а пользовательская база на 77%. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Искусственный интеллект все лучше интегрируется в платформы для покупки, аренды и продажи недвижимости. Эта синергия ускоряет поиск и выдает релевантные результаты всем участникам, не только покупателям и продавцам, но и профессионалам рынка, риэлторам и застройщикам. Новые тренды обсудили эксперты Авито недвижимости на одном из важнейших форумов для профессионалов рынка недвижимости «Движение-2026». Евгений Перельчук подробнее.
5: Недвижимость человек покупает или продает в среднем 1-2 раза в жизни. На рынок он часто приходит с нулевым опытом, без понимания, что ему реально необходимо, а от чего можно или даже нужно отказаться. 60% россиян для того, чтобы приобрести новое жилье, к примеру, в новостройке, продают имеющуюся квартиру на вторичке. В этой ситуации им необходимы и сопровождение агентов недвижимости, и предложения от застройщиков. А искусственный интеллект и бигдата уже сейчас помогают такому человеку на начальном этапе будущей сделки получить доступ к проверенным персонализированным предложениям, отфильтровать их по финансовым возможностям. Авито недвижимость стремится к тому, чтобы на одной платформе объединить и собственника, и риэлтора, и девелопера, и покупателя, и сделать бесшовный пользовательский путь, говорит управляющий директор направления вторичной загородной недвижимости Авито недвижимости Сергей Еремкин.
6: Наша такая корневая задача, чтобы человек, заходя в этот пользовательский путь, заходя туда с квартиры, он очень просто выходил оттуда с другой квартиры. Наша задача как платформа, вот эти все краеугольные случаи жизненные, которые являются самыми важными в жизни любого покупателя либо продавца, делать безопасными, удобными, самое важное, выгодными. Мы сами инвестируем в собственные технологии искусственного интеллекта. Естественно, мы планируем давать инструменты для риэлторов. Туда входят написание текстов, ретушь фотографий, обработка лидов покупателей, тренинг для агентов агентства недвижимости, аналитику по чек-листам. Все это, на мой взгляд, должно быть удобно в рамках одного приложения, не нужно подключать какие-то другие сервисы. Ты можешь со своего одного рабочего места получить доступ ко всем этим инструментам, которые за тебя выполняют всю эту работу. А покупатели будут получать очень хороших персональных ассистентов на нашей площадке, которые будут подсказывать тебе, как лучше выбрать недвижимость для себя, для своего будущего.
5: Крупные девелоперские компании также осваивают новые инструменты на базе искусственного интеллекта. По данным опроса Авито недвижимости, 94% сотрудников-девелоперов говорят, что в их компаниях уже используется ИИ, а 45% отмечают его регулярное применение в рабочих процессах. В маркетинге, контенте и рекламе инструментами с ИИ пользуются 3/4 опрошенных. Современный руководитель отдела продаж смотрит в дашборд, где искусственный интеллект собирает для него данные по воронке клиентов, работе менеджеров, числу обработанных заявок. Продолжает продолжает управляющий директор направления первичной недвижимости Авито недвижимости Дмитрий Алексеев.
7: Сейчас активно развиваем речевую аналитику и также для застройщиков делаем отчеты по качеству работы их отделов продаж, анализируя в том числе, например, то, какой портрет пользователя в том или ином объекте у него может быть, на какие сегменты нужно делать акцент в их маркетинговых коммуникациях. Обратная связь сейчас позволяет повышать конверсии, тратить фактически меньше денег на те маркетинговые компании, которые застройщики в том числе запускают на нашей платформе. Некоторое время назад мы внедрили рубрику непосредственно на сайт, на сервис и в приложение «Вопрос-ответ», которая анализирует те вопросы, которые люди задают по телефону нашему контактному центру, которые задают застройщику. Актуальность информации, которую получает пользователь, это новая такая штука, которую искусственный интеллект позволяет сейчас делать.
5: Работает эффект снежного кома. Чем больше данных у площадки есть, тем лучше она соединяет продавца и покупателя, оказывая лучший сервис с обеих сторон. Чтобы легче было во всем разобраться, пользователю на площадке поможет виртуальный ассистент Ави. У него есть сценарии не только для недвижимости, но и для других категорий. Все больше клиентов предпочитает диалоговый интерфейс, меняется пользовательский опыт, и Авито планирует быть здесь в авангарде. Евгений Перельчук, Бизнес FM.
1: Сдают хорошо. Судя по первым результатам ЕГЭ, средние баллы у школьников выше, чем в прошлом году. По всем предметам, заявил ТАСС, глава Рособорнадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начнется приемная кампания вуза. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили Бизнес ФМ представители ведущих университетов. Ранее один из ректоров в Санкт-Петербурге заявил, что победители олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Тему продолжит Диана Чебанова.
8: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
9: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиадники или те, которые имеют высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, ну, некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравномерном положении, несмотря на высокие баллы.
8: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
10: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителя олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителя олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям олимпиад, которые считаются выше поставленными, статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практически вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
8: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире, в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал Бизнес-ФМ 11-классник Григорий.
11: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва – центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
8: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес-ФМ. Контекст. 22 и 23 июня. Театр на Трубной. Спектакль «Семейный шкаф и его обитатели». История семьи, где любовь превратилась в болезненную привязанность. Знакомство с родителями оборачивается эмоциональным противостоянием, где выходят старые обиды и тайны. Спектакль о ревности, страхе потери и попытке удержать то, что невозможно контролировать. Режиссер Роман Самгин. Подробнее на neglinka29.ru. 16+. Знай меру. Вержение камня, упоминаемое в Библии мера длины, без строго определенного числового значения. Предполагают, что она составляет несколько десятков метров. Исходя из названия, должна равняться расстоянию, на которое человек в состоянии бросить камень. Схожая по сути мера длины – перестрел. Расстояние полета стрелы встречается в русском эпосе «Слово о полку Игореве». Знай меру на Business FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Украинские военные понимали, что наносят удар по пассажирскому транспортному средству в Брянской области. Это двухэтажный туристический автобус, однако по нему били как по военной технике. Удар беспилотника пришелся в переднюю правую часть автобуса в районе колеса. Об этом Вестям заявил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Так он прокомментировал атаку дрона ВСУ на автобус с гомельской детской футбольной командой, произошедшую сегодня на юго-западе региона. По его словам, в атакованном автобусе находились дети школьного возраста, группа родителей и тренер, погибшая в результате удара ВСУ женщина, гражданка Белоруссии. Пассажиров, которые не пострадали в результате теракта, доставили в ПВР, там их прикрывают российские военные. канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал встречу по Украине в формате Е5. Она пройдет на следующей неделе в Берлине. На мероприятие пригласили представителей Великобритании, Италии, Польши и Франции, помимо ФРГ. На встрече им планируют обсудить в том числе помощь Украине. Полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников над Москвой и рядом областей в центре России на высоте до 5200 метров ограничат с 20 июля. Об этом сообщает Росавиация. Меры вводятся для обеспечения безопасности воздушного движения. Они будут действовать до особого уведомления. Ограничения вводятся над, как уже сообщалось, Москвой, а также частями Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Они не затронут государственную экспериментальную авиацию, а также регулярные и чартерные рейсы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. В канистры тоже заправляют. Позитивные подвижки есть и с продажей топлива в Севастополе. Подробности через минуту. Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Поводом для задержания стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. А Трабера следствие считает причастным к его организации. По нескольким адресам, связанным с предпринимателем, прошли обыски. А что известно еще об этом? Полеты легких, сверхлегких самолетов и гражданских БПЛА над Москвой на высоте до 5200 метров будут ограничены с 20 июня, сообщили в Росавиации. Режим касается не только Москвы, но и еще нескольких регионов. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. Ранее неисправные банкоматы вновь заработали. В канистры тоже заправляют. Впрочем, остаются ограничения по одному виду бензина. АИ-95, заявили нам на горячей линии Татнефти.
13: Сейчас все ограничения сняты. Могут встречаться ограничения на 95-е топливо. 30 литров на одну заправку.
14: А вчера еще наличка была только?
13: Сейчас работают все способы оплаты. Можете оплатить, как вам удобно. По карте, наличными, через приложение, по топливной карте.
14: 92-й, получается, есть везде?
13: Да.
14: А если я с канистрой буду?
13: А если у вас канистра сертифицирована, на ней есть специальная отметка в виде круга, внутри которого написан номер сертификата, подтверждающий, что канистра пригодна для хранения и перевоза нефтепродуктов, в такую канистру вам зальют топливо.
14: А непонятно, когда полностью по 95-му будет решен вопрос?
13: Не передавали. Соединили горячую линию, когда сняты лимиты на АИ-95.
1: В Подмосковье ситуация с заправками выравнивается. С доступностью топлива стало гораздо лучше, чем был несколько дней назад. Делится наблюдениями моя коллега Александра Сидорова.
15: Едем сегодня днем от Селигера в сторону Москвы. И не могу сказать, что на протяжении всей трассы, как и М-11, так и дороги от М-11 до Селигера, были какие-либо перебои с топливом. На заправках все спокойно. От Селигера до федеральной трассы М-11 были небольшие местные заправки. Была Роснефть, была Татнефть. Везде все спокойно, везде есть все виды топлива. Только на одной небольшой заправки «Сургутнефтегаз» было написано, что есть только 92-й и дизель. Очередей тоже нет, только сами заправщики спрашивают людей с московскими номерами, а что там с топливом в Москве, говорят, у вас там ажиотаж. Мы сами ехали по этой же дороге от Москвы до Селигера 12 июня, и тогда очереди и на «Лукойле», и на «Газпромнефти» были огромные. Люди стояли, начиная от дороги, а то и раньше, в очередях в сторону заправки. А сейчас действительно несколько машин. Мне показалось, что больше машин даже не столько на заправку, сколько к кафе, к туалетам на заправках. Мы сами заправились на заправке «Роснефть» около города Торжка. Там мы были вообще одни. Сказали, что отпускают до 90 литров в одни руки в одну машину. И тоже все было совершенно спокойно. Все виды топлива, и 95-й, и 92-й, и дизель в наличии.
1: Моя коллега Александра Сидорова. В Севастополе сегодня будет организована свободная продажа топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, можно будет купить бензин АИ-92, АИ-95 Ультра, АИ-100 и дизельное топливо ДТ Ультра. Вместе с этим продолжает действовать ограничение в 20 литров, а заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор. Сохраняется и оплата по QR-кодам. Для очередности на заправках. В РЖД тем временем создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании. Он следит за приемом нефтяных грузов и учетом оперативной обстановки. В компании отметили, что работают с нефтяными компаниями и готовы оперативно менять организацию перевозок при изменении ситуации. В РЖД отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Трабера задержали утром среды. По нескольким адресам, связанным с предпринимателем в Санкт-Петербурге и Ленобласти, прошли обыски. Поводом для задержания, по данным Фонтанки, стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Трабера следствие считает причастным к его организации. Предпринимателя и отца гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова убили в октябре 2020 года в его загородном доме в момент, когда он выходил из бани окунуться в реку. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега, его и орудие убийства так и не нашли. Илье Траберу 75 лет, он известный петербургский бизнесмен, чьи активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Официально правоохранительные органы пока не давали никаких заявлений, рассказывает заместитель главного редактора «Фонтанки.ру», главный редактор 47 News Евгений Вшинков.
16: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита. И уже после 91 года он постепенно обладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент, вот здесь и сейчас, да, у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в подвыборговом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы, которые связаны с портовым бизнесом. Причина, по которой сегодня произошло его фактическое задержание. В Следственном комитете России находится в производстве уголовное дело по убийству несколько лет назад известного бизнесмена города Выборга. Его звали Александр Петров. Сегодняшнее событие, уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономик». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
1: Главный редактор 47 News Евгений Вышенков. Вместе с Трабером задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в центральный аппарат СКР. Трабера, по данным Интерфакса, доставят в Москву для проведения следственных действий. В Великобритании арестовали капитана танкера Смиртас, гражданина Индии, за нарушение антироссийского санкционного режима. Как утверждают британские власти, 38-летний Аджай Панта прямо или косвенно осуществлял транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Танкер под флагом Камеруна с почти сотней тысяч тонн нефти на борту шел из Усть-Луги в порт Саид в Египте. Судно находится в санкционных списках Британии с 25 года и в момент задержания находилось в территориальных водах Великобритании. За нарушение санкций в отношении России России. Капитану Смиртес может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее власти страны заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. В Ла-Манше есть узкий участок, где только территориальные воды Франции и Британии, но это не имеет значения, потому что через пролив иностранные суда пользуются правом быстрого транзитного прохода, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
17: Следует разграничивать территориальное море, исключительно экономическое пространство, открытое море и специальный режим транзитного прохода. В наиболее узкой части Ла-Манша, в Дуврском проливе, расстояние между британскими и французскими берегами составляет менее 24 морских миль. Фактически там нет коридора открытого моря. Сам по себе Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, непрерывного и быстрого следования между Атлантика и Северным морем. Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет скорее всего заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве. Что касается перспектив для судоходства, для российских грузов, российских судов и подконтрольных, не сказал бы, что нужно говорить об обходе британских островов с севера или запада. Это достаточно затратное во всех отношениях решение, поэтому просто еще раз возвращаемся к тому, что необходимо по конкретному судну, исходя из совокупности таких обстоятельств, как действительность его флага, санкционный статус судна, российское происхождение груза, наличие каких-то лицензий исключений, страховое покрытие, АИС, возможность доказать добросовестность капитана и судовладельца, необходимо решать, какой маршрут для конкретного судна и груза в конкретной ситуации следует выбирать.
1: Управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов. На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш произошел второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Яхта «Bright Future» по данным «Marine Traffic» шла из английского порта Лимингтона во Францию. Ее вероятные владельцы, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Алан и Джейн Келви, которые ранее в блоге сообщали о планах пересечь Ла-Манш. В Минобороны сообщили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет. По данным британских СМИ, в местном Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.
3: Подробности.
18: Предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Выстрелы определенно не были произведены по яхте. Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта «Bright Future» под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс.
1: Задержание танкера «Смиртес» в Ла-Манш, как пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов, носило скорее внутриполитический, чем стратегический характер. Таким образом, британский премьер пытался укрепить свои позиции на фоне ухода из правительства главы Минобороны и министра вооруженных сил. Ранее «Телеграф» сообщала, что британское правительство после ряда отставок столкнулось с глубоким кризисом.
3: Наизусть. Вольтер. Не нашли счастье в одном месте? Ищите в другом. К тому же, что может быть приятнее, чем видеть и делать что-то новое? Наизусть. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Документом, в частности, предусматривается право субъектов России в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов. Выдавать и аннулировать лицензии на оптовую торговлю будет Росалкогольтабакконтроль. Совет Федерации внес изменения в бюджетный кодекс, снижающие долговую нагрузку на регионы. Так, закон переносит с текущего на 2030 год погашение части задолженности регионов по кредитам, которая приходится на 2026 год. Отдельным положением документа предусмотрено право Кабмина принимать решение об использовании средств резервного фонда правительства с применением цифрового рубля. Совет Федерации одобрил закон, уточняющий полномочия и функции корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Документ в том числе откладывает на год сроки реформы статистического учета МСП и сокращения отчетной нагрузки на малый бизнес. Вместо 1 января 2027 года новые правила начнут применяться с 1 января 2028 года, а дата 31 декабря 2026 перенесена на 31 декабря 2027 года. Совет Федерации одобрил закон об отмене штрафов за неподачу нулевых деклараций. Речь идет о документах, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций. Документ, в частности, предусматривает отмену штрафов для граждан за непредставление декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
1: Сейчас в городе плюс 16, дождь как будто бы закончился и в ближайшее время не начнется. На завтра синоптики обещают осадки и похолодает до 15 в течение дня. 16-16 в Москве. В России резко обвалилась оптовая цена на куриные яйца. По данным системы мониторинга Экопик, к концу мая десятка яиц категории С1 в Москве подешевел до 25 рублей, хотя еще в середине февраля стоило 110 рублей. Таким образом, за 3,5 месяца оптовая цена снизилась почти в 4,5 раза и оказалась значительно ниже себестоимости производства. Эксперты связывают ситуацию с перепроизводством и ростом предложения на рынке. К тому же есть сезонный фактор. Летом потребители чаще выбирают овощи, фрукты и мясо. Но ситуация со стоимостью куриных яиц в опте неоднородна и разнится от региона к региону, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
19: Цифра неожиданно низкая, мы таких данных не имеем. Оптовые сделки на рынке достаточно волатильные, локальные и меняются зачастую раз в день и даже чаще. В опте цены сильно различаются, в том числе в моменте, по регионам и даже отдельным предприятиям. Мы не можем исключать, что в какой-то момент на какой-то территории имела место в опте вот эта цифра на конкретную дату в 25 рублей, но на самом деле, конечно, в опте яйца стоят дороже. А что касается розницы, в мае средняя цена розничная на куриные яйца составляла 109 рублей 10 копеек за десяток. Причем за май яйца в рознице не подешевели, а подорожали на 13,5%. В опте яйца действительно дешевеют. Ну, во-первых, это сезонность. На птицефабриках в летний период производство наоборот. Из-за сезонности яйценоскость яйцушек возрастает. И вот этот гэп, получающийся, и давит на цены, да, в том числе вот на самую распространенную категорию С1. Что касается производителя, то, конечно, сейчас они в сложном положении. Производство и оптовые продажи яиц ситуации, ну, убыточные, потому что ровным счетом по всей стране профицит производства яйца составляет, по разным оценкам, 15-20%. А потребление яиц стагнирует или не растет.
1: Руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев. Основная сложность для производителей куриного яйца сейчас именно сезонный фактор, но к этому участники рынка адаптировались, говорит коммерческий директор производителя куриного яйца ИП Зарабеков в Тамбовской области Данил Дорошин.
20: Да, летом не сезон, потому что летом кто-то своих курей выращивает, кто-то... В общем, люди меньше едят. Зимой, соответственно, спроса больше, зимой праздники. Самый пик цены, самый пик спроса находится где-то в промежутке март-апрель, потому что там Пасха, там уже самый пик цены. Сейчас всем, кто занимается яйцом, летом в разы сложнее, чем зимой.
21: А вот вы эту стоимость подтверждаете?
20: Если мы продаем в больших объемах, цена будет одна, если продаем в розницу у себя в городе, то цена будет другая. Условно говоря, берем S1 по большому опту от одной фуры, то S1 у нас от 3 рублей до 3,5, в зависимости от логистики. А оптом, а в рознице у нас, в нашем городе, по Тамбову, на Москву пока что и на Россию мы не выходим, но, скорее всего, будем выходить в этом году. У нас где-то 5-5,5 рублей за S1. Можем продать дешевле по согласованию с клиентом. Ну, летом всегда тяжелее, чем зимой. Так все работает, как и работалось там в том году, в позапрошлом. В этом таких кардинальных изменений нет. Яйцо, оно живет зимой и где-то с осени по весну. Оно хорошо живет, и очень хорошо идет, так как есть большой спрос, а ближе к лету уже все, спрос падает.
1: Коммерческий директор производителя куриного яйца ИП Зарабеков в Тамбовской области Данил Дорошин. Эксперты отмечают, что производство яиц в России продолжает расти. В 2025 году выпуск увеличился более чем на 4%. С начала 2026 года еще на 3%. А также растет экспорт куриного яйца. В частности, по итогам апреля суммарная стоимость поставок в Казахстан увеличилась вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Трамп заявил, что если штатам не понравится сделка с Ираном, они могут вновь нанести удары по Исламской Республике. Президент США уточнил, что на данный момент параметры сделки не носят окончательный характер. Пункты американо-иранского меморандума ранее появились в различных утечках СМИ. Например, телеканал «Аль-Арабия» утверждает, что Штаты, помимо снятия санкций, обязаны будут вложить в восстановление Ирана $300 миллиардов. Рейтер писал, что половина из этой суммы уже законтрактована. Однако Трамп это опровергает накануне и опроверг еще раз сегодня. Но даже невзирая на это, американская пресса крайне критично отнеслась к плану мирного соглашения. Мой коллега Сергей Гордеев собрал самые яркие публикации.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Журналисты CNN считают, что независимо от рамочного соглашения, которое стороны должны официально подписать уже в пятницу, Иран доказал, что может перекрывать доступ к Армузскому проливу. А это, цитата, крупнейший просчет эпохи Трампа, ведь Иран получает оружие куда более мощное, чем любое ядерное. К тому же, по данным американской разведки, в случае срыва переговоров, Тегеран рассматривает и более жесткий сценарий – привлечение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-Аль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индией. Океаном. Wall Street Journal пишет, что Иран выходит из этой войны с чувством эйфории. Они больше не боятся США, ведь даже Вашингтон не смог заставить их отступить в военном отношении. Авторы полагают, что теперь Иран будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния. Довольно сдержан в оценках даже прореспубликанский Fox News. Его авторы рассуждают, можно ли считать соглашение между США и Ираном действительно сделкой. Лишь в течение нескольких недель станет ясно, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение, заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации. При этом некоторые республиканцы в Конгрессе уже задаются вопросом, описывают ли Вашингтон и Иран одно и то же соглашение и почему до сих пор Белый дом не опубликовал условия меморандума. Досталось Трампу даже от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В интервью Евроньюз тот заявил, что иранцы перехитрили американского президента, сыграв на нем как на скрипке. Тегеран, по его словам, увидел спешку Трампа и получил выгодную для себя сделку. Евросоюз считает, что Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации соглашения о прекращении огня с Ираном. Европейские чиновники могут этим воспользоваться и призвать Вашингтон усилить давление на Россию, пишет Политико. Ему понадобятся возможности стран G7, чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Поэтому есть очень серьезное ожидание, что Трамп останется на стороне Киева, заявил изданию один из евродипломатов.
1: Блумберг утверждает, что США готовы дать Ирану разрешение немедленно продавать нефть после подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии, а полную разморозку активов и отмену санкций увязывают с финальным ядерным соглашением. Ранее об этом же заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Штаты разморозят иранские активы только если Иран выполнит свои обязательства. По данным СМИ, среди них открытие Ормузского пролива и отказ от ядерной программы. Но даже в самом Вашингтоне есть сомнение, что Иран на это пойдет, передавал ранее Axios.
3: Прямо сейчас.
1: В Кремле назвали террористическим актом удары ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Владимир Путин по телефону поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, жена, которая сопровождала команду. Она была женой одного из тренеров. А Владимир Путин позвонил министру здравоохранения и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, сказал Песков. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
3: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
0: Вопрос выбора – то, с чем покупатели квартир в премиальных новостройках сталкиваются постоянно. С одной стороны, в многообразии рыночного предложения легко запутаться и растеряться. С другой – пусть девелоперы попробуют этого многообразия не предложить. Нет ли здесь противоречия? Никакого, считает моя коллега Кира Альтман.
4: Человеку важно исходить из своих представлений о жизни. Кому-то нужно много света в пространстве дома, кому-то нужна тень, кому-то американский интерьер, кому-то французский. Отсюда и бесконечные наши требования к застройщикам. Девелоперы, надо сказать, готовы не к нашим капризам, а они просто понимают, что сегодняшняя жизнь – это качество полученных впечатлений и стремятся их соединить.
0: Проекты группы компаний ФСК в Большом Сити – результат соединения покупательских предпочтений, инвестиционных чаяний, премиальных подходов и почти безграничной вариативности. Сидней-Сити на Шелепихинской набережной и Амбер-Сити на Беговой – новые кварталы современной Москвы, так что линейка квартир от компактных до полномасштабных здесь очень длинная. Их премиальный класс подчеркивают и роскошные окна, из которых открываются виды на Москву-Сити и центр города, и планировки, позволяющие найти жилье с мастер-спальней, гардеробной и мечтой всех женщин, ванной с окном, и высокие потолки, заставляющие вспомнить, что платим мы за квадратные метры, а выбираем-то по большому счету объем и простор. Представленная в проектах отделка – вообще отдельная тема. Желающие вправе обойтись и без нее. Или ограничиться вариантом White Box, тоже, кстати, крутым в исполнении ФСК. Но те, кто остановится на полноценном варианте, смогут потом рассказывать и показывать друзьям, что такое отделка действительно высокого уровня. Причем отделка фактически индивидуальная, выбранная с предельным вниманием к деталям. Кстати, о деталях. Завтра.
3: Недвижимость на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву принять все необходимые меры для помощи пострадавшим при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области. Ранее Министерство здравоохранения направило в Брянск специалистов для помощи раненым. Белоруссия также отправила в город детских хирургов, анестезиологов и специалистов по лечению огнестрельных травм. Они будут помогать пострадавшим в результате теракта ВСУ вместе с российскими коллегами. Также им подготовлен медицинский вертолет, если раненым потребуется перевозка. Решение по транспортировке пострадавших примут по итогам консультаций с российскими медиками. Об этом сообщил глава белорусского Минздрава Александр Хаджаев. Украинский беспилотник в Брянской области атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии сегодня. Юные спортсмены ехали на летние сборы в Геленджик. В автобусе было 44 человека. Это школьники, их родители и тренеры. Пострадали, по последним данным, 8 человек, включая 6 детей. Одна женщина погибла. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Такое решение было принято сегодня на заседании Центра избиркома. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Согласно законодательству, решение о продолжительности голосования принимает ЦИК. Совет Федерации одобрил второй пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Согласно ему, в том числе один человек сможет открывать не более 20 банковских карт. Вводится механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов. Россияне также смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. На госуслугах появится тревожная кнопка, с помощью которой можно будет пожаловаться на мошенничество. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Сегодня же Евросоюз выступает в силу запрета на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию и как ограничения повлияют на российских поставщиков? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби», и оно может повлиять на весь рынок маркетплейсов. Фактически суд постановил, площадки не могут, просто получив жалобу правообладателя, переслать ее продавцам. А как же изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Наушники с камерой, складной форм-фактор и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. Что самое интересное из этого списка? Эти и другие темы в эфире Business FM. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби», и оно может повлиять на весь рынок. Фактически суд постановил, площадки не могут, просто получив жалобу правообладателя, пересылать ее продавцам. А после получения обоснованной претензии маркетплейс обязан временно блокировать спорные карточки до решения суда. А спор начался еще в 2023 году у «Мир Хобби» с «Wildberries» из-за контрафактной игры «Мафия». Производитель нашел подделки на маркетплейсе и отправил ему досудебную претензию. Обратившись в арбитражный суд, компания получила отказ, поскольку маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора с информацией о товарах. Но Конституционный суд не согласился с такой трактовкой и отметил, если правообладатель подтвердил права, а продавец не опроверг нарушения, блокировка обязательна. Вот что об этом решении Business FM заявил гендиректор холдинга Hobby World Михаил Акулов.
6: Это только начало, это первый обнадеживающий шаг. Я думаю, что дальше для упорядочения работы маркетплейсов еще предстоит много сделать. Уже то, что государственные органы идут по этому направлению, для бизнеса большая обнадеживающая вещь. Потому что две практически монопольных структуры на рынке России, это для бизнеса и для там не только для ритейла, это достаточно опасная вещь. В нашем случае это сильно нам поможет по борьбе с контрафактом, потому что если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были ни к никоим образом не заинтересован, не обязана быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
1: Гендиректор холдинга «Хобби Ворлд» Михаил Акулов. Как делают выводы эксперты, получается, суд обязал российские маркетплейсы блокировать карточки товаров после обоснованных жалоб правообладателей о контрафакте, а не просто пересылать претензию продавцу и ждать, комментирует основатель компании «Вау Стратегии Иком» Сергей Петренко.
5: Фактически решение суда закрепляет статус со площадкой как информационного партнера, но накладывает солидарную ответственность за действия селлера на своей площадке, как один из факторов регуляторики, который сейчас активно применяется нашим государством. Что это значит для маркетплейсов? Фактически получается, что ужесточаются требования по проверке товаров и самого селлера, и это, конечно же, даст дополнительную нагрузку на площадку, потому что больше уже нельзя будет игнорировать эти жалобы, и нужно будет, соответственно, блокировать до решения суда и разбирательства. И здесь очень важно понимать, что мы, скорее всего, пойдем по турецкому сценарию развития, где площадка будет признана

0: подтверждающие право на продажу товаров, на которые поступила жалоба. Если документов нет или они вызывают сомнения, карточка блокируется. У Marketplace есть специальный инструмент для правообладателей, который позволяет им отслеживать товары под своим брендом на Озон и направлять жалобы напрямую модераторам. Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Разрешение на доставку, продажу или выгрузку российской нефти и нефтепродуктов было выпущено 18 мая и действовало до полуночи 17 июня. Предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из России истекла 16 мая, а через несколько дней была продлена. Будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию и почему на это влияет не только ситуация в Ормузском проливе, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Соединенные Штаты не будут продлевать новую лицензию по отношению к российской нефти, потому что предыдущая, она должна была успокоить несколько рынок на фоне того, как был перекрыт Ормузский пролив. Соединенные Штаты разрешали кому-либо покупать российскую нефть, загруженную уже на танкер, делая вид, что это новый источник нефти, который должен заменить ближневосточные поставки. Хотя на самом деле это не совсем так. К концу февраля много нефти накопилось на танкерах от российской, но не потому, что она под санкциями была, а потому, что были цены низкие на российскую нефть. В декабре $39 за сорт Urals давали, в январе $41. И компании-собственники нефти не спешили передавать ее потребителю, выжидая более высоких цен. Когда цены поднялись, они стали массово ее распродавать. И сейчас фактически вот этого какого-то флота целого хранения российской нефти его уже нет. Поэтому, во-первых, бессмысленно выдавать лицензии, потому что они будут касаться только тех танкеров, которые и так идут от российских портов к потребителю. А во-вторых, Соединенные Штаты, опять же, пытались создать видимость, что это замена ближневосточным поставкам. А так как, по заявлениям самого Трампа, теперь Ормузский пролив открыт и в пятницу просто это окончательно оформят, то смысла продлевать лицензии в отношении российской нефти нет. Самые жесткие санкции, которые остаются в отношении российской нефти, это как раз-таки не непосредственно какие-то рестрикции, касающиеся нефти по происхождению. Можно покупать российскую нефть по происхождению. Этого никто не запрещал. Нельзя приобретать нефть у конкретных компаний. Вот это создает проблемы, потому что приходится торговать через цепочку посредников, и это дополнительные издержки. Все остальное научились преодолевать. Стоимость перевозки теневым флотом, она выше, чем обычным, но, тем не менее, к этому адаптировались.
0: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение – первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года, а осенью того же года аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. А в случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании. Наушники с камерой, складной форм-фактор и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. Компания планирует выпустить AirPods с функциями искусственного интеллекта, а также с камерой. Она будет предназначена не для съемки, а для анализа окружающей среды. Также в числе ожидаемых новинок складной iPhone второго поколения и юбилейный iPhone к 20-летию линейки. Что из этого списка больше всего интригует, рассуждает Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom.
2: Что касается наушников с камерами, обсуждается, да, следующее поколение AirPods. Пока не очень понятно, как это будет в итоге реализовано. Обсуждаются разные варианты, зачем нужны камеры для отслеживания жестов, для каких-то еще конструкций. Я думаю, что, возможно, это составная часть как раз умных очков, о которых тоже достаточно много говорят. В таком случае можно будет реализовать некое управление жестами через связку очки и наушники. Что касается юбилейного iPhone, в 2017 году был показан iPhone 10, который сменил эпоху. Мы тогда увидели первый iPhone без кнопки снизу, появился Face ID. Я думаю, что к 20-му юбилейному году Apple тоже готовит что-то интересное. По слухам, это будет стеклянный iPhone, полностью выглядящий как единый элемент. Именно для него и готовилась операционная система с дизайн-кодом Liquid Glass. iPhone Ultra также ожидается в конце этого года. Это складной iPhone в немножко нетипичном форм-факторе. Мы привыкли видеть эти устройства вытянутыми и с квадратным соотношением сторон в раскрытом состоянии. Apple предлагает другой опыт использования. Это будет устройство чуть больше похожее на так называемый паспорт в

0: закрытом состоянии и со соотношением 4 к 3 в открытом. Интересно, потому что на рынке таких устройств не очень много. Они относительно недавно стали вообще появляться. Такие делает Huawei, и что-то подобное готовит Samsung на своей летней презентации. Это, что называется, классический Samsung. Всегда на слухах о устройствах Apple они стараются их обойти и чуть раньше что-то показать.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Параллельно Apple ускоряет разработку умных очков и других устройств с искусственным интеллектом. А в компании рассчитывает, что именно эти технологии станут драйверами роста в ближайшие годы. А впрочем, эксперты говорят, пока яблочный IT-гигант в работе с ИИ находится явно в роли догоняющего. К примеру, обновленный помощник Siri AI обладает неплохой внутренней интеграцией, но серьезно уступает по функционалу алгоритмам от Google и OpenAI. Колумб оказался не бедным итальянцем, а испанским дворянином. Новый анализ ДНК раскрывает неожиданные подробности о происхождении знаменитого мореплавателя. На протяжении веков историки считали, что Христофор Колумб родился в Генуе и, преодолев трудности, убедил католических монархов дать денег на авантюрное путешествие через Атлантику. Однако ученые нашли в родословной Колумба влиятельного галисийского дворянина из 15 века. Как они пришли к такому выводу, рассказывает Daily Mail.
2: Для исследования было выбрано основное место захоронения прямых родственников Колумба – церковь Санта-Мария-де-Грасия в испанском Гильвесе. Ученые проанализировали ДНК 12 человек, похороненных там в семейной усыпальнице. Прорыв произошел после того, как ученые выявили двух человек среди этих 12, эксгумированных из склепа, которые имели общий генетический материал. Одним из них был граф Гильвеса и документально подтвержденный потомок Колумба, другой оказалась галисийская дворянка, связанная с одной из самых влиятельных семей Испании. Используя более чем 10 тысяч генетических маркеров и компьютерную модель, отслеживающую историю семьи на протяжении 16 поколений, команда пришла к выводу, что их общим предком является галисийский дворянин 15 века, известный как Педро Мадруга. В качестве проверки ученые провели так называемый виртуальный нокаутирующий тест, в ходе которого Педро Мадруга был удален из модели генеалогического древа с помощью цифровых технологий, после чего вся связь между потомками полностью исчезла. Впрочем, команда ученых подчеркивает, что все эти доказательства остаются косвенными, поскольку основаны на ДНК потомков, а не на ДНК самого Христофора Колумба.
1: Теория о возможном галисийском происхождении Колумба существует уже более века. Большинство историков по-прежнему считают, что мореплаватель родился в Генуе, ссылаясь на его завещание 1498 года. Однако сторонники теории испанского происхождения утверждают, что Колумб, возможно, скрывал свое истинное происхождение, чтобы облегчить карьеру при испанском дворе.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция «Ad Index City». Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на adindex.city. 18+. Валюты. Боливийский боливиано впервые был введен в обращение в 1864 году. Почти через 100 лет его заменили на боливийский песо по курсу 1000 к 1. Но песо не выдержал гиперинфляции, и в 1987 году страна вернулась к старой валюте. Один боливиано меняли тогда на миллион песо. Валюты на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
4: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
3: Комментарии Буфта.
4: Личный взгляд на главные события.
3: Бизнес говорит.
4: Чтобы кто надо услышал.
3: Бесценные знания.
4: Неочевидные, но удивительные факты.
3: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас – на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
5: Автомобильный бренд «Волга» рассчитывает выпустить около 30 тысяч автомобилей до конца 2026 года и реализовать порядка 25 тысяч машин, пишет российская газета. 1500 машин уже сошли с конвейера. Все автомобили выпускаются на базе модели китайской «Джили». В компании отметили, что на первом этапе сосредоточатся на работе в крупных региональных центрах и городах-миллионниках. Изначально сеть будет насчитывать 25-30 официальных дилерских центров, но бренд продолжает расширять присутствие на рынке. МД Medical Group, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», покупает крупнейшую амбулаторную сеть Новосибирска «Здравица» за 900 миллионов рублей. В сделку войдут 6 медицинских центров, находящихся в аренде, с общей мощностью более 500 000 приемов пациентов в год. Выручка «Здравица» в прошлом году составила 1 000 000 000 рублей. В компании рассчитывают, что покупка усилит позиции группы в регионе, увеличит поток пациентов и позволит стать лидером рынка частной медицины Новосибирской области. Сервис аренды самокатов «Вуш» сообщил о росте числа поездок. За первые 5 месяцев года пользователи совершили более 37 миллионов поездок, на 2% больше, чем годом ранее. Число зарегистрированных пользователей выросло на 21%. Одним из главных драйверов развития остается Латинская Америка, где количество поездок выросло на 20%, а пользовательская база на 77%. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Искусственный интеллект все лучше интегрируется в платформы для покупки, аренды и продажи недвижимости. Эта синергия ускоряет поиск и выдает релевантные результаты всем участникам, не только покупателям и продавцам, но и профессионалам рынка, риэлторам и застройщикам. Новые тренды обсудили эксперты Авито недвижимости на одном из важнейших форумов для профессионалов рынка недвижимости «Движение-2026». Евгений Перельчук подробнее.
6: Недвижимость человек покупает или продает в среднем 1-2 раза в жизни. На рынок он часто приходит с нулевым опытом, без понимания, что ему реально необходимо, а от чего можно или даже нужно отказаться. 60% россиян для того, чтобы приобрести новое жилье, к примеру, в новостройке, продают имеющуюся квартиру на вторичке. В этой ситуации им необходимо и сопровождение агентов недвижимости, и предложение от застройщиков. А искусственный интеллект и бигдата уже сейчас помогают такому человеку на начальном этапе будущей сделки получить доступ к проверенным персонализированным предложениям, отфильтровать их по финансовым возможностям. Авито недвижимость стремится к тому, чтобы на одной платформе объединить и собственника, и риэлтора, и девелопера, и покупателя, и сделать бесшовный пользовательский путь, говорит управляющий директор направления вторичной загородной недвижимости Авито недвижимости Сергей Еремкин.
7: Наша такая корневая задача, чтобы человек, заходя в этот пользовательский путь, заходя туда с квартиры, он очень просто выходил туда с другой квартирой. Наша задача как платформа, вот эти все краеугольные случаи жизненные, которые являются самыми важными в жизни любого покупателя либо продавца, делать безопасными, удобными, самое важное, выгодными. Мы сами инвестируем в собственные технологии искусственного интеллекта. Естественно, мы планируем давать инструменты для риэлторов. Туда входят написание текстов, ретушь фотографий, обработка лидов покупателей, тренинг для агентов агентства недвижимости, аналитику по чек-листам. Все это, на мой взгляд, должно быть удобно в рамках одного приложения, не нужно подключать какие-то другие сервисы. Ты можешь со своего одного рабочего места получить доступ ко всем этим инструментам, которые за тебя выполняют всю эту работу. А покупатели будут получать очень хороших персональных ассистентов на нашей площадке, которые будут подсказывать тебе, как лучше выбрать недвижимость для себя, для своего будущего.
6: Крупные девелоперские компании также осваивают новые инструменты на базе искусственного интеллекта. По данным опроса Авито недвижимости, 94% сотрудников девелоперов говорят, что в их компаниях уже используется ИИ, а 45% отмечают его регулярное применение в рабочих процессах. В маркетинге, контенте и рекламе инструментами с ИИ пользуются 3/4 опрошенных. Современный руководитель отдела продаж смотрит в дашборд, где искусственный интеллект собирает для него данные по воронке клиентов, работе менеджеров, числу обработанных заявок. Продолжает управляющий директор направления первичной недвижимости Авито недвижимости Дмитрий Алексеев.
8: Сейчас активно развиваем речевую аналитику и также для застройщиков делаем отчеты по качеству работы их отделов продаж, анализируя в том числе, например, то, какой портрет пользователя в том или ином объекте у него может быть, на какие сегменты нужно делать акцент в их маркетинговых коммуникациях. Обратная связь сейчас позволяет повышать конверсии, тратить фактически меньше денег на те маркетинговые компании, которые застройщики в том числе запускают на нашей платформе. Некоторое время назад мы внедрили рубрику на непосредственно на сайт, на сервис и в приложение «Вопрос-ответ», которая анализирует те вопросы, которые люди задают по телефону нашему контактному центру, которые задают застройщику. Актуальность информации, которую получает пользователь, это новая такая штука, которую искусственный интеллект позволяет сейчас делать.
6: Работает эффект снежного кома. Чем больше данных у площадки есть, тем лучше она соединяет продавца и покупателя, оказывая лучший сервис с обеих сторон. Чтобы легче было во всем разобраться, пользователю на площадке поможет виртуальный ассистент Ави. У него есть сценарий не только для недвижимости, но и для других категорий. Все больше клиентов предпочитает диалоговый интерфейс, меняется пользовательский опыт, и Авито планирует быть здесь в авангарде. Евгений Перельчук, Business FM.
1: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемы перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
4: Бизнес говорит.
9: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
10: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
9: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которое предлагает услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калуги. Вот что он говорит об этой схеме.
11: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию, как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
9: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
12: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется пользоваться сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
9: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными. Пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини. Однажды летом на Бизнес ФМ.
4: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес ФМ. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес ФМ в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес ФМ или БФМ в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Украинские военные понимали, что наносят удар по пассажирскому автобусу в Брянской области. Это двухэтажный туристический автобус, однако по нему били как по военной технике. Удар беспилотника пришелся в переднюю правую часть транспортного средства в районе колеса. Об этом рассказал Вестям временно исполняющий обязанности губернатор региона Егор Ковальчук. Так он прокомментировал атаку беспилотника ВСУ на автобус с гомельской детской и футбольной командой, произошедшую сегодня в Брянской области. При ударе пострадали 8 человек, из них 6 детей. Все они госпитализированы. Одна женщина, находившаяся в автобусе, погибла. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Такое решение принял на своем заседании Центр Сберком. Напомню, президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Согласно законодательству, решение о продолжительности голосования принимает ЦИК. В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Ранее Минобороны сообщила о ликвидации 72 украинских беспилотников самолетного типа с 9 утра и до 14 часов по Москве над российскими регионами. В том числе дроны были нейтрализованы над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. В канистры тоже заправляют. Есть позитивные подвижки и с продажей топлива в Севастополе. Подробности через минуту. Очередной разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что американский президент теперь разделяет позицию Европы по Украине. Это подразумевает под собой давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева. Однако сам Трамп таких сигналов публично не посылал. Тогда что значит эти заявления? В Великобритании арестовали капитана танкера «Смиртес», гражданина Индии, за нарушение антироссийского санкционного режима. Танкер под флагом Камеруна, почти сотни тысяч тонн нефти, на борту шел из Усть-Луги в Египет. Ранее британцы заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. Ранее неисправные банкоматы вновь заработали. В канистры тоже заправляют. Впрочем, остаются ограничения. По одному виду бензина И-95 заявили нам на горячей линии Татнефти.
14: Сейчас все ограничения сняты. Могут встречаться ограничения на 95-е топливо. 30 литров на одну заправку.
15: А вчера еще наличка была только?
14: Сейчас работают все способы оплаты. Можете оплатить, как вам удобно. По карте, наличными, через приложение, по топливной карте.
15: 92-й, получается, есть везде?
14: Да.
15: А если я с канистрой буду?
14: А если у вас канистра сертифицирована, на ней есть специальная отметка в виде круга, внутри которого написан номер сертификата, подтверждающий, что канистра пригодна для хранения и перевоза нефтепродуктов, в такую канистру вам зальют топливо.
15: А непонятно, когда полностью по 95-му будет решен вопрос?
14: Не передавали. Соедини на горячую линию, когда 10-й лимит на АИ-95.
1: В Подмосковье ситуация с заправками выравнивается. С доступностью топлива стало гораздо лучше, чем был несколько дней назад. Делится наблюдениями моя коллега Александра Сидорова.
16: Едем сегодня днем от Селигера в сторону Москвы. И не могу сказать, что на протяжении всей трассы, как и М-11, так и дороги от М-11 до Селигера, были какие-либо перебои с топливом. На заправках все спокойно. От Селигера до федеральной трассы М-11 были небольшие местные заправки. Была Роснефть, была Татнефть. Везде все спокойно. Везде есть все виды топлива. Только на одной небольшой заправки «Сургутнефтегаз» было написано, что есть только 92-й и дизель. Очередей тоже нет, только сами заправщики спрашивают людей с московскими номерами, а что там с топливом в Москве, говорят, у вас там ажиотаж. Мы сами ехали по этой же дороге от Москвы до Селигера 12 июня, и тогда очереди и на «Лукойле», и на «Газпромнефти» были огромные. Люди стояли, начиная от дороги, а то и раньше, в очередях в сторону заправки. А сейчас действительно несколько машин. Мне показалось, что больше машин даже не столько на заправку, сколько к кафе, к туалетам на заправках. Мы сами заправились на заправке «Роснефть» около города Торжка. Там мы были вообще одни. Сказали, что отпускают до 90 литров в одни руки в одну машину. И тоже все было совершенно спокойно. Все виды топлива, и 95-й, и 92-й, и дизель в наличии.
1: Моя коллега Александра Сидорова. В Севастополе сегодня будет организована свободная продажа топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, можно будет купить бензин АИ-92, АИ-95 Ультра, АИ-100 и дизельное топливо ДТ Ультра. Вместе с этим продолжает действовать ограничение в 20 литров, а заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор. Сохраняется и оплата по QR-кодам для очередей на заправках. В РЖД тем временем создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании. Там отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. Очередной разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что американский президент теперь разделяет позицию Европы по Украине. Премьер Канады Марк Карни сообщил, что провел с Дональдом Трампом несколько разговоров. По словам канадского политика, Трамп в вопросе Украины теперь выбирает точку зрения, которую западные лидеры считают наиболее реалистичной. Ранее об этом же заявлял канцлер Германии Мерц. Он сообщил, что Трамп и Европа пришли к общей позиции по украинскому конфликту. Это подразумевает под собой давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева. Однако сам Трамп, по крайней мере публично, таких сигналов не посылал. Лишь в очередной раз заявил, что России стоит заключить сделку. Более того, американский президент не брал на себя никаких обязательств, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
17: Конечно, были предсказания о том, что саммит, как и прошлая встреча в Канаде, закончится скандалом, что будут продемонстрированы очень явные глубокие разногласия по самым разным вопросам, но этого не произошло. Какие-то вопросы просто были изъяты из повестки дня, скажем. Но каким-то вопросам Трамп предпочел не идти на обострение, и это позволило достичь, по крайней мере, общего консенсуса и по Украине, и по Армузскому проливу, ну и по некоторым другим геополитическим проблемам, которые заботят сейчас и Европу, и Соединенные Штаты. При этом, конечно, надо сказать, что никаких конкретных обязательств Трамп на себя здесь не взял, и, в принципе, его позиция может измениться. Думаю, что на исход этой встречи повлияла сложившаяся геополитическая конъюнктура. Трамп пришел к саммиту «семерки» ослабленным. Это, конечно, и неудачная война с Ираном. Это не совсем успешный визит в Китай, где не удалось добиться торговой капитуляции Пекина. То есть вот эта позиция слабости, по всей видимости, и предопределила нежелание Трампа создавать себе дополнительную проблему в виде острого кризиса в отношении со своими союзниками, прежде всего европейскими. Я допускаю, что внешне может показаться, что некий общезападный консенсус установлен, но на деле, конечно, вот эти противоречия между двумя берегами Атлантики сохранялись и будут сохраняться и дальше.
1: Политолог-международник Андрей Картунов. Ранее журнал «Политика» со ссылкой на источник среди европейских дипломатов утверждал, что Дональд Трамп взамен на поддержку Украины хочет получить помощь европейских лидеров в урегулировании своего конфликта с Ираном. В Великобритании арестовали капитана танкера «Смиртас», гражданина Индии, за нарушение антироссийского санкционного режима. Как утверждают британские власти, 38-летний Аджай Панта прямо или косвенно осуществлял транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Танкер под флагом Камеруна с почти сотни тысяч тонн нефти на борту шел из Усть-Луги в порт Саид в Египте. Судно находится в санкционном списке Британии с 25 года и в момент задержания находилось в территориальных водах Великобритании. За нарушение санкций в отношении России капитану Смиртас может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее власти страны заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. В Ла-Манше есть узкий участок, где только территориальные воды Франции и Британии, но это не имеет значения, потому что через пролив иностранные суда пользуются правом быстрого транзитного прохода, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
18: Следует разграничивать территориальное море, исключительно экономическое пространство, открытое море и специальный режим транзитного прохода. В наиболее узкой части Ла-Манша, в Дуврском проливе, расстояние между британскими и французскими берегами составляет менее 24 морских миль. Фактически там нет коридора открытого моря. Сам по себе Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, непрерывного и быстрого следования между Атлантика и Северным морем. Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей страной. стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве. Что касается перспектив для судоходства, для российских грузов, российских судов и подконтрольных, не сказал бы, что нужно говорить об обходе британских островов с севера или запада. Это достаточно затратное во всех отношениях решение, поэтому просто еще раз возвращаемся к тому, что необходимо по конкретному судну, исходя из совокупности таких обстоятельств, как действительность его флага, санкционный статус судна, российское происхождение груза, наличие каких-то лицензий исключений, страховое покрытие, АИС, возможность доказать добросовестность капитана и судовладельца, необходимо решать, какой маршрут для конкретного судна и груза в конкретной ситуации следует выбирать.
1: Основатель группы «Инмарина» Кирилл Маслов. На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манша произошел второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Яхта «Bright Future», по данным «Marine Traffic», шла из английского порта во Францию. Ее вероятный владелец, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Алан и Джейн Келви, которые ранее в блоге сообщили о планах пересечь Ла-Манш. В Минобороны сообщили, что судно продолжила идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет. По данным британских СМИ, в местном Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.
3: Подробности. Предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Выстрелы определенно не были произведены по яхте. Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс.
1: Задержание танкера «Смертус» в Ла-Манш, как пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов, носило скорее внутриполитический, чем стратегический характер. Таким образом, британский премьер пытался укрепить свои позиции на фоне ухода из правительства главы Минобороны и министра вооруженных сил. Ранее «Телеграф» сообщал, что британское правительство после ряда отставок столкнулось с глубоким кризисом.
4: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, студия Юлия Лудникова.
5: Искусственный интеллект выявил более 1000 закрытых номеров на нижегородских платных парковках, сообщили в городской административно-технической инспекции. Напомню, систему внедрили в этом году. Она фиксирует номер сразу, как только машина заехала на место стоянки, а не спустя некоторое время. Водитель физически не успевает снять или закрыть номер. Издательство «Просвещение» заявило о резком росте числа поддельных учебников. Контрафактные книги и пособия для начальной и средней школы продают через маркетплейсы, сообщили в пресс-службе издательства. Заявлено, что в поддельных учебниках текст переснят с оригиналов, что приводит к плохой цветопередаче и ошибкам в содержании. За информацию о производителях подделок издательство объявило вознаграждение до 500 тысяч рублей. Экономия по торгам в Нижегородской области в мае превысила 334 миллиона рублей, сообщает Министерство экономического развития и инвестиций региона. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении изыскательных работ, работ по реконструкции, содержанию автомобильных дорог, разработке проектной документации по их реконструкции, на оказание финансовых услуг, по предоставлению кредитных ресурсов. За 5 месяцев года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов приблизилась к 1 миллиард рублей. Нижегородское правительство купило автомобили «Лада Аура» за 24 миллиона рублей. Автобазу «Правделами» правительство региона разыграло аукцион на поставку 10 легковых машин, следует из документов о закупке. Начальная стоимость лота составляла почти 25 миллионов рублей, однако снизилась в ходе торгов, отмечается в документации. Судя по реестру контрактов и счетам на оплату, победителем торгов стала компания «Мерката» из Нижнего Новгорода, пишет «Коммерсант Приволжья». Она специализируется на торговле грузовыми легковыми автомобилями. Заказчик получит машины в черном цвете «Пантера». Велодорожки планируют оборудовать на улицах Ванеева, Белинского и Родионова, пишет «Правда НН» со ссылкой на Департамент градостроительного развития и архитектуры города. Сейчас велодорожки прокладывают в нижней части города на улице Комарова и проспекте Кораблестроителей в рамках благоустройства общественных пространств в Ленинском и Сормовском районах. Работы проходят по проекту формирования комфортной городской среды. Сроки обустройства велосети в Нагорной части города не уточняются. И в продолжении темы. Более 400 миллионов рублей направят на благоустройство 7 общественных пространств в Нижнем Новгороде. На эти средства, в частности, завершат работы второй очереди в парке имени 777-летия города. Там, в том числе, оборудуют скейт-парк, установят новое освещение, скамейки, теннисные столы. В сквере имени космонавта Комарова планируют закончить первую очередь работы до середины августа. Также к этому сроку должны завершить благоустройство первой очереди зеленой зоны напротив ЖК «Корабли». Там появится детская площадка, новые покрытия, скамейки, урны, качели, теннисные столы, хоккейная коробка и газон. Благоустройство пройдет и на ряде территорий Кстова. Более половины опрошенных россиян не планируют брать отпуск этим летом, пишет газета «Рус» со ссылкой на опрос. 41% признались, что не планируют отдыхать в этот период по собственному желанию. Для 8% препятствием стала производственная необходимость. Еще 6% рассказали, что работодатель не готов согласовать им отпуск летом. В это время года многие компании сталкиваются с повышенной нагрузкой и нехваткой сотрудников. Особенно это заметно в торговле, логистике, строительстве, производстве и сфере услуг, где графики отпусков часто зависят от потребностей бизнеса. Осенью предпочитают брать отпуск каждый 8-й, зимой 9,5%, а весной 7,5%. При этом около четверти опрошенных сообщили, что готовы отдыхать в любое время года. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
19: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 13 градусов. Завтра утром плюс 17, временами возможен дождь, днем плюс 19 и также есть вероятность осадков.
20: Валюта.
19: На 17 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 66 копеек. Держитесь курса.
20: Компании и корпорации.
5: Администрация Дивеевского муниципального округа по суду обязала московского подрядчика «Русстрой» отремонтировать по гарантии парковую зону отдыха. Это общественное пространство «Русстрой» благоустраивал в 2021 году по муниципальному контракту. Однако летом 2023-го при обследовании территории дивеевские чиновники обнаружили, что все высаженные подрядчиком деревья погибли. На ограждении обнаружили сквозные трещины, сколы и коррозию, бордюрный камень местами провалился, покрытие тротуара у входа в купель разрушилось, несколько скамеек оказались деформированы, а дефекты на поклонном кресте требуют его замены.
0: Представители подрядчика отказались от подписания акта с выявленными недостатками, и Дивеевская администрация обратилась в арбитражный суд Москвы. В нем Росстрой утверждал, что в декабре 2022 года без замечаний сдал администрации парковую зону, его вины нет. Высаженные деревья погибли без надлежащего ухода, остальные дефекты возникли вследствие нормального износа. Суд, указав на неистекшие гарантийные сроки по контракту, решил, что бывший подрядчик должен высадить в Дивееве новые деревья и устранить выявленные дефекты благоустройства. Акции Татнефти упали на 5% на торгах на Мосбирже. Это произошло после того, как нефтяная компания ограничила продажу бензина и дизеля на своих АЗС. Котировки Татнефти в последние месяцы держались неплохо на фоне других нефтегазовых компаний, но они рискуют продолжить падение, если ситуация не нормализуется, считают аналитики, опрошенные Forbes. Объединенная судостроительная корпорация представила на международном военно-морском салоне флота 2026 катер специального назначения «Грачонок», разработанный конструкторским бюро ОСК «Вымпел». Катер предназначен для охраны акватории от проникновения подводных диверсантов, боевых пловцов и безэкипажных надводных средств. Он способен сопровождать соединения на открытых якорных стоянках, обеспечивать доставку и жизнедеятельность группы водолазов, а также проводить поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов как на дне, так и в толще воды. Универсальность проекта позволяет применять его и для гражданских задач. Обследование подводной части плавучих буровых установок, морских нефтехранилищ, плотины дамп с использованием специального оборудования, работающего на глубинах до 250 метров. Боевая устойчивость катера обеспечивается сбалансированным вооружением, эффективным как в мирное, так и в военное время, отметили в ОСК. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
22: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
20: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Реклама. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
23: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
21: «Агат». Покупай выгодно.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги.
24: При Петре Первом в России было открыто сразу 4 монетных двора, помимо уже работавшего московского. Результатом этой реформы стало появление новых серебряных монет достоинством 3, 5, 10, 25 и 50 копеек, а также серебряного рубля. Одновременно в основу денежной системы был положен десятичный принцип – рубль-гривенник-копейка.
21: История денег на Бизнес ФМ. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
25: В 18 веке английский фабрикант Джеймс Ватман выпускал бумагу и, конечно, хотел разбогатеть. А сколотить состояние он собирался, выпуская лучшую бумагу в мире. Добиться совершенства продукции стало навязчивой идеей Джеймса. Ватман организовал жесточайший кастинг персонала. Отборные сотрудники трудились даже на таких операциях, как предварительный разбор тряпичного сырья, из которого делали бумагу. Кроме того, у Ватмана был инновационный секрет. Целлюлезную массу выкладывали на просушку не как обычно, на решетке из металлических прутьев, а на сетку из тонкой ткани. В этом случае после остывания бумага становилась плотной и однородной, шероховатой поверхностью. На ней карандаш оставлял хорошо видимый след, а акварельные краски смотрелись безупречно. Поэтому первыми оценили бумагу Ватмана художники и чертежники. В основном они же используют ее и до сих пор, называя в честь изобретателя «Ватман».
2: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров.
6: Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев в Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Апшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
7: Имя нарицательное.
2: Истории привычных названий на Бизнес FM. Американский химик-технолог Виктор Милс, сотрудник Procter & Gamble, пришел к руководству с неожиданной идеей. Он предложил создать одноразовый подгузник. Подобные разработки не входили в обязанности Милза, но он был дважды дедом, и постоянная смена и стирка мокрых пеленок порядком ему надоела. Компанию задумку оценили и в 1956 году выпустили первую пробную партию под названием «Памперс». Вслед за Procter & Gamble одноразовые подгузники начали выпускать и другие производители. Но именно «Памперс» первым попал на рынок постперестроечной России. Неизбалованные русские мамочки быстро оценили их удобство. И название «Памперс» стало определением всех одноразовых подгузников, продающихся в нашей стране. Имя нарицательное на Бизнес FM.
25: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 17:28 московское время. У микрофона Сердар Меликулеев. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Рио губернатор области Егор Ковальчук 17 июня сообщил об атаке украинского беспилотника на двухэтажный автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Это произошло на трассе А-240. Белорусские СМИ сообщают, что поездка детей была организована в частном порядке и что в результате инцидента погибла жена одного из тренеров, сопровождавших группу. Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о новых ударах ВСУ по территории Запорожской атомной станции города Энергодара. Последние сутки принесли новые обстрелы по городу, по транспортному цеху Запорожской АЭС. Где-то до 50 ударов было насчитано, в том числе и ночью. Слава богу, обошлось без жертв, сказал Лихачев журналистам в рамках саммита «Россия-АСЕАН». В России 17 политических партий имеют право участвовать в предстоящих выборах, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. С 16 июня начались избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Указом президента России был дан старт избирательной кампании, сообщила ранее председатель ЦИК. А Россия и Малайзия рассчитывают договориться о запуске прямого авиасообщения между странами до конца года, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Минэкономразвития. Также идут переговоры о запуске прямого авиасообщения и с Филиппинами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби», и оно может повлиять на весь рынок маркетплейсов. Фактически суд постановил, площадки не могут, просто получив жалобу правообладателя, пересылать ее продавцам. А как же изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Трамп заявил, что если штатам не понравится сделка с Ираном, они могут вновь нанести удар по Исламской Республике. Президент США уточнил, что на данный момент параметры сделки не носят окончательного характера. А чего ждут от сделки на Западе и как ее оценивают? Наушники с камерой, складной форма-фактор и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. А что из этого списка наиболее интересно? Эти и другие темы в эфире Business FM. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби», и оно может повлиять на весь рынок. Фактически суд постановил, площадки не могут, просто получив жалобу правообладателя, пересылать ее продавцам. А после получения обоснованной претензии маркетплейс обязан временно блокировать спорные карточки до решения суда. А спор начался еще в 2023 году у «Мир Хобби» с «Wildberries» из-за контрафактной игры «Мафия». Производитель нашел подделки на маркетплейсе и отправил ему досудебную претензию. Обратившись в арбитражный суд, компания получила отказ, поскольку маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора с информацией о товарах. Но Конституционный суд не согласился с такой трактовкой и отметил, если правообладатель подтвердил права, а продавец не опроверг нарушения, блокировка обязательна. Вот что об этом решении Бизнес ФМ заявил гендиректор холдинга Хобби Ворлд Михаил Акулов.
10: Это только начало, это первый обнадеживающий шаг. Я думаю, что дальше для упорядочения работы маркетплейсов еще предстоит много сделать. Уже то, что государственные органы идут по этому направлению, это для бизнеса большая обнадеживающая вещь. Потому что две практически монопольных структуры на рынке России, это для бизнеса и для там не только для ритейла, это достаточно опасная вещь. В нашем случае это сильно нам поможет по борьбе с контрафактом, потому что если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
1: Гендиректор холдинга «Хобби Ворлд» Михаил Акулов. Как делают выводы эксперты? Получается, суд обязал российские маркетплейсы блокировать карточки товаров после обоснованных жалоб правообладателей о контрафакте, а не просто пересылать претензию продавцу и ждать. Комментирует основатель компании «Вау Стратегии Ком» Сергей Петренко.
11: Фактически решение суда закрепляет статус за площадкой как информационного партнера, но накладывает солидарную ответственность за действия селлера на своей площадке. Как один из факторов регуляторики, который сейчас активно применяется нашим государством. Что это значит для маркетплейсов? Фактически получается, что ужесточаются требования по проверке товаров и самого селлера. И это, конечно же, даст дополнительную нагрузку на площадку, потому что больше уже нельзя будет игнорировать эти жалобы, и нужно будет, соответственно, блокировать апеллировать до решения суда и разбирательства. И здесь очень важно понимать, что мы, скорее всего, пойдем по турецкому сценарию развития, где площадка будет признана участником сделки, будет нести уже полную ответственность. Также здесь нужно будет понять еще и ситуацию с патентными троллями, которые, соответственно, в этой истории могут усилиться. То есть конкуренты могут подавать такие жалобы, блокировать карточки на период до разбирательства суда, а это потерянное время и деньги.
1: Основатель компании «Вау Стратегии Иком» Сергей Петренко в «Wildberries Business FM» заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип «цифровая площадка не должна подменять собой суд и самостоятельно устанавливать факты на нарушение либо его отсутствие». В «Озон» сказали, что рассматривают все обращения о возможных нарушениях и оперативно проводят проверку. В течение 3 дней «Marketplace» запрашивает у продавцов документы, подтверждающие право на продажу товара, на которые поступила жалоба. Если документов нет или они вызывают сомнения, карточка блокируется. У Marketplace есть специальный инструмент для правообладателей, который позволяет им отслеживать товары под своим брендом на Озон и направлять жалобы напрямую модераторам. Трамп заявил, что если штатам не понравится сделка с Ираном, они могут вновь нанести удары по Исламской Республике. Президент США уточнил, что на данный момент параметры сделки не носят окончательный характер. Пункты американо-иранского меморандума ранее появились в различных утечках СМИ. Например, телеканал «Аль-Араби» утверждает, что штаты, помимо

0: Куда более мощные, чем любое ядерное. К тому же, по данным американской разведки, в случае срыва переговоров Тегеран рассматривает и более жесткий сценарий – привлечение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-аль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индийским океаном. Wall Street Journal пишет, что Иран выходит из этой войны с чувством эйфории. Они больше не боятся США, ведь даже Вашингтон не смог заставить их отступить в военном отношении. Авторы полагают, что теперь Иран будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния. Довольно сдержан в оценках даже прореспубликанский Fox News. Его авторы рассуждают, можно ли считать соглашение между США и Ираном действительно сделкой. Лишь в течение нескольких недель станет ясно, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение, заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации. При этом некоторые республиканцы в Конгрессе уже задаются вопросом, описывают ли Вашингтон и Иран одно и то же соглашение и почему до сих пор Белый дом не опубликовал условия меморандума. Досталось Трампу даже от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В интервью Евроньюз тот заявил, что иранцы перехитрили американского президента, сыграв на нем как на скрипке. Тегеран, по его словам, увидел спешку Трампа и получил выгодную для себя сделку. Евросоюз считает, что Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации соглашения о прекращении огня с Ираном. Европейские чиновники могут этим воспользоваться и призвать Вашингтон усилить давление на Россию, пишет Политико. Ему понадобятся возможности стран G7, чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Поэтому есть очень серьезное ожидание, что Трамп останется на стороне Киева, заявил изданию один из евродипломатов.
1: Bloomberg утверждает, что США готовы дать Ирану разрешение немедленно продавать нефть после подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии, а полную разморозку активов и отмену санкций увязывают с финальным ядерным соглашением. Ранее об этом же заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Штаты разморозят иранские активы только если Иран выполнит свои обязательства. По данным СМИ, среди них открытие Ормузского пролива и отказ от ядерной программы. Но даже в самом Вашингтоне есть сомнения, что Иран на это пойдет, передавал ранее Axios. Наушники с камерой, складной форм-фактор и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. Компания планирует выпустить AirPods с функциями искусственного интеллекта, а также камерой. Она будет предназначена не для съемки, а для анализа окружающей среды. А также в числе ожидаемых новинок складной iPhone второго поколения и юбилейный iPhone к 20-летию линейки. А что из этого списка больше всего интригует, рассуждает Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wilson.
2: Что касается наушников с камерами, обсуждается, да, следующее поколение AirPods. Пока не очень понятно, как это будет в итоге реализовано. Обсуждаются разные варианты, зачем нужны камеры для отслеживания жестов, для каких-то еще конструкций. Я думаю, что, возможно, это составная часть как раз умных очков, о которых тоже достаточно много говорят. В таком случае можно будет реализовать некое управление жестами через связку очки и наушники. Что касается юбилейного iPhone, в 2017 году был показан iPhone 10, который сменил эпоху. Мы тогда увидели первый iPhone без кнопки снизу. Появился Face ID. Я думаю, что к 20-му юбилейному году Apple тоже готовит что-то интересное. По слухам, это будет стеклянный iPhone, полностью выглядящий как единый элемент. Именно для него и готовилась операционная система с дизайн-кодом Liquid Glass. iPhone Ultra также ожидается в конце этого года. Это складной iPhone в немножко нетипичном форм-факторе. Мы привыкли видеть эти устройства вытянутыми и с квадратным соотношением сторон в раскрытом состоянии. Apple предлагает другой опыт использования. Это будет устройство, чуть больше похожее на так называемый паспорт в закрытом состоянии и со соотношением 4 к 3 в открытом. Интересно, потому что на рынке таких устройств не очень много. Они относительно недавно стали вообще появляться. Такие делает Huawei, и что-то подобное готовит Samsung на своей летней презентации. Это, что называется, классический Samsung. Всегда на слухах о устройствах Apple они стараются их обойти и чуть раньше что-то показать.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Параллельно Apple ускоряет разработку умных очков и других устройств с искусственным интеллектом. В компании рассчитывают, что именно эти технологии станут драйверами роста в ближайшие годы. А впрочем, эксперты говорят, пока яблочный IT-гигант в работе с ИИ находится явно в роли договора.

0: Гоняющего. К примеру, обновленный помощник Siri AI обладает неплохой внутренней интеграцией, но серьезно уступает по функционалу аналогам от Google и OpenAI. Колумб оказался не бедным итальянцем, а испанским дворянином. Новый анализ ДНК раскрывает неожиданные подробности о происхождении знаменитого мореплавателя. На протяжении веков историки считали, что Христофор Колумб родился в Генуе и, преодолев трудности, убедил католических монархов дать денег на авантюрное путешествие через Атлантику. Однако ученые нашли в родословной Колумба влиятельного галисийского дворянина из 15 века. Как они пришли к такому выводу, рассказывает Daily Mail.
1: Для исследования было выбрано основное место захоронения прямых родственников Колумба – церковь Санта-Мария-де-Грасия в испанском Гильвесе. Ученые проанализировали ДНК 12 человек, похороненных там в семейной усыпальнице. Прорыв произошел после того, как ученые выявили двух человек среди этих 12, эксгумированных из склепа, которые имели общий генетический материал. Одним из них был граф Гильвеса и документально подтвержденный потомок Колумба, другой оказалась галисийская дворянка, связанная с одной из самых влиятельных семей Испании. Используя более чем 10 тысяч генетических маркеров и компьютерную модель, отслеживающую историю семьи на протяжении 16 поколений, команда пришла к выводу, что их общим предком является галисийский дворянин 15 века, известный как Педро Мадруга. В качестве проверки ученые провели так называемый виртуальный нокаутирующий тест, в ходе которого Педро Мадруга был удален из модели генеалогического древа с помощью цифровых технологий, после чего вся связь между потомками полностью исчезла. Впрочем, команда ученых подчеркивает, что все эти доказательства остаются косвенными, поскольку основаны на ДНК потомков, а не на ДНК самого Христофора Колумба.
0: Теория о возможном галисийском происхождении Колумба существует уже более века. Большинство историков по-прежнему считают, что мореплаватель родился в Генуе, ссылаясь на его завещание 1498 года. Однако сторонники теории испанского происхождения утверждают, что Колумб, возможно, скрывал свое истинное происхождение, чтобы облегчить карьеру при испанском дворе.
2: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
3: «Агат». Покупай выгодно. УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
5: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки. Имя нарицательное на Business FM.
6: Компании и корпорации. студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Яндекс заключил соглашение с отелями на юге и в центре России, по которым планируется оборудовать 30% номерного фонда страны системой «Умный дом» к 2030 году. Об этом сообщают ведомости. Пробное тестирование будет проходить в гостиницах «Билибин Парк», «Абраудер Соллайт», «Парк Отель Плюс», «Мариот Красная Поляна» и других. Номера оснастят станции «Алиса» с базовыми функциями ИИ-ассистента, а также функциями по интеграции приборов в систему «Умный дом». В том числе планируется установить систему управления светом, шторами и приведением номера в комфортное состояние для гостя. Ир Аэро предложила странам АСЕАН передать России самолеты в мокрый лизинг. Как заявил замгендиректора авиакомпании Сергей Крупнов, авиасообщение между нашей страной и странами АСЕАН ограничено нехваткой провозных емкостей. Кроме того, из-за мирового топливного кризиса многие авиаперевозчики, в том числе азиатские, вынуждены сократили свои полетные программы. Поэтому такое решение будет выгодно обеим сторонам. Британская BBC сократит 550 рабочих мест из экономии. Как сообщил телеканал Sky News, это коснется персонала различных радиостанций и телеканалов и позволит сэкономить около 215 миллионов долларов уже к концу этого финансового года. В общей сложности новый руководитель BBC, который приступил к работе 18 мая, намерен уволить около 2000 человек. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: «17:47 в Москве. Искусственный интеллект все лучше интегрируется в платформы для покупки, аренды и продажи недвижимости. Эта синергия ускоряет поиск и выдает релевантные результаты всем участникам, не только покупателям и продавцам, но и профессионалам рынка, риэлторам и застройщикам. Новые тренды обсудили эксперты Авид недвижимости на одном из важнейших форумов для профессионалов рынка недвижимости «Движение-2026». Евгений Перельчук подробнее.
8: Недвижимость человек покупает или продает в среднем 1-2 раза в жизни. На рынок он часто приходит с нулевым опытом, без понимания, что ему реально необходимо, а от чего можно или даже нужно отказаться. 60% россиян для того, чтобы приобрести новое жилье, к примеру, в новостройке, продают имеющуюся квартиру на вторичке. В этой ситуации им необходимо и сопровождение агентов недвижимости, и предложение от застройщиков. А искусственный интеллект и бигдата уже сейчас помогают такому человеку на начальном этапе будущей сделки получить доступ к проверенным персонализированным предложениям, отфильтровать их по финансовым возможностям. Авито недвижимость стремится к тому, чтобы на одной платформе объединить и собственника, и риэлтора, и девелопера, и покупателя, и сделать бесшовный пользовательский путь, говорит управляющий директор направления вторичной загородной недвижимости Авито недвижимости Сергей Еремкин.
9: Наша такая корневая задача, чтобы человек, заходя в этот пользовательский путь, заходя туда с квартиры, он очень просто выходил оттуда с другой квартирой. Наша задача как платформа, вот эти все краеугольные случаи жизненные, которые являются самыми важными в жизни любого покупателя либо продавца, делать безопасными, удобными, самое важное, выгодными. Мы сами инвестируем в собственные технологии искусственного интеллекта. Естественно, мы планируем давать инструменты для риэлторов. Туда входят написание текстов, ретушь фотографий, обработка лидов покупателей, тренинг для агентов агентства недвижимости, аналитику по чек-листам. Все это, на мой взгляд, должно быть удобно в рамках одного приложения. Не нужно подключать какие-то другие сервисы. Ты можешь со своего одного рабочего места получить доступ ко всем этим инструментам, которые за тебя выполняют всю эту работу. А покупатели будут получать очень хороших персональных ассистентов на нашей площадке, которые будут подсказывать тебе, как лучше выбрать недвижимость для себя, для своего будущего.
8: Крупные девелоперские компании также осваивают новые инструменты на базе искусственного интеллекта. По данным опроса Авито недвижимости, 94% сотрудников-девелоперов говорят, что в их компаниях уже используется ИИ, а 45% отмечают его регулярное применение в рабочих процессах. В маркетинге, контенте и рекламе инструментами с ИИ пользуются 3/4 опрошенных. Современный руководитель отдела продаж смотрит в дашборд, где искусственный интеллект собирает для него данные по воронке клиентов, работе менеджеров, числу обработанных заявок. Продолжает управляющий директор направления первичной недвижимости Авито недвижимости Дмитрий Алексеев.
10: Сейчас активно развиваем речевую аналитику и также для застройщиков делаем отчеты по качеству работы их отделов продаж, анализируя в том числе, например, то, какой портрет пользователя в том или ином объекте у него может быть, на какие сегменты нужно делать акцент в их маркетинговых коммуникациях. Обратная связь сейчас позволяет повышать конверсии, тратить фактически меньше денег на те маркетинговые компании, которые застройщики в том числе запускают на нашей платформе. Некоторое время назад мы внедрили рубрику непосредственно на сайт, на сервис и в приложение «Вопрос-ответ», которая анализирует те вопросы, которые люди задают по телефону нашему контактному центру, которые задают застройщику. Актуальность информации, которую получает пользователь, это новая такая штука, которую искусственный интеллект позволяет сейчас делать.
8: Работает эффект снежного кома. Чем больше данных у площадки есть, тем лучше она соединяет продавца и покупателя, оказывая лучший сервис с обеих сторон. Чтобы легче было во всем разобраться, пользователю на площадке поможет виртуальный ассистент Ави. У него есть сценарии не только для недвижимости, но и для других категорий. Все больше клиентов предпочитает диалоговый интерфейс, меняется пользовательский опыт, и Авито планирует быть здесь в авангарде. Евгений Перельчук, Business FM.
0: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки 2500 пунктов. Прямо сейчас 2488. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспектива открытия Ормузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются порой ниже $80, но прямо сейчас около 80 как раз за баррель. Накануне индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2490 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках мы обсудим с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым. Приветствую вас.
7: Добрый день.
0: Ну, все-таки, что сейчас оказывает наибольшее влияние на рынок? Это вот геополитика и заявление, в том числе Трампа, о возможном послаблении в отношении российской нефти, открытие Ормузского пролива. Что основное?
7: Я думаю, что здесь, наверное, совокупность всех факторов. В принципе, мы еще до вот этих новостей и про санкции, про открытие Ормузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая там безыдейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно там $100 за баррель. И тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким, да, там, вблизи каких-то исторических максимумов, ну, не исторических, а таких локальных, да, максимумов относительно доллара США, относительно юаня. И плюс вот эта вот история с новыми санкциями. Нельзя сказать, что как бы сами санкции как таковые являются там большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп, в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
0: А что касается нефти, Brent, ну если будет нормализация на Ближнем Востоке, в районе каких значений может он торговаться?
7: И, ну, я думаю, что первое мы как раз-таки вот увидим попытку, наверное, коридора такого $75-80 за баррель, да, потому что мы понимаем, что там сам меморандум, даже еще до его там, знаю, публикации и так далее, да, стороны по-прежнему говорят немножко разные вещи. И дальше наступает период переговоров, который будет как раз-таки, скорее всего, ознаменован тем, что будет очень много противоречивых заявлений, вплоть до там угроз, не знаю, возобновления боевых действий, поэтому слишком сильно ниже не пойдет, плюс достаточно долго все это оставалось закрытым, и рынок действительно испытывает некий дефицит, да, в нефти, в том числе, да, там, с Ближнего Востока. Это, наверное, вот как бы такая первая цель. Увидим ли мы потом там, на какой-то среднесрочном горизонте возвращение там $60-70? Ну, я бы сказал, пока, наверное, так не смотрел. То есть, наверное, этот коридор просто расширится там $70-80 за баррель, такой какой ближайшей перспективы.
0: Ну и коротко напоследок по поводу ставки в пятницу заседания ЦБ. Что можно от него ожидать?
7: Ну, я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после там публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать 0,5. И самое главное, это комментарии. ЦБ оставит его прежним или, например, немножко ужесточит сигнал. Ну, там, в моем понимании, мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12 ставки.
0: Спасибо. Обсудили ситуацию с Ильей Голубовым, директором по инвестициям УК «Ренкап».
3: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
11: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
12: Ясуманукай но дзэн фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды.
3: Срочные переводы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 17 часов 58 минут. Московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате удара погиб бывший глава «Обаяния» Сергей Карелов. Ему было 63 года. Во время удара пострадали еще 2 человека. ВСУ обстреляли также из артиллерии село Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. В результате удара погиб мужчина. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа. Глава Евросовета Антонио Кошта пытается наладить контакт с Россией для будущих переговоров по Украине, утверждает агентство Bloomberg. По его данным, один из ключевых советников Кошты провел 2 телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту России. Евросоюз работает над срочным пакетом мер по улучшению торговых отношений с Арменией в связи с экономическими ограничениями со стороны России. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники. Публикация отмечает, что Еврокомиссия снизит пошлины на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. По данным собеседников газеты, европейские меры затронут около 20 категорий товаров. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Она завершится в 0 часов по местному времени в первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. В канистры тоже заправляют. Позитивные подвижки есть и с продажей топлива в Севастополе. Подробности буквально через минуту. Британский суд отправил под стражу капитана шедшего из России танкера MV Smirtas. Вместе с ним арестовано само судно. И эти решения встретили критику не только в России, но и в самой Британии. Какое продолжение может получить эта история? Очередной разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что американский президент теперь разделяет позицию Европы по Украине. Это подразумевает под собой давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева. Однако сам Трамп таких сигналов, по крайней мере, публично не посылал. Тогда что значат эти заявления? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. Ранее неисправные банкоматы вновь заработали. А канистры тоже заправляют. Впрочем, остаются ограничения по одному виду бензина – АИ-95, заявили нам на горячей линии Татнефти.
14: Сейчас все ограничения сняты. Могут встречаться ограничения на 95-е топливо – 30 литров на одну заправку.
15: А вчера еще наличка была только?
14: Сейчас работают все способы оплаты. Можете оплатить, как вам удобно. По карте, наличными, через приложение, по топливной карте.
15: 92-й, получается, есть везде.
14: Да.
15: А если я с канистрой буду?
14: А если у вас канистра сертифицирована, на ней есть специальная отметка в виде круга, внутри которого написан номер сертификата, подтверждающий, что канистра пригодна для хранения и перевоза нефтепродуктов, в такую канистру вам зальют топливо.
15: А непонятно, когда полностью по 95-му будет решен вопрос?
14: Не передавали. Соединить на горячую линию, когда десятые лимиты на АИ-95.
0: В Подмосковье ситуация с заправками выравнивается. С доступностью топлива стал гораздо лучше, чем было несколько дней назад. Делится наблюдениями моя коллега Александра Сидорова.
16: Едем сегодня днем от Селигера в сторону Москвы. И не могу сказать, что на протяжении всей трассы, как и М-11, так и дороги от М-11 до Селигера, были какие-либо перебои с топливом. На заправках все спокойно. От Селигера до федеральной трассы М-11 были небольшие местные заправки. Была Роснефть, была Татнефть. Везде все спокойно, везде есть все виды топлива. Только на одной небольшой заправки «Сургутнефтегаз» было написано, что есть только 92-й и дизель. Очередей тоже нет, только сами заправщики спрашивают людей с московскими номерами, а что там с топливом в Москве, говорят, у вас там ажиотаж. Мы сами ехали по этой же дороге от Москвы до Селигера 12 июня, и тогда очереди и на «Лукойле», и на «Газпромнефти» были огромные. Люди стояли, начиная от дороги, а то и раньше, в очередях в сторону заправки. А сейчас действительно несколько машин. Мне показалось, что больше машин даже не столько на заправку, сколько к кафе, к туалетам на заправках. Мы сами заправились на заправке «Роснефть» около города Торжка. Там мы были вообще одни. Сказали, что отпускают до 90 литров в одни руки в одну машину. И тоже все было совершенно спокойно. Все виды топлива и 95-й, и 92-й, и дизель в наличии.
0: Моя коллега Александра Сидорова. В Севастополе сегодня будет организована свободная продажа топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС. На трассе Таврида, как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, можно будет купить бензин АИ-92, АИ-95 Ультра, АИ-100 и дизельное топливо ДТ Ультра. Вместе с этим продолжает действовать ограничение в 20 литров, а заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор. Сохраняется и оплата по QR-кодам для очередной на заправках. В РЖД тем временем создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании. Он следит за приемом нефтегрузов с учетом оперативной обстановки. Там отметили, что работают с нефтяными компаниями и готовы оперативно менять организацию перевозок при изменении ситуации. В РЖД отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан – гражданин Индии и обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, «запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну». Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и в самой Британии. Евгений Перельчук продолжит.
8: Задержание танкера МВ «Смиртес» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и двух боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Пант, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
17: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана. Но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
8: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ «Смиртес» в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ «Смиртес» – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
18: Есть определенные требования, иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянуты, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушается. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
8: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительный выстрел после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллен и Джейн Келви. В своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. В Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться и несмотря на пуск сигнальных ракет. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшее с операцией по захвату в проливе Ла-Манша танкера. Смиртес Кирстармер заявил, что это беспокоит, что он обеспокоен инцидентом. Макс решил проблему с получением уведомлений на iPhone. У мессенджера появилась веб-версия, в которой пользователи устройств на iOS могут получить уведомления, сообщает ТАСС. Этот способ будет работать, если добавить иконку веб-версии на домашний экран и в всплывающем окне разрешить получение уведомлений, комментирует независимый консультант по взаимодействию с Apple Никита Тюников.
19: На сегодня это лучшее, что они могут сделать. Пользователи устанавливают веб-приложение прямо на iPhone, и уведомления приходят через браузер Safari. При этом те, кто пользуется ранее установленным приложением, смогут получать пуш-уведомления и открывать их в нем. Удивительно, что токен, который отвечает за пуш-уведомления Макса, отключили в тот же день, как приложение удалили из App Store. Обычно после блокировки этот токен живет еще около 2 месяцев. Так бывает с банковскими приложениями, их удаляют из магазина, а пуши продолжают приходить еще 60 дней. Я искренне хочу, чтобы стороны договорились, но сейчас разговор давно вышел за пределы мессенджера Макс. ООО Макс в санкционных списках не состоит. Тем не менее, на прошлой неделе центр сертификации Let's Encrypt отозвал сертификаты безопасности у сайта max.ru. Исполнительный директор компании Let's Encrypt Джош Аас публично объяснил решение тем, что мессенджер находится под контролем компании, попавшей под санкции. По логике, такую информацию они могли получить от американского регулятора. Есть основания полагать, что Управление по контролю за иностранными активами США УФАК разослало непубличное предупреждение о недопустимости работать с мессенджером. В санкционных списках компании нет, а ограничения уже действуют. Компании подчиняются регулятору, это нормально. Но когда такие решения выписываются не публично, страдает вся IT-отрасль, которая работает в экосистеме Apple. Страдают российские разработчики, российские компании и российские пользователи.
0: Независимый консультант по взаимодействию с Apple Никита Тюников. Приложение Max пропало из магазина приложения App Store 3 июня. Вскоре после этого пользователи iPhone перестали получать уведомления мессенджера. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщал о введении переговоров с Apple и обещал решить с доступом к приложению. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал мессенджер Max шпионским софтом на основании нескольких проверок.
3: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру, АО «Альфа-банк».
20: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
22: Exceed. Born for more.
20: Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги.
23: В 1861 году в США в обращении были введены первые долларовые банкноты. В 1862 начало работу бюро гравирования и печати. 4 женщины и 2 мужчин в подвале главного здания Министерства финансов ставили печати на 1-долларовые и 2-долларовые банкноты, которые печатали частные компании. Еще год спустя функция изготовления денег была передана государству.
3: История денег на Business FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. На инвест-портале Нижегородской области запустили раздел с лучшими инвестиционными практиками региона. Это готовые инструменты, прошедшие экспертную оценку и подтвердившие свою эффективность в сфере оптимизации бизнес-процессов и выстраивания комфортной среды для инвесторов. Представленное решение направлено на комплексное развитие инвест-климата региона, включая внедрение цифровых инструментов управления проектами, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, упрощение административных процедур, в том числе при подключении к инженерным сетям и привлечении инвестиций на территории муниципалитетов. Каждая практика содержит подробное описание, а также порядок и результаты внедрения, включая необходимые ресурсы организации, задействованные в процессе реализации. Всего на платформе размещено более 40 практик Нижегородской области по различным направлениям. С начала года суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях Нижегородской области превысила 480 миллионов рублей, сообщили в региональном следственном комитете. Это на 60% больше, чем за первые 5 месяцев прошлого года, когда долги работодателей составляли около 300 миллионов. С начала текущего года следователи возбудили и направили в суд 12 уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы. Отмечается, что подавляющее большинство задолженности возмещается работодателями сразу после возбуждения уголовного дела и до передачи материалов в судебные инстанции. Нижний Новгород не добирает около 500 миллионов рублей по налогам, заявил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин. Недобор идет по налогу на прибыль и УСН. Что касается сборов по НДФЛ, то, по словам Юрия Мочалкина, фиксируется рост этого налога на 12%. Недоисполнение плана будет прикрыто перевыполнением неналоговых доходов, в частности, поступлений от аренды земли, отметил Мочалкин. Городская дума Нижнего Новгорода рассмотрит новое положение о правилах депутатской этики, которое устанавливает моральные и нравственные принципы поведения для народных избранников. Документ размещен на сайте Гордумы. В нем прописано, что депутаты обязаны уважать достоинство друг друга, должностных лиц и граждан, не допускать высказываний, наносящих ущерб чести и репутации. В личном поведении и быту депутат должен соблюдать общепризнанные нормы морали и нравственности. В публичных выступлениях и СМИ разрешено использовать только достоверную информацию. Ограничения на рыбалку в Нижегородской области сняли в связи с официальным завершением нерестового периода. Теперь любители могут ловить рыбу всеми разрешенными способами. На нерестовых участках можно перемещаться на маломерных судах. Снасть разрешено использовать в соответствии с действующими правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Благодаря соблюдению правил рыболовства в нерестовый период удалось сохранить естественный цикл воспроизводства рыбных запасов, рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев. ВК-фест раскрыла первую волну инфлюенсеров на фестивале в Нижнем Новгороде. Зрители ждут выступления блогеров и автограф-сессии. 11 июля со зрителями пообщаются Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Клава Кока, Влад А4 и другие звезды. Список инфлюенсеров будет пополняться. Гости смогут встретиться со знаменитостями, сделать совместные фото и взять автограф. Мероприятие для лиц старше 16 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад».
5: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
3: Погода.
6: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 13 градусов. Завтра утром плюс 17, временами возможен дождь, днем плюс 19 и также есть вероятность осадков.
3: Валюта.
6: На 18 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 76 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
1: Нижегородский автозавод поставит регионные медицинские фургоны на 1 миллиард рублей. Всего требуется придать 119 автомобилей. Среди нижегородских заказчиков поликлинику номер 39 Советского района Нижнего Новгорода, Северный межрайонный медицинский центр и городская больница Арзамаса, пишет Коммерсант Приволжье. Для покупки автомобилей все заказчики получили разрешение Минпромторга на поставку товара, происходящего из иностранного государства. Племзавод «Пушкинская» из Большого Болдина допустил еще один технический дефолт, не выплатив купон за 9-й купонный период по биржевым облигациям, следует из сообщения предприятия. Племзавод не исполнил обязательства по выплате купона в размере почти 6 миллионов рублей. В компании задержку в выплатах объяснили нехваткой оборотных средств из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. По обязательствам перед владельцами облигаций планируется полностью расплатиться в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации, говорится в сообщении предприятия. Группа «Солерс» намерена наладить собственное производство автоматических коробок передач для линейки легких коммерческих автомобилей «Солерс» SF5. Инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей, сообщил ТАСС генеральный директор компании Николай Соболев. Выпуск трансмиссии будет организован на производственных площадках группы в Заволжье и Алабуге. «Солерс» уже локализовал выпуск механических коробок передач для своих автомобилей. Производство организовано на индустриальной площадке ЗМЗ в Заволжье. Переход к производству автоматической трансмиссии станет следующим этапом углубления локализации модельного ряда. Общий объем инвестиций группы «Солерс» в развитие промышленной площадки ЗМЗ с 2023 года, включая производство силовых агрегатов, трансмиссий и литейные проекты, превысил 3 миллиарда рублей. Напомню, чуть более года назад на ЗМЗ запустили производство трех новых моделей механических коробок передач для УАЗ-Профи и пикапов «Солерс». Нижегородцы не знают, за какие услуги могут оформить налоговый вычет. Результаты опроса ВТБ показали, что только 29% жителей ежегодно подают документы на налоговый вычет. Чаще всего за лечение, покупку недвижимости, обучение, инвестиции, спорт и благотворительность. При этом каждый четвертый отметил, что вообще не знает, за какие услуги можно получить частичный возврат средств. Пятая часть опрошенных не готова оформлять вычет из-за маленькой суммы возврата. У 18% нет времени на оформление документов, а 15% опасаются ошибок и отказов со стороны налоговых органов. При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет. Треть опрошенных готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам, если у них есть такие инструменты, отмечают аналитики ВТБ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
11: «Агат». Покупай выгодно.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
26: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старые Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи – известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году, перед Первой мировой войной, годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1,5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иде сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дело. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
12: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
13: Чингисхан. Основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
12: Культ наличности. На Бизнес ФМ.
13: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18 часов 29 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российские войска освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР, уничтожив за сутки 1370 украинских военных, говорится в официальной сводке Минобороны России. Российские войска нанесли поражение объектам военной промышленности, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в ВСУ, складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемниках в 146 районах. Руководитель стран группы 7 намерены и дальше наращивать давление на Россию, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора. Об этом говорится в заявлении лидеров «семерки», опубликованном на сайте правительства Британии. По мнению лидеров группы 7, в настоящее время наступил подходящий момент для дальнейших шагов в отношении России, поскольку Штатам и Ирану удалось достичь соглашения о разблокировании Ормузского пролива. На Севмаше состоялась закладка многоцелевого атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М-Мурманск», сообщили в Минобороны России. Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила в среду ходатайство Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности в уголовном преследовании кандидата в депутаты главы оппозиционного блока Армении, бывшего президента страны Роберта Качаряна. Генеральная прокуратура Армении обвиняет экс-президента и его старшего сына Седрака Качаряна в участии в незаконной земельной сделке в Ереване в 2004 году. Российский турпоток в Японию за 5 месяцев года составил 91 600 человек, на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередной разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что американский президент теперь разделяет позицию Европы по Украине. Это подразумевает под собой давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева. Однако сам Трамп таких заявлений публично, по крайней мере, не делал. Тогда что значат остальные заявления его коллег? Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Поводом для задержания стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. А Трабера следствие считает причастным к его организации. По нескольким адресам, связанным с предпринимателем, прошли обыски. А что еще известно об этом деле? Наушники с камерой, складной форм-фактор и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. Что самое интересное из этого списка? Эти и другие темы в эфире Business FM. Очередной разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что американский президент теперь разделяет позицию Европы по Украине. Премьер Канады Марк Карни сообщил, что провел с Дональдом Трампом несколько разговоров. По словам канадского политика, Трамп в вопросе Украины теперь выбирает точку зрения, которую западные лидеры считают наиболее реалистичной. Ранее об этом же заявлял канцлер Германии Мерц. Он сообщил, что Трамп и Европа пришли к общей позиции по украинскому конфликту. Это подразумевает под собой давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева. Однако сам Трамп, по крайней мере, публично таких сигналов не посылал. Лишь в очередной раз заявил, что России стоит заключить сделку. Еще сообщил, что Украина обратилась к США с просьбой дать ей разрешение на производство американских ракет. Но никаких обязательств американский президент на себя не брал, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
3: Конечно, были предсказания о том, что саммит, как и прошлая встреча в Канаде, закончится скандалом, что будут продемонстрированы очень явные глубокие разногласия по самым разным вопросам, но этого не произошло. Какие-то вопросы просто были изъяты из повестки дня, скажем. Но каким-то вопросам Трамп предпочел не идти на обострение, и это позволило достичь, по крайней мере, общего консенсуса и по Украине, и по Ормузскому проливу, ну и по некоторым другим геополитическим проблемам, которые заботят сейчас и Европу, и Соединенные Штаты. При этом, конечно, надо сказать, что никаких конкретных обязательств Трамп на себя здесь власть не взял, и, в принципе, его позиция может измениться. Думаю, что на исход этой встречи повлияла сложившаяся геополитическая конъюнктура. Трамп пришел к саммиту семерки ослабленным. Это, конечно, и неудачная война с Ираном. Это не совсем успешный визит в Китай, где не удалось добиться торговой капитуляции Пекина. То есть вот эта позиция слабости, по всей видимости, и предопределила нежелание Трампа создавать себе дополнительную проблему в виде острого кризиса в отношении со своими союзниками, прежде всего европейскими. Я допускаю, что внешне может показаться, что некий общезападный консенсус восстановлен, но на деле, конечно, вот эти противоречия между двумя берегами Атлантики сохранялись и будут сохраняться и дальше.
2: Политолог-международник Андрей Картунов. Ранее журнал «Политико» со ссылкой на источник среди европейских дипломатов утверждал, что Дональд Трамп взамен на поддержку Украины хочет получить помощь европейских лидеров в урегулировании своего конфликта с Ираном. Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Трабера задержали утром среды по нескольким адресам, связанным с предпринимателем в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Прошли обыски. Поводом для задержания, по данным Фонтанки, стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Трабера следствие считает причастным к его организации. Предпринимателя и отца гонщика Формулы-1 Виталия Петрова убили в октябре 20-го в его загородном доме в момент, когда он выходил из бани окунуться в реку. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега, его и орудие убийства так и не нашли. Илье Траберу 75 лет, он известный петербургский бизнесмен, чьи активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Официально правоохранительные органы пока не делали заявлений. Рассказывает заместитель главного редактора Фонтанки.ру, главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
4: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь

0: самом Петербурге есть терминалы, которые связаны с портовым бизнесом. Причина, по которой сегодня произошло его фактическое задержание. В Следственном комитете России находится в производстве уголовное дело по убийству несколько лет назад известного бизнесмена города Выборга. Его звали Александр Петров. Сегодняшнее событие, уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
1: Евгений Вышенков, замглавреда Фонтанки.ру. Вместе с Трайбером задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в центральный аппарат СКР. Трайбера, по данным Интерфакса, доставят в Москву для проведения следственных действий. Трамп заявил, что если штатам не понравится сделка с Ираном, они могут вновь нанести удары по Исламской Республике. Президент США уточнил, что на данный момент параметры сделки не носят окончательный характер. Пункты американо-иранского меморандума ранее появились в различных утечках СМИ. Например, телеканал «Аль-Арабия» утверждал, что Штаты, помимо снятия санкций, обязаны будут вложить в восстановление Ирана $300 миллиардов. Рейтер писал, что половина из этой суммы уже законтрактована. Однако Трамп это опроверг накануне и опроверг еще раз сегодня. Но даже невзирая на это, американская пресса крайне критично отнеслась к плану мирного соглашения. Мой коллега Сергей Гордеев собрал самые яркие публикации.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: Журналисты CNN считают, что независимо от рамочного соглашения, которое стороны должны официально подписать уже в пятницу, Иран доказал, что может перекрывать доступ к Ормузскому проливу. А это, цитата, крупнейший просчет эпохи Трампа, ведь Иран получает оружие куда более мощное, чем любое ядерное. К тому же, по данным американской разведки, в случае срыва переговоров, Тегеран рассматривает и более жесткий сценарий – привлечение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-Аль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индийским океаном. Wall Street Journal пишет, что Иран выходит из этой войны с чувством эйфории. Они больше не боятся США, ведь даже Вашингтон не смог заставить их отступить в военном отношении. Авторы полагают, что теперь Иран будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния. Довольно сдержан в оценках даже прореспубликанский Fox News. Его авторы рассуждают, можно ли считать соглашение между США и Ираном действительно сделкой. Лишь в течение нескольких недель станет ясно, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение, заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации. При этом некоторые республиканцы в Конгрессе уже задаются вопросом, описывают ли Вашингтон и Иран одно и то же соглашение и почему до сих пор Белый дом не опубликовал условия меморандума. Досталось Трампу даже от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В интервью Евроньюз тот заявил, что иранцы перехитрили американского президента, сыграв на нем как на скрипке. Тегеран, по его словам, увидел спешку Трампа и получил выгодную для себя сделку. Евросоюз считает, что Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации соглашения о прекращении огня с Ираном. Европейские чиновники могут этим воспользоваться и призвать Вашингтон усилить давление на Россию, пишет «Политику». Ему понадобятся возможности стран G7, чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Поэтому есть очень серьезное ожидание, что Трамп останется на стороне Киева, заявил изданию один из евродипломатов.
1: Блумберг утверждает, что США готовы дать Ирану разрешение немедленно продавать нефть после подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии, а полную разморозку активов и отмену санкций увязывает с финальным ядерным соглашением. Ранее об этом же заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Штат разморозит иранские активы только если Иран выполнит свои обязательства. По данным СМИ, среди них открытие Ормузского пролива и отказ от ядерной программы. Но даже в самом Вашингтоне есть сомнение, что Иран на это пойдет, передавал ранее Axios. Наушники с камерой, складной форм-фактор.

0: трактор и юбилейный айфон. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. Компания планирует выпустить AirPods с функциями искусственного интеллекта, а также с камерой. Она будет предназначена не для съемок, а для анализа окружающей среды. А также в числе ожидаемых новинок складной iPhone второго поколения и юбилейный iPhone к 20-летию линейки. А что из этого списка больше всего интригует, рассуждает Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom.
1: Что касается наушников с камерами, обсуждается, да, следующее поколение AirPods. Пока не очень понятно, как это будет в итоге реализовано. Обсуждаются разные варианты, зачем нужны камеры для отслеживания жестов, для каких-то еще конструкций. Я думаю, что, возможно, это составная часть как раз умных очков, о которых тоже достаточно много говорят. В таком случае можно будет реализовать некое управление жестами через связку очки и наушники. Что касается юбилейного айфона, в 2017 году был показан iPhone 10, который сменил эпоху. Мы тогда увидели первый iPhone без кнопки снизу. Появился Face ID. Я думаю, что к 20-му юбилейному году Apple тоже готовит что-то интересное. По слухам, это будет стеклянный iPhone, полностью выглядящий как единый элемент. Именно для него и готовилась операционная система с дизайн-кодом Liquid Glass. iPhone Ultra также ожидается в конце этого года. Это складной iPhone в немножко нетипичном форм-факторе. Мы привыкли видеть эти устройства вытянутыми и с квадратным соотношением сторон в раскрытом состоянии. Apple предлагает другой опыт использования. Это будет устройство, чуть больше похожее на так называемый паспорт в закрытом состоянии и со соотношением 4 к 3 в открытом. Интересно, потому что на рынке таких устройств не очень много. Они относительно недавно стали вообще появляться. Такие делает Huawei, и что-то подобное готовит Samsung на своей летней презентации. Это, что называется, классический Samsung. Всегда на слухах о устройствах Apple они стараются их обойти и чуть раньше что-то показать.
0: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Параллельно Apple ускоряет разработку умных очков и других устройств с искусственным интеллектом, а в компании рассчитывают, что именно эти технологии станут драйверами роста в ближайшие годы.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12.00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Heldmod Rollin on to Gruen. Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. А русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать». Срочные переводы на Business FM.
9: Компании и корпорации. студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Яндекс заключил соглашение с отелями на юге и в центре России, по которым планируется оборудовать 30% номерного фонда страны системой «Умный дом» к 2030 году. Об этом сообщают ведомости. Пробное тестирование будет проходить в гостиницах «Билибин Парк», «Абраудер Соллайт», «Парк Отель Плюс», «Мариот Красная Поляна» и других. Номера оснастят станции «Алиса» с базовыми функциями ИИ-ассистента, а также функциями по интеграции приборов в систему «Умный дом». В том числе планируется установить систему управления светом, шторами и приведением номера в комфортное состояние для гостя. Ир Аэро предложила странам АСЕАН передать России самолеты в мокрый лизинг. Как заявил замгендиректора авиакомпании Сергей Крупнов, авиасообщение между нашей страной и странами АСЕАН ограничено нехваткой провозных емкостей. Кроме того, из-за мирового топливного кризиса многие авиаперевозчики, в том числе азиатские, вынуждены сократили свои полетные программы. Поэтому такое решение будет выгодно обеим сторонам. Британская BBC сократит 550 рабочих мест из экономии. Как сообщил телеканал Sky News, это коснется персонала различных радиостанций и телеканалов и позволит сэкономить около 215 миллионов долларов уже к концу этого финансового года. В общей сложности новый руководитель BBC, который приступил к работе 18 мая, намерен уволить около 2000 человек. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Искусственный интеллект все лучше интегрируется в платформы для покупки, аренды и продажи недвижимости. Эта синергия ускоряет поиск и выдает релевантные результаты всем участникам, не только покупателям и продавцам, но и профессионалам рынка, риэлторам и застройщикам. Новые тренды обсудили эксперты Авито недвижимости на одном из важнейших форумов для профессионалов рынка недвижимости «Движение 2026». Евгений Перельчук подробнее.
11: Недвижимость человек покупает или продает в среднем 1-2 раза в жизни. На рынок он часто приходит с нулевым опытом, без понимания, что ему реально необходимо, а от чего можно или даже нужно отказаться. 60% россиян для того, чтобы приобрести новое жилье, к примеру, в новостройке, продают имеющуюся квартиру на вторичке. В этой ситуации им необходимо и сопровождение агентов недвижимости, и предложение от застройщиков. А искусственный интеллект и бигдата уже сейчас помогают такому человеку на начальном этапе будущей сделки получить доступ к проверенным персонализированным предложениям, отфильтровать их по финансовым возможностям. Авито недвижимость стремится к тому, чтобы на одной платформе объединить и собственника, и риэлтора, и девелопера, и покупателя, и сделать бесшовный пользовательский путь, говорит управляющий директор направления вторичной загородной недвижимости Авито недвижимости Сергей Еремкин.
12: Наша такая корневая задача, чтобы человек, заходя в этот пользовательский путь, заходя туда с квартиры, он очень просто выходил туда с другой квартирой. Наша задача как платформа, вот эти все краеугольные случаи жизненные, которые являются самыми важными в жизни любого покупателя либо продавца, делать безопасными, удобными, самое важное, выгодными. Мы сами инвестируем в собственные технологии искусственного интеллекта. Естественно, мы планируем давать инструменты для риэлторов. Туда входят написание текстов, ретушь фотографий, обработка лидов покупателей, тренинг для агентов агентства недвижимости, аналитику по чек-листам. Все это, на мой взгляд, должно быть удобно в рамках одного приложения. Не нужно подключать какие-то другие сервисы. Ты можешь со своего одного рабочего места получить доступ ко всем этим инструментам, которые за тебя выполняют всю эту работу. А покупатели будут получать очень хороших персональных ассистентов на нашей площадке, которые будут подсказывать тебе, как лучше выбрать недвижимость для себя, для своего будущего.
11: Крупные девелоперские компании также осваивают новые инструменты на базе искусственного интеллекта. По данным опроса Авито недвижимости, 94% сотрудников девелоперов говорят, что в их компаниях уже используется ИИ, а 45% отмечают его регулярное применение в рабочих процессах. В маркетинге, контенте и рекламе инструментами с ИИ пользуются 3/4 опрошенных. Современный руководитель отдела продаж смотрит в дашборд, где искусственный интеллект собирает для него данные по воронке клиентов, работе менеджеров, числу обработанных заявок. Продолжает управляющий директор направления первичной недвижимости Авито недвижимости Дмитрий Алексеев.
10: Сейчас активно развиваем речевую аналитику и также для застройщиков делаем отчеты по качеству работы их отделов продаж, анализируя в том числе, например, то, какой портрет пользователя в том или ином объекте у него может быть, на какие сегменты нужно делать акцент в их маркетинговых коммуникациях. Обратная связь сейчас позволяет повышать конверсии и тратить фактически меньше денег на те маркетинговые компании, которые застройщики в том числе запускают на нашей платформе. Некоторое время назад мы внедрили рубрику непосредственно на сайт, на сервис и в приложение «Вопрос-ответ», которая анализирует те вопросы, которые люди задают по телефону нашему контактному центру, которые задают застройщику. Актуальность информации, которую получает пользователь, это новая такая штука, которую искусственный интеллект позволяет сейчас делать.
11: Работает эффект снежного кома. Чем больше данных у площадки есть, тем лучше она соединяет продавца и покупателя, оказывая лучший сервис с обеих сторон. Чтобы легче было во всем разобраться, пользователю на площадке поможет виртуальный ассистент Ави. У него есть сценарий не только для недвижимости, но и для других категорий. Все больше клиентов предпочитает диалоговый интерфейс, меняется пользовательский опыт, и Авито планирует быть здесь в авангарде. Евгений Перельчук, Business FM.
0: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Прямо сейчас 2485. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспектива открытия Ормузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. А фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном урегулировании на Ближнем Востоке. Прямо сейчас Brent торгуется 79.49. Накануне индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2490 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Сейчас у рынков нет, как отмечают эксперты, серьезных драйверов для роста. Кроме того, рынки находятся в ожидании, в том числе заявлений по открытию Ормузского пролива, по договорам Ирана и США, а также по ситуации, которую озвучит Центробанк в пятницу и назовет новую ключевую ставку или оставит ее на прежнем уровне.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными. Пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини. Однажды летом на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
13: Автор гипотезы Геи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашние лаборатории, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Геи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавил американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат, писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику. Но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году, в день своего рождения, в возрасте 103 лет.
14: Другим наука на Бизнес FM.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулей. Стратегическое партнерство России и АСЕАН является стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На это указал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с султаном Брунея Хасаналом Болкиахом. В порту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов, были введены примерно в 15:50. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. По мнению лидеров «семерки», в настоящее время наступил подходящий момент для дальнейших шагов в отношении России, поскольку Штатам и Ирану удалось достичь соглашения о разблокировании Ормузского пролива. Руководители стран группы 7 также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Таганский суд Москвы приговорил бывшую замруководителя Федеральной таможенной службы России Елену Ягодкину к 6 годам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий. Бывшие заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС Артем Сераштан и Александр Антипов получили по 3 года колонии общего режима, сообщил Интерфаксу один из участников процесса. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби», «Хобби Ворлд», и оно может повлиять на весь рынок маркетплейсов. А что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулись оплата наличками. А в канистры тоже можно заправлять. Позитивные подвижки есть и с продажей топлива в Севастополе. Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смиртес». Вместе с ним арестовано само судно. И эти решения встретили критику не только в России, но и в самой Британии. А какое продолжение может получить эта история? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? Об этом Наталья Шашина.
14: «Бизнес говорит».
9: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» Hobby World отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга Hobby World Михаил Акулов.
17: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, потому что маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
9: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
18: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
9: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines Ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
19: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
9: Фактически решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Business FM, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
0: Binance готовится к уходу с европейского рынка из-за проблем с лицензией, сообщает Bloomberg. Криптобиржа уведомила клиентов в Евросоюзе о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Это решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась последние годы, отмечает агентство. А что это значит в целом для рынка? Об этом в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас к другим темам. Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России танкера МВС «Миртес». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан гражданин Индии и обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, «запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну». Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и в самой Британии. Евгений Перельчук продолжит.
11: Задержание танкера МВС «Миртес» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и двух боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Пант, арестован. Ему предъявлено обвинение в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
20: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана. Но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
11: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВС «Миртес» в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВС «Миртес» – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
21: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться. Это все нарушение. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
11: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхт, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. А в своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. В Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться и несмотря на пуск сигнальных ракет. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшее с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртес», а Кир Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния мебели, автомобиля, дома и даже подводной мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Business FM. Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
22: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» запустило чат-бот на базе национального мессенджера «Макс», рассказали в пресс-службе правительства региона. Бот-консультант анализирует запросы пользователей и подбирает наиболее подходящие меры господдержки. Проект разработан при участии некоммерческой организации «Горький тех». Сейчас в Нижегородской области работает более 138 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занят около 700 тысяч человек. Кроме чат-бота, предприниматель предприниматели могут лично получить консультации в центре «Мой бизнес» и его филиалах, воспользоваться горячей линией, принять участие в выездных мероприятиях, которые регулярно проходят в муниципалитетах. Более 130 нижегородок подали заявки на участие в программе «Мама-предприниматель». Проект направлен на поддержку женщин, которые находятся в декретном отпуске или воспитывают несовершеннолетних детей и планируют открыть собственное дело, либо развивать недавно созданный бизнес. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, программа «Мама-предприниматель» дает участницам не только базовые знания о ведении бизнеса, но и возможность глубоко проработать свою идею вместе с экспертами, от финансовой модели до полноценного бизнес-плана и презентации проекта. За время участия женщины получают практические инструменты, которые помогают прийти от задумки к реальным шагам по запуску и развитию собственного дела. Победительница регионального этапа получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи и возможность представить Нижегородскую область на федеральном этапе программы. Там участницы ждут дополнительные образовательные мероприятия и конкурс на получение денежных призов в размере от 250 тысяч до 1 000 000 рублей на развитие бизнеса. Прием заявок на участие продолжается до 20 июля. Более десятка домов планируется снести в квартале на пересечении улиц Белинского и Ашхабадской в центре Нижнего Новгорода. На их месте должна появиться 18-этажная новостройка с подземным паркингом и благоустроенной территорией. По данным ГиперНН, в периметр будущей стройплощадки входят как многоквартирные, так и частные дома, большинство из них жилые. Расселение выполнят за счет застройщика. Вопрос предоставления денежной компенсации или иного жилья решается застройщиком с каждым собственником индивидуально, уточнили в Дипстрое. В Нижнем Новгороде стартовали масштабные исследования причин бесплодия, сообщает агентство «Стационар Пресс». Диагноз долгое время оставался тупиковым из-за болезненной и неточной диагностики. Нижегородские ученые заменят текущие методы на малоинвазивную оптическую томографию и лазерный контроль кровотока. Также впервые в России создадут коллекцию культур клеток для изучения патологии на клеточном уровне. На всех уровнях анализа данных ученые задействуют искусственный интеллект. Александр Соловьев назначен министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Ранее эту должность занимал Денис Исмагилов, который стал исполняющим обязанности зампреда правительства региона. Александр Соловьев родился в 91-м году, окончил МГУ по специальности менеджмент организации, работал в компании «Росагролизинг». С 20-го года был замминистра экономического развития и инвестиций Нижегородской области, курируя в частности реализацию национальных проектов и проектную деятельность. Для проверки качества очистки воды на Нижегородской станции аэрации запустили эксперимент биотестирования. В воду после вторичных отстойников запустили живых раков, выловленных в Волге. Этот эксперимент проходит наряду с лабораторным контролем. Раки, обитающие в природе в чистой воде, живут на станции аэрации в специальном коробе. Специалисты следят за их состоянием. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода.
5: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 13 градусов. Завтра утром плюс 17, временами возможен дождь, днем плюс 19 и также есть вероятность осадков.
4: Валюта.
5: На 18 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 76 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
22: Нижегородский автозавод поставит регионно-медицинские фургоны на 1 миллиард рублей. Всего требуется придать 119 автомобилей. Среди нижегородских заказчиков поликлинику номер 39 Советского района Нижнего Новгорода, Северный межрайонный медицинский центр и городская больница «Арзамаса», пишет «Коммерсант Приволжье». Для покупки автомобилей все заказчики получили разрешение Минпромторга на поставку товара, происходящего из иностранного государства. Племзавод «Пушкинская» из Большого Болдина допустил еще один технический дефолт, не выплатив купон за 9-й купонный период по биржевым облигациям, следует из сообщения предприятия. Племзавод не исполнил обязательства по выплате купона в размере почти 6 миллионов рублей. В компании задержку в выплатах объяснили нехваткой оборотных средств из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. По обязательствам перед владельцами облигаций планируется полностью расплатиться в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации, говорится в сообщении предприятия. Группа «Солерс» намерена наладить собственное производство автоматических коробок передач для линейки легких коммерческих автомобилей «Солерс» SF5. Инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей, сообщил ТАСС генеральный директор компании Николай Соболев. Выпуск трансмиссии будет организован на производственных площадках группы в Заволжье и Алабуге. «Солерс» уже локализовал выпуск механических коробок передач для своих автомобилей. Производство организовано на индустриальной площадке ЗМЗ в Заволжье. Переход к производству автоматической трансмиссии станет следующим этапом углубления локализации модельного ряда. Общий объем инвестиций группы «Солерс» в развитие промышленной площадки ЗМЗ с 2023 года, включая производство силовых агрегатов, трансмиссий и литейные проекты, превысил 3 миллиарда рублей. Напомню, чуть более года назад на ЗМЗ запустили производство трех новых моделей механических коробок передач для УАЗ-Профи и пикапов «Солерс». Нижегородцы не знают, за какие услуги могут оформить налоговый вычет. Результаты опроса ВТБ показали, что только 29% жителей ежегодно подают документы на налоговый вычет. Чаще всего за лечение, покупку недвижимости, обучение, инвестиции, спорт и благотворительность. При этом каждый четвертый отметил, что вообще не знает, за какие услуги можно получить частичный возврат средств. Пятая часть опрошенных не готова оформлять вычет из-за маленькой суммы возврата. У 18% нет времени на оформление документов, а 15% опасаются ошибок и отказов со стороны налоговых органов. При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет. Треть опрошенных готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам, если у них есть такие инструменты, отмечают аналитики ВТБ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
7: Пишите автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
23: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
25: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
24: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
26: Exceed. Born for more.
24: Реклама, не оферта.
27: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 0925.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
28: Через век. Главные капиталы России. Николай Петрович Балашов и сыновья Петр и Игорь. Состояние около 15 миллионов рублей. Осенью 17 года в Петрограде наследник старинного боярского рода, обер-егермейстер двора его императорского величества, отставной член Государственного совета Николай Петрович Балашов раздаривал друзьям, которые еще оставались в столице, богатые винные коллекции. Семья спешно собирала вещи и уезжала из страны. В начале века один из крупнейших землевладельцев империи Николай Балашов и сыновья владели более чем 500 000 гектаров земли и десятком промышленных предприятий, в числе которых были Симский горный округ на Урале, заводы, винокурни и пивоварни, лесопилки и соляные промыслы. До войны их состояние оценивалось в 15 миллионов рублей. Внук фельдмаршала Паскевича, член Госсовета с 1905 года, успел приложить руку ко многим важным законопроектам и реформам. Например, принимал деятельное участие по введению в действие положения 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Заседал в комиссии при Министерстве народного просвещения по реформированию средней школы. С 1909 был членом особой комиссии Госсовета, которая рассматривала рассматривала законы о землеустройстве и о страховании рабочих от несчастных случаев и об обеспечении рабочих на случай болезни. Старший сын Николая Балашова, Петр Николаевич, по примеру отца, много занимался политикой. Он был членом 3-й и 4-й Государственной Думы, где возглавлял фракцию националистов и последовательно поддерживал Столыпина. Младший сын Игорь больше времени уделял меценатству на посту вице-президента Общества поощрения художников. Февральскую революцию Балашовы не поддержали. Во время выступления генерала Корнилова Петр Балашов был арестован, затем участвовал в белом движении на юге России, эмигрировал вслед за отцом во Францию, а оттуда в Марокко. Принимал участие в белогвардейских объединениях русской эмиграции. Богатые земельные угодья Балашовых были розданы крестьянам. Николай Петрович активной деятельностью в эмиграции не занимался. Он умер в Шавиле на окраине Парижа 4 апреля 1931 года и был похоронен под именем князя Паскевича Балашова на русском кладбище Сан-Женевьев-Дубва.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
10: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Тында, Амурская область, 30 тысяч жителей. Еще в середине 19 века в местных реках было найдено золото. Поселение было основано лишь в 1917-м, как перевалочный пункт золотодобытчиков. Бурно развиваться город начал в 1937-м при строительстве БАМа.
10: Как появлялись города? На Бизнес FM.
14: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM.
15: В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки.
14: Имя нарицательное на Business FM.
16: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Один мирный житель Энергодара погиб, трое пострадали из атак ВСУ по городу, сообщил глава администрации Максим Пухов. Инфляция в России на 15 июня составила 5,6% в годовом выражении против 5,5% на 8 июня. Это следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. На продовольственные товары за период с 9 по 15 июня был зафиксирован рост цен на 0,17%. Цены на плодово-овощную продукцию выросли на 0,6%. На остальные продукты питания на 0,03%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,13%. В сфере наблюдаемых услуг туристические, регулируемые, бытовые – 0,1%. Индонезия продолжит импортировать российскую нефть, даже если Ормузский пролив откроют, сообщили в Минэнерго страны. Парламент Финляндии отменил запрет на ввоз, изготовление и хранение ядерного оружия. Изменения в законодательстве поддержали 125 депутатов. Еще 61 парламентарий проголосовал против, отсутствовали 13 человек. Документ был внесен в парламент правительством 23 апреля. Тогда власти объясняли, что решение связано с необходимостью обеспечить оборону страны в непредсказуемой оперативной обстановке. Россия ежегодно будет закладывать атомные подводные лодки проекта «Ясень-Н» на стапелях своих заводов. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев. Служить они будут в двух регионах на Северном и Тихоокеанском флотах, сказал адмирал флота. В среду состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-Н». Это 9-я подводная лодка этой серии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держи.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередной разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что американский президент теперь разделяет позицию Европы по Украине. Это подразумевает под собой давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева. Однако сам Трамп таких сигналов публично не посылал. А что значит все эти заявления? В России готовят решение о снижении норматива продажи НК бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. А тем временем рост потребительских цен на бензин в стране с 9 по 15 июня продолжил ускоряться. Подробности о ситуации на рынке и прогнозы в нашем дальнейшем эфире. Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Поводом стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Трабера следствие считает причастным к его организации. А что еще известно об этом деле? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Очередной разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что американский президент теперь разделяет позицию Европы по Украине. Премьер Канады Марк Карни сообщил, что провел с Дональдом Трампом несколько разговоров. По словам канадского политика, Трамп в вопросе Украины теперь выбирает точку зрения, которую западные лидеры считают наиболее реалистичной. Ранее об этом же заявлял канцлер Германии Мерц. Он сообщил, что Трамп и Европа пришли к общей позиции по украинскому конфликту. Это подразумевает под собой давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева. Однако сам Трамп, по крайней мере, публично таких сигналов не посылал. Более того, свои разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским американский президент назвал очень хорошими. А ранее в очередной раз заявил, что России стоит заключить сделку. Никаких обязательств по отношению к Европе американский президент на себя не брал, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
3: Конечно, были предсказания о том, что саммит, как и прошлая встреча в Канаде, закончится скандалом, что будут продемонстрированы очень явные глубокие разногласия по самым разным вопросам, но этого не произошло. Какие-то вопросы просто были изъяты из повестки дня, скажем. Но каким-то вопросам Трамп предпочел не идти на обострение, и это позволило достичь, по крайней мере, общего консенсуса и по Украине, и по Ормузскому проливу, ну и по некоторым другим геополитическим проблемам, которые заботят сейчас и Европу, и Соединенные Штаты. При этом, конечно, надо сказать, что никаких конкретных обязательств Трамп на себя здесь не взял, и, в принципе, его позиция может измениться. Думаю, что на исход этой встречи повлияла сложившаяся геополитическая конъюнктура. Трамп пришел к саммиту «семерки» ослабленным. Это, конечно, и неудачная война с Ираном. Это не совсем успешный визит в Китай, где не удалось добиться торговой капитуляции Пекина. То есть вот эта позиция слабости, по всей видимости, и предопределила нежелание Трампа создавать себе дополнительную проблему в виде острого кризиса в отношении со своими союзниками, прежде всего европейскими. Я допускаю, что внешне может показаться, что некий общезападный консенсус установлен, но на деле, конечно, вот эти противоречия между двумя берегами Атлантики сохранялись и будут сохраняться и дальше.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее журнал «Политика» со ссылкой на источник среди европейских дипломатов утверждал, что Дональд Трамп взамен на поддержку Украины хочет получить помощь европейских лидеров в урегулировании своего конфликта с Ираном. Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Трабера задержали утром в среду. По нескольким адресам, связанным с предпринимателем в Санкт-Петербурге и Ленобласти, прошли обыски. Поводом для задержания, по данным Фонтанки, стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Трабера следствие считает причастным к его организации. Предпринимателя и отца гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова убили в октябре 20-го в его загородном доме в момент, когда он выходил из бани окунуться в реку. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега. Его и орудие убийства так и не нашли. Илье Траберу 75 лет. Он известный петербургский бизнесмен, чьи активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Официально правоохранительные органы пока не делали заявлений, рассказывает заместитель главного редактора Фонтанка.ру, а главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
4: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита. И уже после 91 года он постепенно обладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент, вот здесь и сейчас, да, у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в подвыборговом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы, которые связаны с портовым бизнесом. Причина, по которой сегодня произошло его фактическое задержание. В

0: города Выборга.
1: Евгений Ушенков, главный редактор 47 News. Вместе с Трабером задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в центральный аппарат СКР. Трабера, по данным Интерфакса, доставят в Москву для проведения следственных действий. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance может потерять доступ к рынку ЕС. Согласно новому регламенту, работающие с криптовалютой компании должны до конца июня получить лицензию хотя бы в одной из стран ЕС, чтобы продолжать обслуживание европейских клиентов. Binance решила получить лицензию в Греции. Заявка была подана еще в январе. По данным агентства Reuters, которое ссылается на неназванные информированные источники, греческий регулятор заявку рассмотрел и решил ее отклонить. Официально об этом еще не объявлено. Греческая комиссия по рынку капитала ситуацию никак не комментирует. Представители Binance утверждают, что криптобиржа продолжает сотрудничество с европейскими регуляторами и что компания выполнила все требования законодательства Евросоюза. Может ли Binance остаться без европейских клиентов, говорит глава инвестиционного офиса Astra Falcon Елена Нефедова.
2: Формально речь идет о лицензии, но по существу решается более принципиальный вопрос, а именно кто устанавливает правила на криптовалютном рынке. Отказ Binance выглядит вероятным, но все-таки не стопроцентным, и трактовать его как окончательный приговор, я думаю, преждевременно. Биржа, очевидно, ведет переговоры и при необходимости способна подать заявку в другой юрисдикции Союза, не через Грецию. И ключевой вопрос здесь даже не в том, покинет ли Binance Европу, а скорее в том, на каких условиях она сможет туда вернуться. Пока окончательного решения нет, но сама компания заявляет, что выполнила все требования. Единого прогноза на рынке также нет. Одни эксперты считают отказ почти неизбежным, другие допускают некоторый компромисс. Если разрешение все-таки не будет получено, то первыми последствия считают европейские клиенты. И тут уже возможны и перебои в обслуживании, ограничения на торговлю, вывод средств, а также вынужденный переход на другие площадки с меньшей ликвидностью. При этом для самой биржи потери европейского рынка чувствительны, но не критичны. Все-таки у нее глобальный бизнес, и по итогам 2025 года было более 300 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.
1: Astra Falcon Елена Нефедова. Если Binance останется без европейской лицензии, с 1 июля криптобиржа не сможет законно обслуживать клиентов в Евросоюзе. Они могут потерять доступ к самой торговой площадке и своим аккаунтам. Это также ставит под угрозу вывод клиентских средств. Наушники с камерой, складной форм-фактор и юбилейный iPhone. К концу 2027 года Apple готовит одну из самых масштабных продуктовых волн в своей истории. Компания планирует выпустить AirPods с функциями искусственного интеллекта, а также с камерой. Она будет предназначена не для съемки, а для анализа окружающей среды. Также в числе ожидаемых новинок складной iPhone второго поколения и юбилейный iPhone к 20-летию линейки. А что из этого списка больше всего интригует, рассуждает Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom.
3: Что касается наушников с камерами, обсуждается, да, следующее поколение AirPods. Пока не очень понятно, как это будет в итоге реализовано. Обсуждаются разные варианты, зачем нужны камеры для отслеживания жестов, для каких-то еще конструкций. Я думаю, что, возможно, это составная часть как раз умных очков, о которых тоже достаточно много говорят. В таком случае можно будет реализовать некое управление жестами через связку очки и наушники. Что касается юбилейного iPhone, в 2017 году был показан iPhone X, который сменил эпоху. Мы тогда увидели первый iPhone без кнопки снизу. Появился Face ID. Я думаю, что к 20-му юбилейному году Apple тоже готовит что-то интересное. По слухам, это будет стеклянный iPhone, полностью выглядящий как единый элемент. Именно для него и готовилась операционная система с дизайн-кодом Liquid Glass. iPhone Ultra также ожидается в конце этого года. Это складной iPhone в немножко нетипичном форм-факторе. Мы привыкли видеть эти устройства вытянутыми и с квадратным соотношением сторон в раскрытом состоянии. Apple предлагает другой опыт использования. Это будет устройство чуть больше похожее на так называемый паспорт в закрытом состоянии и со соотношением 4 к 3 в открытом. Интересно, потому что на рынке таких устройств не очень много. Они относительно недавно стали вообще появляться. Такие делает Huawei, и что-то подобное готовит Samsung на своей летней презентации. Это, что называется, классический Samsung. Всегда на слухах о устройствах Apple они стараются их обойти.

0: и чуть раньше что-то показать.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Параллельно Apple ускоряет разработку умных очков и других устройств с искусственным интеллектом. А в компании рассчитывают, что именно эти технологии станут драйверами роста в ближайшие годы. А впрочем, эксперты говорят, пока яблочный IT-гигант в работе с ИИ находится явно в роли догоняющего. К примеру, обновленный помощник Siri AI – обладает неплохой внутренней интеграцией, но серьезно уступает по функционалу алгоритмам от Google и OpenAI.
2: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
4: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Яндекс заключил соглашение с отелями на юге и в центре России, по которым планируется оборудовать 30% номерного фонда страны системой «Умный дом» к 2030 году. Об этом сообщают ведомости. Пробное тестирование будет проходить в гостиницах «Билибин Парк», «Абраудерс Олайт», «Парк Отель Плюс», «Мариот Красная Поляна» и других. Номера оснастят станции «Алиса» с базовыми функциями ИИ-ассистента, а также функциями по интеграции приборов в систему «Умный дом». В том числе планируется установить систему управления светом, шторами и приведением номера в комфортное состояние для гостя. Air Aero предложила странам АСЕАН передать России самолеты в мокрый лизинг. Как заявил замгендиректора авиакомпании Сергей Крупнов, авиасообщение между нашей страной и странами АСЕАН ограничено нехваткой провозных емкостей. Кроме того, из-за мирового топливного кризиса многие авиаперевозчики, в том числе азиатские, вынуждены сократили свои полетные программы. Поэтому такое решение будет выгодно обеим сторонам. Британская BBC сократит 550 рабочих мест из экономии. Как сообщил телеканал Sky News, это коснется персонала различных радиостанций и телеканалов и позволит сэкономить около 215 миллионов долларов уже к концу этого финансового года. В общей сложности новый руководитель BBC, который приступил к работе 18 мая, намерен уволить около 2000 человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: В 19:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Также вернулась оплата картами. Ранее неисправные банкоматы вновь заработали. В канистры тоже заправляют. Впрочем, остаются ограничения по одному виду бензина А95. В Подмосковье ситуация с заправками выравнивается. С доступностью топлива стало гораздо лучше, делится наблюдениями моя коллега Александра Сидорова.
0: Едем сегодня днем от Селигера в сторону Москвы. И не могу сказать, что на протяжении всей трассы, как и М-11, так и дороги от М-11 до Селигера, были какие-либо перебои с топливом. На заправках все спокойно. От Селигера до федеральной трассы М-11 были небольшие местные заправки. Была Роснефть, была Татнефть. Везде все спокойно, везде есть все виды топлива. Только на одной небольшой заправки «Сургутнефтегаз» было написано, что есть только 92-й и дизель. Очередей тоже нет, только сами заправщики спрашивают людей с московскими номерами, а что там с топливом в Москве, говорят, у вас там ажиотаж. Мы сами ехали по этой же дороге от Москвы до Селигера 12 июня, и тогда очереди и на «Лукойле», и на «Газпромнефти» были огромные. Люди стояли, начиная от дороги, а то и раньше, в очередях в сторону заправки. А сейчас действительно несколько машин.
6: Александра Сидорова, моя коллега, в Севастополе сегодня будет организована свободная продажа топлива на 11 АЗС, сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, можно будет купить бензин на E92, 95 ультра, 100 и дистоплива ультра. Вместе с тем продолжает действовать ограничение в 20 литров, а заправка в канистры запрещена, напомнил губернатор. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности на заправках. Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияет новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном урегулировании на Ближнем Востоке. Накануне индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2490 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели. Годовая выросла до 5,63, следует из данных Росстата. Ситуацию на рынках мы обсудим с инвестиционным стратегом УК «Ари Капитал» Сергеем Суверовым. Сергей, здравствуйте.
7: Да, добрый вечер.
6: Ну вот сегодня немножко тоже индекс Мосбиржи снизился по итогам основных торгов на 0,2%, примерно там же находится. И сейчас, ну вот что, по-вашему, сейчас оказывает наибольшее влияние на российский фондовый рынок?
7: Ну, действительно, фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. Я думаю, что главный фактор давления – это, во-первых, снижение цен на нефть. Brent уже торгуется ниже $80 за баррель. И второй фактор – это усиление санкционного давления на Россию, которое происходит на саммите Большой Семерки. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти евро к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний, и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Поэтому геополитика, наверное, сегодня это главный фактор, который влияет на акции. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго.
6: Ну, опять-таки, среди лидеров падения, среди ликвидных бумаг нефтегазовые российские фишки, та же Роснефть по сравнению с мартом уже подешевела на 54%, несмотря на то, что нефть сейчас стоит, это тоже Urals заметно дороже, на 15 примерно долларов, чем он стоил, скажем так, в конце прошлого года, начале этого года. Почему сейчас такие дешевые нефтегазовые бумаги России, даже несмотря на то, что нефть и газ подорожали?
7: Но они подорожали, но на самом деле все понимают, что подорожание нефти и газа носит временный характер, и цены уже начали падать. Я думаю, что как раз ожидания падения нефтяных цен и влияют на российские нефтегазовые компании. Кроме того, выросла стоимость фрахта для российских нефтяников и крепкий рубль. А крепкий рубль тоже является фактором, который давит на прибыль российских нефтяников и не позволял монетизировать в полной мере эффект от более высоких цен на нефть. Поэтому сочетание крепкого рубля, рост стоимости фрахта и ожидание того, что цены на нефть будут со временем снижаться, вот этот коктейль факторов и влияет негативно на акции российских нефтяников.
6: По нефти тоже сейчас совсем разные прогнозы. Одни говорят, что даже если реальное разблокирование Армузского пролива состоится, цены на нефть будут все равно высокими до конца, как минимум до конца этого года. То есть они должны быть где-то в районе $80, даже, возможно, $90 за баррель. Другие говорят, что нет, а мы сейчас быстренько пойдем к 70. У вас какие прогнозы?
7: Ну, на самом деле, действительно, прикрытие Армузского пролива – это опасный прецедент. Как говорил Гащечин на Петербургском международном экономическом форуме, что, возможно, и другие случаи, возможно, блокировки транспортных маршрутов в мире. Да, поэтому нельзя исключать, что будут заблокированы со временем какие-то другие транспортные маршруты. Поэтому, действительно, возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в районе, в коридоре $70-$80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
6: Ну и по ключевой ставке основной прогноз сейчас все-таки 50 пунктов снижения, но в то же время вот есть такой фактор, вы уже упоминали, как инфляционные ожидания населения, вот они опустились до 12,4, это минимум за последние два года, довольно резкое снижение, всегда свою политику жесткую Центробанк оправдывал тем, что вот, дескать, ожидания высокие, инфляционные у населения, у бизнеса, но вот сейчас вот резко снизилось до 12,4. Вот может ли это повлиять на Центробанк в плане того, что он снизит не на 50 пунктов, а больше?
7: Ну, я думаю, что да, фактор инфляционного ожидания имеет важное значение для политики денежно-кредитного центрального банка, но с другой стороны, мы видим, что на ряд товаров достаточно быстро растут цены, например, на бензин достаточно быстро растут цены, и кроме того, усиливается кредитование. Центральный банк также смотрит на динамику кредитования как один из факторов при принятии решений по денежно-кредитной политике. Вот рост кредитования, мне кажется, является тот фактором, который Центральный банк будет принимать во внимание, и поэтому я все-таки считаю маловероятным, что Центральный банк более резко снизит ключевую ставку, но сюрпризы разные возможны, надо вот дождаться заседания. Все-таки базовый прогноз, что снизит на 50 базисных пунктов.
6: Ну, то есть все то, что наше правительство и президент оценивают как положительные факторы, в том числе и рост кредитования, да, снижение безработицы и так далее, Центробанк оценивает как отрицательные. Спасибо. Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рик Капитал».
3: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые
8: толстые балахоны из ткани, которая даже при намокании не облегала тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными. Пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини.
4: Однажды летом на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят урегулировать, но не знают, как этого добиться, заявил президент США Дональд Трамп. «Думаю, они оба что-то хотят предпринять, просто не знают, как», сказал Трамп в среду на пресс-конференции по итогам саммита «семерки», говоря об урегулировании украинского конфликта. Трамп напомнил, что ранее очень хорошо общался и с президентом России, и с Зеленским. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Думу на территориях Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов страны. В России с 1 сентября вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. В частности, пассажиры смогут бесплатно резервировать места при покупке билета. В аэропорту будет доступна система бесплатного сопровождения, пишут ведомости. Также, если пассажиру потребуется сопровождающий во время перелета, место рядом с ним будет предоставляться без дополнительной платы. Будет закреплено и право на бесплатный провоз протезов и средств для ухода за ними. Новости на бизнес. Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратилось действие в феврале этого года из-за позиции США. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения? Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в поставке, цитата, «запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну». Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Эвиане. Его слова передает ТАСС. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Он ограничивал число развернутых стратегических ядерных боезарядов, а также межконтинентальных баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Реальная ли перспектива заключение нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
10: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Это может означать, что Трамп вспомнил о своих обещаниях и просто их воспроизвел. Но ничего помимо этого за этим предложением не стоит, потому что Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США по общему объему и стратегических, и средней дальности, и оперативно-тактических ядерных средств, которые имеются у двух остальных держав. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ, чтобы не с пустого места начинать диалог, а все-таки отталкиваясь, опираясь на какой-то фундамент, который был заложен этим договором. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто, я бы сказал так, вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
6: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности, Института мировой экономики и международных отношений. Инициативу заключить такое трехстороннее соглашение Дональд Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? Об этом Наталья Шашина.
11: «Бизнес говорит».
12: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
13: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
12: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
14: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
12: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В ОЗОН сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
15: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
12: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
6: Британский суд отправил под стражу капитана шедшего из России танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно его капитана встретило критику не только в России, но и в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
16: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и 2 боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Панд, арестован. Ему предъявлено обвинение в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы InMarine Кирилл Маслов.
17: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
16: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ Смиртес в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ Смиртес – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
18: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушается. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
16: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
11: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Деньги. Монетный двор США прекратил реализацию популярных золотых инвестиционных монет с изображением орла, так называемых American Gold Eagle. Это случилось впервые с 1986 года, когда их начали чеканить. Оказалось, что из-за ажиотажного спроса на монеты в связи с ростом цен на золото они просто закончились. Монетный двор сообщил, что надеется восстановить запасы монет и снова начать продавать их в кратчайшие сроки. История денег на Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Сардар Авликулиев. Товарооборот между Россией и Брунеем приблизился к отметке в миллиард долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с султаном Брунея Хасаналом Балкиахом на полях саммита «Россия-АСЕАН». Россия и Индонезия выходят на договоренности о строительстве флота плавучих АЭС, в том числе совместно с индонезийским бизнесом, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в рамках саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Национальная система платежных карт предложила обнулить межбанковскую ставку вознаграждения для карт международных платежных систем, чтобы постепенно вывести визу и мастер-карт из оборота в России, сообщает компания. Предполагается, что с начала 2027 года ставку снизят до 1%, а с 2028 до 0%. В Петербурге на частной земле запретят устанавливать киоски и ларьки без согласования с властями. Соответствующий законопроект городское заксобрание одобрило в первом чтении. Как пояснил председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четербок, сейчас на частных территориях киоски и ларьки можно поставить без согласования места, внешнего вида и требований безопасности, что влияет на комфорт жителей и облик города.
9: Продажи новых гибридных электрических автомобилей в России за январь-май выросли на 88% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Было продано 44 тысячи новых электрокаров и гибридов, заявил замдиректора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов. Он подчеркнул, что доля российской техники в этом сегменте также продемонстрировала рост. Так, за 5 месяцев она составила 27% против 8% годом ранее. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
11: Погода в Москве.
6: В Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 12, завтра до плюс 15, облачно, временами дождь. Потеплее будет в пятницу-субботу, 20-21 градус, облачно с прояснениями, но временами дожди. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Макс решил проблему с получением уведомлений на iPhone. У мессенджера появилась веб-версия, в которой пользователи устройств на iOS могут получать уведомления, сообщает ТАСС. Этот способ будет работать, если добавить иконку веб-версии на домашний экран и во всплывающем окне разрешить получение уведомлений. Комментирует независимый консультант по взаимодействию с Apple Никита Тюников.
20: На сегодня это лучшее, что они могут сделать. Пользователи устанавливают веб-приложение прямо на iPhone, и уведомления приходят через браузер Safari. При этом те, кто пользуется ранее установленным приложением, смогут получать пуш-уведомления и открывать их в нем. Удивительно, что токен, который отвечает за пуш-уведомления Макса, отключили в тот же день, как приложение удалили из App Store. Обычно после блокировки этот токен живет еще около 2 месяцев. Так бывает с банковскими приложениями, их удаляют из магазина, а пуши продолжают приходить еще 60 дней. Я искренне хочу, чтобы стороны договорились, но сейчас разговор давно вышел за пределы мессенджера Макс. ООО Макс в санкционных списках не состоит. Тем не менее, на прошлой неделе центр сертификации Let's Encrypt отозвал сертификаты безопасности у сайта max.ru. Исполнительный директор компании Let's Encrypt Джош Аас публично объяснил решение тем, что мессенджер находится под контролем компании, попавшей под санкции. По логике, такую информацию они могли получить от американского регулятора. Есть основания полагать, что Управление по контролю за иностранными активами США УФАК разослало непубличное предупреждение о недопустимости работать с мессенджером. В санкционных списках компании нет, а ограничения уже действуют. Компании подчиняются регулятору, это нормально. Но когда такие решения выписываются не публично, страдает вся IT-отрасль, которая работает в экосистеме Apple. Страдают российские разработчики, российские компании и российские пользователи.
6: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple. Приложение Max пропало из магазина приложений App Store 3 июня. Вскоре после этого пользователи айфонов перестали получать уведомления мессенджера. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил о ведении переговоров с Apple и обещал решить вопрос с доступом к приложению. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал мессенджер Max шпионским софтом на основании нескольких проверок. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
21: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
22: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там где столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем в маркетинг, пиар, продукцию, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
21: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции Бизнес FM Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
1: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
21: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
2: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
21: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока, картинки жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
5: Бизнес говорит.
23: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
24: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
23: Ощущения Галины, продающей клубнику на Рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
25: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
26: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
25: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
23: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
0: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
23: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Дама Сафарова.
4: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
26: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
4: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
23: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
26: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
4: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
23: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
11: Наизусть. Вольтер.
5: Что такое оптимизм? Это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо.
11: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Двое из пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Брянской области детей находятся в реанимации, сообщил журналистам в РИО губернатор региона Игорь Ковальчук. Это не значит, что их жизни что-то угрожает. Просто травмы чуть тяжелее, чем у остальных, сказал Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы. Два человека пострадали в Васильевке в Запорожской области после атаки ВСУ по территории городского рынка, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Китаю и России за то, что те сохранили нейтральную позицию в отношении Ирана. По словам американского президента, Россия и Китай могли бы значительно осложнить задачу. Трамп сообщил, что обратился с просьбой к Пекину и Москве не продавать Ирану оружие. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивает принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижение этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации «Совместный план действий», добавил российский президент. Татнефть отменила введенные ранее ограничения на отпуск бензина АЕ-92 и дизтоплива на своих АЗС, рассказал ТАСС, источник близких компаний. Ранее в Татарстане были введены временные лимиты на отпуск топлива на АЗС, чтобы избежать искусственного ажиотажа, сообщалось на сайте главы республики. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 20:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что президент США теперь разделяет позицию Европы по Украине, это подразумевает давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева, однако сам Трамп публично это не говорил. Какая у него сейчас может быть позиция и цели? Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. По нескольким адресам прошли обыски. По данным Фонтанки, поводом для задержания стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Чем известен Трабер? И крупнейшая в мире криптобиржа Binance может потерять доступ к рынку ЕС. Согласно новому регламенту, такие компании должны до конца июня получить лицензию хотя бы в одной из стран ЕС для обслуживания европейских клиентов. Binance решила получить лицензию в Греции, но по данным источников СМИ, там заявку уже отклонили. А почему такое могло произойти и что дальше? Подробности на Business FM.
8: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
6: Очередной разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что американский президент теперь разделяет позиции Европы по Украине. Премьер Канады Марк Карни сообщил, что провел с Дональдом Трампом несколько разговоров. По словам канадского политика, Трамп в вопросе Украины теперь выбирает точку зрения, которую западные лидеры считают наиболее реалистичной. Ранее об этом же заявлял канцлер Германии Мерц. Он сообщил, что Трамп и Европа пришли к общей позиции по украинскому конфликту. Это подразумевает под собой давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева. Однако сам Трамп пока, по крайней мере, публично таких сигналов не посылал. Более того, свои разговоры с Владимиром Путиным и Зеленским американский президент назвал очень хорошими. По его мнению, в отношении урегулирования, цитата, что-то намечается. Трамп даже считает, что Зеленскому и Путину нужно поговорить, но они не знают, как это сделать. При этом никаких обязательств по отношению к Европе американский президент на себя не брал, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
12: Конечно, были предсказания о том, что саммит, как и прошлая встреча в Канаде, закончится скандалом, что будут продемонстрированы очень явные глубокие разногласия по самым разным вопросам, но этого не произошло. Какие-то вопросы просто были изъяты из повестки дня, скажем. Но по каким-то вопросам Трамп предпочел не идти на обострение, и это позволило достичь, по крайней мере, общего консенсуса и по Украине, и по Армузскому проливу, ну и по некоторым другим геополитическим проблемам, которые заботят сейчас и Европу, и Соединенные Штаты. При этом, конечно, надо сказать, что никаких конкретных обязательств Трамп на себя здесь не взял, и, в принципе, его позиция может измениться. Думаю, что на исход этой встречи повлияла сложившаяся геополитическая конъюнктура. Трамп пришел к саммиту «семерки» ослабленным. Это, конечно, и неудачная война с Ираном. Это не совсем успешный визит в Китай, где не удалось добиться торговой капитуляции Пекина. То есть вот эта позиция слабости, по всей видимости, предопределила нежелание Трампа создавать себе дополнительную проблему в виде острого кризиса в отношении со своими союзниками, прежде всего европейскими. Я допускаю, что внешне может показаться, что некий общезападный консенсус установлен, но на деле, конечно, вот эти противоречия между двумя берегами Атлантики сохранялись и будут сохраняться и дальше.
6: Андрей Картунов, политолог-международник, ранее журнал «Политика» со ссылкой на источник среди европейских дипломатов утверждал, что Трамп взамен на поддержку Украины хочет получить помощь европейских лидеров в регулировании своего конфликта с Ираном и в разминировании Армузского пролива. Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Трабера задержали утром среды по нескольким адресам, связанным с предпринимателем. В Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли обыски. Поводом для задержания, по данным Фонтанки, стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Трабера следствие считает причастным к его организации. Предпринимателя и отца гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова убили в октябре 2020 года в его загородном доме в момент, когда он выходил из бани окунуться в реку. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега. Его и орудие убийства так и не нашли. Илья Траберу 75 лет. Он известный петербургский бизнесмен, чьи активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, последние годы он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Официальные правоохранительные органы пока не делали заявления, рассказывает замглавного редактора «Фонтанки.ру», главный редактор «47 News» Евгений Вышенков.
3: масштаб элит-рабера выходит за пределы Санкт-Петербурга или области. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита. И уже после 91 года он постепенно обладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент, вот здесь и сейчас, да, у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в Подвыборгом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы, которые связаны с портовым бизнесом. Причина, по которой сегодня произошло его фактическое задержание. В Следственном комитете России находится в производстве уголовное дело по убийству несколько лет назад известного бизнесмена города Выборга. Его звали Александр Петров. Сегодняшнее событие, уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
6: Евгений Вышенков, замглавного редактора «Фонтанки.ру».

0: Регулятор заявку рассмотрел и решил ее отклонить. Официально об этом еще не объявлено. Греческая комиссия по рынку капитала ситуацию никак не комментирует. Представители Binance утверждают, что криптобиржа продолжает сотрудничество с европейскими регуляторами, что компания выполнила все требования законодательства ЕС. Может ли Binance остаться без европейских клиентов, говорит глава инвестиционного офиса Astara Falcon Елена Нефедова.
1: Формально речь идет о лицензии, но по существу решается более принципиальный вопрос, а именно кто устанавливает правила на криптовалютном рынке. Отказ Binance выглядит вероятным, но все-таки не стопроцентным, и трактовать его как окончательный приговор, я думаю, преждевременно. Биржа, очевидно, ведет переговоры и при необходимости способна подать заявку в другой юрисдикции Союза, не через Грецию. И ключевой вопрос здесь даже не в том, покинет ли Binance Европу, а скорее в том, на каких условиях она сможет туда вернуться. Пока окончательного решения нет, но сама компания заявляет, что выполнила все требования. Единого прогноза на рынке также нет. Одни эксперты считают отказ почти неизбежным, другие допускают некоторый компромисс. Если разрешение все-таки не будет получено, то первыми последствия считают европейские клиенты. И тут уже возможны и перебои в обслуживании, ограничения на торговлю, вывод средств, а также вынужденный переход на другие площадки с меньшей ликвидностью. При этом для самой биржи потери европейского рынка чувствительны, но не критично. Все-таки у нее глобальный бизнес, и по итогам 2025 года было более 300 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.
0: Елена Нефедова, глава инвестиционного офиса Astara Falcon. Если Binance останется без европейской лицензии, с 1 июля криптобиржа не сможет законно обслуживать клиентов ЕС, они могут потерять доступ к самой торговой площадке и своим аккаунтам. Это также ставит под угрозу вывод клиентских средств. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
2: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
3: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
2: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился. закончился со счетом 7-1 в пользу Германии. Поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку. Но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.

0: В игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
1: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.
3: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
2: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Яндекс заключил соглашение с отелями на юге и в центре России, по которым планируется оборудовать 30% номерного фонда страны системой «Умный дом» к 2030 году. Об этом сообщают ведомости. Пробное тестирование будет проходить в гостиницах «Билибин Парк», «Абраудер Соллайт», «Парк Отель Плюс», «Мариот Красная Поляна» и других. Номера оснастят станция «Алиса» с базовыми функциями ИИ-ассистента, а также функциями по интеграции приборов в систему «Умный дом». В том числе планируется установить систему управления светом, шторами и приведением номера в комфортное состояние для гостя. Air Aero предложила странам АСЕАН передать России самолеты в мокрый лизинг. Как заявил замгендиректора авиакомпании Сергей Крупнов, авиасообщение между нашей страной и странами АСЕАН ограничено нехваткой провозных емкостей. Кроме того, из-за мирового топливного кризиса многие авиаперевозчики, в том числе азиатские, вынуждены сократили свои полетные программы. Поэтому такое решение будет выгодно обеим сторонам. Британская BBC сократит 550 рабочих мест из экономии. Как сообщил телеканал Sky News, это коснется персонала различных радиостанций и телеканалов и позволит сэкономить около 215 миллионов долларов уже к концу этого финансового года. В общей сложности новый руководитель BBC, который приступил к работе 18 мая, намерен уволить около 2000 человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: В 20:48 в Москве вы слушаете Business FM. Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном урегулировании на Ближнем Востоке. Накануне индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2490 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
5: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
7: По поводу ставки в пятницу заседания ЦБ, что можно от него ожидать?
5: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточит сигнал, но там, в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12-й ставки.
6: С Ильей Голубовым беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели. Годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
8: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти евро к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп пообещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре $70-$80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
6: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. По последним данным, инфляционные ожидания населения в России опустились до минимальных значений за последние два года 12,4%. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня. В России резко обвалилась оптовая цена на куриные яйца. По данным системы мониторинга ЭКПАК, к концу мая десятки яиц категории С1 в Москве подешевел до 25 рублей, хотя еще в середине февраля стоил 110. Таким образом, за 3,5 месяца оптовая цена снизилась почти в 4,5 раза и оказалась значительно ниже себестоимости производства. Эксперты связывают ситуацию с перепроизводством и ростом предложения на рынке. К тому же есть сезонный фактор. Летом потребители чаще выбирают овощи, фрукты и мясо. Но ситуация со стоимостью куриных яиц в опте неоднородная и разница от региона к региону, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
9: Цифра неожиданно низкая, мы таких данных не имеем. Оптовые сделки на рынке достаточно волатильные, локальные и меняются зачастую раз в день и даже чаще. В опте цены сильно различаются, в том числе в моменте, по регионам и даже отдельным предприятиям. Мы не можем исключать, что в какой-то момент на какой-то территории имела место в опте вот эта цифра на конкретную дату 25 рублей, но на самом деле, конечно, в опте яйца стоят дороже. А что касается розницы, в мае средняя цена розничная на куриные яйца составляла 109 рублей 10 копеек за десяток. Причем за май яйца в рознице не подешевели, а подорожали на 13,5%. В общем, яйца действительно дешевеют. Ну, во-первых, это сезонность. На птицефабриках в летний период производство наоборот. Из-за сезонности яйценоска свинцушек возрастает. И вот этот гэп, получающийся, и давит на цены, да, в том числе вот на самую распространенную категорию С1. Что касается производителя, то, конечно, сейчас они в сложном положении. Производство и оптовые продажи яиц ситуация убыточная, потому что ровным счетом по всей стране профицит производства яйца составляет, по разным оценкам, 15-20%. А потребление яиц стагнирует или не растет.
6: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». Основная сложность для производителей куриного яйца сейчас именно сезонный фактор, но к этому участники рынка адаптировались, говорит коммерческий директор производителя куриного яйца ИП «Зарабеков» в Тамбовской области Данила Дорошин.
10: Да, летом не сезон, потому что летом кто-то своих курей выращивает, кто-то... В общем, люди меньше едят. Зимой, соответственно, спроса больше, зимой праздники. Самый пик цены, самый пик спроса находится где-то в промежутке март-апрель, потому что там Пасха, там уже самый пик цены. Сейчас всем, кто занимается яйцом, летом в разы сложнее, чем зимой.
11: А вот вы эту стоимость подтверждаете?
10: Если мы продаем в больших объемах, цена будет одна, если продаем в розницу у себя в городе, то цена будет другая. Условно говоря, берем С1 по большому опту от одной фуры, то С1 у нас от 3 рублей до 3,5, в зависимости от логистики. А оптом, а в розницу у нас, в нашем городе по Тамбову, на Москву пока что и на Россию мы не выходим, но, скорее всего, будем выходить в этом году. У нас где-то 5,5 рублей за С1. Можем продать дешевле по согласованию с клиентом. Ну, летом всегда тяжелее, чем зимой. Так в целом работается, как и работалось там в том году, в позапрошлом. В этом не таких кардинальных изменений нет. Яйцо, оно живет зимой и где-то с осени по весну. Оно хорошо живет, и очень хорошо идет, так как есть большой спрос, а ближе к лету уже все, спрос падает.
6: Данила Дорошин, коммерческий директор производителя куриного яйца ИП «Зарабеков». Эксперты отмечают, что производство яиц в России продолжает расти. В 2025 году выпуск увеличился более чем на 4%, с начала 2026 года еще на 3%. Также растет экспорт куриного яйца. В частности, по итогам апреля суммарная стоимость поставок в Казахстан увеличилась вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер 1 от 5,865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xvantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
13: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги.
2: В 1922 году в России были разрешены валютные операции и созданы фондовые биржи. Для поддержания курса червонца Государственный банк проводил валютные интервенции, а также покупал и продавал золото на бирже. В результате в течение всего 1923 года курс червонца неуклонно рос, и не только в России. Например, на Нью-Йоркской бирже червонец котировался выше любой другой европейской валюты. История денег на Business FM.
3: ФМ. «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес FM». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
14: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Страны группы семи договорились усилить давление на Россию. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита «Семерки» сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы взяли на себя обязательство усилить давление, в том числе путем укрепления наших санкций», — сказал он. По словам Макрона, страны группы семи намерены продолжать борьбу с так называемым «теневым российским флотом». Россия и страны АСЕАН работают над углублением партнерства, заявил президент России Владимир Путин. Сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества, работают над углублением партнерских связей, сказал глава российского государства на приеме в честь участников саммита «Россия-АСЕАН». Ряд стран проявляет интерес к закупкам российского сжиженного природного газа и нефти, а также к участию России в инвестиционных проектах по развитию энергетической инфраструктуры в Юго-Восточной Азии, в проектах по регазификации и созданию нефтехранилищ. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников журналистам на полях форума «Россия-АСЕАН» в Казани. В Петербурге запретят продавать алкоголь во время праздника выпускников «Алые паруса», сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на нормативные акты. Запрет не распространяется на организацию общественного питания, а также на розничную продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите «Большой семерки». Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения? Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестованы и само судно. Капитан – гражданин Индии и обвиняется в поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Насколько это юридически обосновано? Подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане. Его слова передает ТАСС. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Он ограничивал число развернутых стратегических ядерных боезарядов, а также межконтинентальных баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
15: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Это может означать, что Трамп вспомнил о своих обещаниях и просто их воспроизвел. Но ничего помимо этого за этим предложением не стоит, потому что Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения. Он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США по общему объему и стратегических, и средней дальности, и оперативно-тактических ядерных средств, которые имеются у двух остальных держав. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ, чтобы не с пустого места начинать диалог, а все-таки отталкиваясь, опираясь на какой-то фундамент, который был заложен этим договором. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто, я бы сказал так, вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
6: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММО РАН. Инициативу заключить такое трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Уорд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? Об этом Наталья Шашина.
16: «Бизнес говорит».
4: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолд» Михаил Акулов.
17: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, потому что маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
4: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
18: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
4: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
19: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно. невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, Marketplace забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если Marketplace, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось.
4: Фактически решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
6: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России танкера MV «Смиртас». Вместе с ним арестовано и само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
20: Задержание танкера MV «Смиртас» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и двух боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Пант, арестован. Ему предъявлено обвинение в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобно идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
21: Поэтому нахождение судна в Британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
20: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. MV «Смиртас» в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват MV «Смиртас» – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
0: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение. Конвенция по морскому праву, конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
20: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллен и Джейн Келви. В своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться и несмотря на пуск сигнальных ракет. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшее с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртос». Кир Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
1: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Людские ссоры не длились бы так долго, если бы вся вина была на одной стороне. Наизусть. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Увлекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах главного форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Зевченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
6: В Москве сейчас плюс 16, облачно с прояснениями, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 12, завтра днем до 16 градусов, облачно, временами дождь. Пятница, суббота потеплее, до 20-21 градуса, будет облачно с прояснениями, но временами тоже дождь. Двадцать один 16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Макс решил проблему с получением уведомлений на iPhone. У мессенджера появилась веб-версия, в которой пользователи устройств на iOS могут получать уведомления, сообщает ТАСС. Этот способ будет работать, если добавить иконку веб-версии на домашний экран и во всплывающем окне разрешить получение уведомлений. Комментирует независимый консультант по взаимодействию с Apple Никита Тюников.
5: На сегодня это лучшее, что они могут сделать. Пользователи устанавливают веб-приложение прямо на iPhone, и уведомления приходят через браузер Safari. При этом те, кто пользуется ранее установленным приложением, смогут получать пуш-уведомления и открывать их в нем. Удивительно, что токен, который отвечает за пуш-уведомления Макса, отключили в тот же день, как приложение удалили из App Store. Обычно после блокировки этот токен живет еще около 2 месяцев. Так бывает с банковскими приложениями, их удаляют из магазина, а пуши продолжают приходить еще 60 дней. Я искренне хочу, чтобы стороны договорились, но сейчас разговор давно вышел за пределы мессенджера Макс. ООО Макс в санкционных списках не состоит. Тем не менее, на прошлой неделе центр сертификации Let's Encrypt отозвал сертификаты безопасности у сайта max.ru. Исполнительный директор компании Let's Encrypt Джош Аас публично объяснил решение тем, что мессенджер находится под контролем компании, попавшей под санкции. По логике, такую информацию они могли получить от американского регулятора. Есть основания полагать, что Управление по контролю за иностранными активами США УФАК разослало непубличное предупреждение о недопустимости работать с мессенджером. В санкционных списках компании нет, а ограничения уже действуют. Компании подчиняются регулятору, это нормально. Но когда такие решения выписываются не публично, страдает вся IT-отрасль, которая работает в экосистеме Apple. Страдают российские разработчики, российские компании и российские пользователи.
6: Никита Тюников, независимый консультант по взаимодействию с Apple. Приложение Макса пропало из магазина приложения App Store 3 июня. Вскоре после этого пользователи айфонов перестали получать уведомления мессенджера. Глава Минцифры Максим Шадаев сообщал о введении переговора с Apple и обещал решить вопрос с доступом к приложению. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал мессенджер Макс шпионским софтом на основании нескольких проверок, однако позднее снял эту пометку. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
7: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
8: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, и там столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
7: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции Бизнес ФМ Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
23: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
7: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости «Бест Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
9: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
7: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
16: Бизнес говорит.
10: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
11: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
10: Ощущения Галины, продающей клубнику на рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
12: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
24: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
12: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
10: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов – рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
25: Оптовики у нас берут 550-650 рублей, а конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
10: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
26: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
24: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
26: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
10: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
24: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
26: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
10: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
1: «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. 62-летний мужчина погиб в луганском городе Сватове при ударе ВСУ по жилому дому, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Также, по его словам, в республике после удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погибла женщина и ранено еще два человека. Один взрослый, один ребенок находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, сообщил глава Минздрава Белоруссии. Дежурные средства российской ПВО с 14 до 20 часов среды перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа над 5 регионами Азовским и Черным морями, сообщило в среду Министерство обороны России. Ошибка пилотирования рассматривается среди версий крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. На борту самолета был пилот и пассажир, владелец судна. Оба погибли. Последствия кризиса на Ближнем Востоке будут ощущаться в мировой экономике еще долгое время. Восстановление темпов ее роста будет постепенным, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников на полях форума «Россия-АСЕАН» в Казани. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижение этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации совместный план действий, добавил глава российского государства. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Москва 21:30, студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Новый разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что президент США теперь разделяет позицию Европы по Украине. Это подразумевает давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева. Однако сам Трамп публично это не говорил. Какая у него сейчас может быть позиция и цели? Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. По нескольким адресам прошли обыски. По данным Фонтанки, поводом для задержания стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова, чем известен Трабер. И крупнейшая в мире криптобиржа Binance может потерять доступ к рынку ЕС. Брюссель обязал такие биржи до конца июня получить лицензию хотя бы в одной из стран ЕС для обслуживания европейских клиентов. Binance подала заявление в Греции, но по неофициальным данным СМИ там заявку уже отклонили. Почему и что дальше? Подробности на Business FM.
6: Очередной разворот Трампа. Западные лидеры заявляют, что американский президент теперь разделяет позиции Европы по Украине. Премьер Канады Марк Карни сообщил, что провел с Дональдом Трампом несколько разговоров. По словам канадского политика, Трамп в вопросе Украины теперь выбирает точку зрения, которую западные лидеры считают наиболее реалистичной. Ранее об этом уже заявлял канцлер Германии Мерц. Он сообщил, что Трамп и Европа пришли к общей позиции по украинскому конфликту. Это подразумевает под собой давление на Москву и дальнейшую поддержку Киева. Однако сам Трамп, по крайней мере, публично таких сигналов не посылал. Более того, свои разговоры с Путиным и Зеленским американский президент назвал очень хорошими, по его мнению, в отношении урегулирования, цитата, что-то намечается. Трамп даже считает, что Зеленскому и Путину нужно поговорить, но они не знают, как это сделать. При этом никаких обязательств по отношению к Европе американский президент на себя не брал, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Конечно, были предсказания о том, что саммит, как и прошлая встреча в Канаде, закончится скандалом, что будут продемонстрированы очень явные глубокие разногласия по самым разным вопросам, но этого не произошло. Какие-то вопросы просто были изъяты из повестки дня, скажем. Но каким-то вопросам Трамп предпочел не идти на обострение, и это позволило достичь, по крайней мере, общего консенсуса и по Украине, и по Армузскому проливу, ну и по некоторым другим геополитическим проблемам, которые заботят сейчас и Европу, и Соединенные Штаты. При этом, конечно, надо сказать, что никаких конкретных обязательств Трамп на себя здесь не взял, и, в принципе, его позиция может измениться. Думаю, что на исход этой встречи повлияла сложившаяся геополитическая конъюнктура. Трамп пришел к саммиту «семерки» ослабленным. Это, конечно, и неудачная война с Ираном. Это не совсем успешный визит в Китай, где не удалось добиться торговой капитуляции Пекина. То есть вот эта позиция слабости, по всей видимости, предопределила нежелание Трампа создавать себе дополнительную проблему в виде острого кризиса в отношении со своими союзниками, прежде всего европейскими. Я допускаю, что внешне может показаться, что некий общезападный консенсус восстановлен, но на деле, конечно, вот эти противоречия между двумя берегами Атлантики сохранялись и будут сохраняться и дальше.
6: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее журнал «Политика» со ссылкой на источник среди европейских дипломатов утверждал, что Дональд Трамп взамен на поддержку Украины хочет получить помощь европейских лидеров в регулировании своего конфликта с Ираном. К другим темам. Задержан Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Петербурга. Трабера задержали утром в среду по нескольким адресам, связанным с предпринимателем в Санкт-Петербурге и Ленобласти, прошли обыски. Поводом для задержания, по данным Фонтанки, стало расследование убийства известного выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова. Трабера следствие считает причастным к его организации. Предпринимателя и отца гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова убили в октябре 2020 года в его загородном доме в момент, когда он выходил из бани окунуться в реку. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега, его и орудие убийства так и не нашли. Илья Траберу 75 лет, он известный петербургский бизнесмен, чьи активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Официально правоохранительные органы пока не делали заявления, рассказывает замглавного редактора «Фонтанки.ру», главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
13: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита, и уже после 91 года он постепенно овладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент, вот здесь и сейчас, да, у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в подвыборговом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминала, которые связаны с портовым бизнесом, причина, по которой сегодня произошло его фактическое задержание. В Следственном комитете России находится в производстве уголовное дело по убийству несколько лет назад известного бизнесмена города Выборга. Его звали Александр Петров. Сегодняшнее событие, уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
6: Евгений Вышенков, замглавного редактора «Фонтанки.ру». Вместе с Травером задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР. Травера, по данным Интерфакса, доставит в Москву для проведения следственных действий. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance может потерять доступ к рынку Евросоюза. Согласно новому регламенту, работающие с криптовалютой компании должны до конца июня получить лицензию хотя бы в одной из стран ЕС, чтобы продолжать обслуживание европейских клиентов. Binance решила получать лицензию в Греции. Заявка была подана еще в январе, по данным агентства Reuters, который ссылается на неназванные информированные источники. Греческий регулятор заявку рассмотрел и решил ее отклонить. Официально об этом еще не объявлено. Греческая комиссия по рынку капитала ситуацию никак не комментирует. Представители Binance утверждают, что криптобиржа продолжает сотрудничество с европейскими регуляторами, что компания выполнила все требования законодательства ЕС. Может ли Binance остаться без европейских клиентов, говорит глава инвестиционного офиса Astara Falcon Елена Нефедова.
4: Формально речь идет о лицензии, но по существу решается более принципиальный вопрос, а именно кто устанавливает правила на криптовалютном рынке. Отказ Binance выглядит вероятным, но все-таки не стопроцентным, и трактовать его как окончательный приговор, я думаю, преждевременно. Биржа, очевидно, ведет переговоры и

0: более 300 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.
1: Елена Нечёдова, глава инвестиционного офиса Astera Falcon. Если Binance останется без европейской лицензии, с 1 июля криптобиржа не сможет законно обслуживать клиентов ЕС. Они могут потерять доступ к самой торговой площадке и своим аккаунтам. Это также ставит под угрозу вывод клиентских средств. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
2: О том, что каждый матч CM2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Reuters, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала Sport24 Михаил Типков.
3: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, да, коммерческая, можно сказать, американская история. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA – и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
2: И в отрыве от коммерции перерывы на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии. Поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку. Но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
2: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и

0: Заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
2: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги.
5: Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
4: История денег на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
6: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
4: Комментарии Вовда.
6: Личный взгляд на главные события.
4: Бизнес говорит.
6: Чтобы кто надо услышал.
4: Бесценные знания.
6: Неочевидные, но удивительные факты.
4: Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Яндекс заключил соглашение с отелями на юге и в центре России, по которым планируется оборудовать 30% номерного фонда страны системой «Умный дом» к 2030 году. Об этом сообщают ведомости. Пробное тестирование будет проходить в гостиницах «Билибин парк», «Абраудер Соллайт», «Парк отель Плюс», «Мариот Красная Поляна» и других. Номера оснастят станция «Алиса» с базовыми функциями ИИ-ассистента, а также функциями по интеграции приборов в систему «Умный дом». В том числе планируется установить систему управления светом, шторами и приведением номера в комфортное состояние для гостя. Ир Аэро предложила странам АСЕАН передать России самолеты в мокрый лизинг. Как заявил замгендиректор авиакомпании Сергей Крупнов, авиасообщение между нашей страной и странами АСЕАН ограничено нехваткой провозных емкостей. Кроме того, из-за мирового топливного кризиса многие авиаперевозчики, в том числе азиатские, вынуждены сократили свои полетные программы. Поэтому такое решение будет выгодно обеим сторонам. Британская BBC сократит 550 рабочих мест из экономии. Как сообщил телеканал Sky News, это коснется персонала различных радиостанций и телеканалов и позволит сэкономить около 215 миллионов долларов уже к концу этого финансового года. В общей сложности новый руководитель BBC, который приступил к работе 18 мая, намерен уволить около 2000 человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: В 21.47 в Москве вы слушаете Business FM. Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже 80 долларов за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном урегулировании на Ближнем Востоке. Накануне индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2490 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
10: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно 100 долларов за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
8: По поводу ставки в пятницу заседания ЦБ, что можно от него ожидать?
10: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточит сигнал, ну, там, в моем понимании, мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень, там, 12-й ставки.
9: С Ильей Голубовым беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели. Годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
11: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти евро к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний, и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негатив влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре 70-80 долларов за будет торговаться нефть вот во второй половине года.
9: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. По последним данным, инфляционные ожидания населения в России опустились до минимальных значений за последние два года 12,4%. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня. В России резко обвалилась оптовая цена на куриные яйца. По данным системы мониторинга ЭКПАК, к концу мая десятки яиц категории С1 в Москве подешевел до 25 рублей, хотя еще в середине февраля стоил 110. Таким образом, за 3,5 месяца оптовая цена снизилась почти в 4,5 раза и оказалась значительно ниже себестоимости производства. Эксперты связывают ситуацию с перепроизводством и ростом предложения на рынке. К тому же есть сезонный фактор. Летом потребители чаще выбирают овощи, фрукты и мясо. Но ситуация со стоимостью куриных яиц в опте неоднородная и разница от региона к региону, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
12: Цифра неожиданно низкая, мы таких данных не имеем. Оптовые сделки на рынке достаточно волатильные, локальные и меняются зачастую раз в день и даже чаще. В опте цены сильно различаются, в том числе в моменте, по регионам и даже отдельным предприятиям. Мы не можем исключать, что в какой-то момент на какой-то территории имела место в опте вот эта цифра на конкретную дату 25 рублей, но на самом деле, конечно, в опте яйца стоят дороже. А что касается розницы, в мае средняя цена розничная на куриные яйца составляла 109 рублей 10 копеек за десяток. Причем за май яйца в рознице не подешевели, а подорожали на 13,5%. В опте яйца действительно дешевеют. Ну, во-первых, это сезонность. На птицефабриках в летний период производство наоборот. Из-за сезонности яйценоскость несушек возрастает. И вот этот гэп, получающийся, и давит на цены, да, в том числе вот на самую распространенную категорию С1. Что касается производителя, то, конечно, сейчас они в сложном положении. Производство и оптовые продажи яиц ситуативно убыточные, потому что ровным счетом по всей стране профицит производства яйца составляет, по разным оценкам, 15-20%, а потребление яиц стагнирует или не растет.
9: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». Основная сложность для производителей куриного яйца сейчас именно сезонный фактор, но к этому участники рынка адаптировались, говорит коммерческий директор производителя куриного яйца ИП «Зарабеков» в Тамбовской области Данила Дорошин.
13: Летом не сезон, потому что летом кто-то своих курей выращивает, кто-то... В общем, люди меньше едят. Зимой, соответственно, спроса больше, зимой праздники. Самый пик цены, самый пик спроса находится где-то в промежутке март-апрель, потому что там Пасха, там уже самый пик цены. Сейчас всем, кто занимается яйцом, летом в разы сложнее, чем зимой.
14: А вот вы эту стоимость подтверждаете?
13: Если мы продаем в больших объемах, цена будет одна, если продаем в розницу у себя в городе, то цена будет другая. Условно говоря, берем S1 по большому опту от одной фуры, то S1 у нас от 3 рублей до 3,5, в зависимости от логистики. А оптом, а в розницу у нас в нашем городе, по Тамбову, на Москву пока что и на Россию мы не выходим, но, скорее всего, будем выходить в этом году. У нас где-то 5,5 рублей за S1. Можем продать дешевле по согласованию с клиентом. Ну, летом всегда тяжелее, чем зимой. Так в целом работается, как и работалось там в том году, в позапрошлом. В этом не таких кардинальных изменений нету. Яйцо, оно живет зимой и где-то с осени по весну. Оно хорошо живет, и очень хорошо идет, так как есть большой спрос, а ближе к лету уже все, спрос падает.
9: Данила Дарушин, коммерческий директор производителя куриного яйца ИП «Зарабеков». Эксперты отмечают, что производство яиц в России продолжает расти. В 2025 году выпуск увеличился более чем на 4%, с начала 2026 года еще на 3%. Также растет экспорт куриного яйца. В частности, по итогам апреля суммарная стоимость поставок к Казахстану увеличилась вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года.
15: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Бизнес FM.
16: Это и другие рубрики Бизнес FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
17: Между делом с Кирой Альтман.
18: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор.
19: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто... Ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грасса и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть. Оно есть, да.
18: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
17: Между делом на Бизнес FM. Наизусть. Ярослав Гашек.
20: Скромность, конечно, украшает мужчину, но настоящий мужчина украшения не носит.
17: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Травера Алисултана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Травера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Травера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Травер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестованы и само судно. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Институт мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
22: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, до СНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
2: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММО РАН. Инициатива заключить трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
0: «Бизнес говорит».
3: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
5: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, потому что маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
3: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
23: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
3: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
24: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
3: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
2: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, «запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну». Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
4: Задержание танкера МВ «Смиртес» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и двух боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Панд, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
6: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана. Но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
4: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ «Смиртес» в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ «Смиртес» – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистик.
7: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянуты, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться. Это все нарушение Конвенции по морскому праву, Конвенции о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
4: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшее с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртес». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
8: «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Абликулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах голового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Зевченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
12: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
14: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там где столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность. административному или уголовному.
12: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
9: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
12: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
13: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
12: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
0: Бизнес говорит.
15: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
16: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
15: Ощущения Галины, продающей клубнику на рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
19: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 2700, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
25: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
19: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
15: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
1: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
15: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
17: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
25: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
17: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массовая черешня, цена вырастет.
15: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
25: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
17: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
15: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
18: Крупнейшая в мире криптобиржа Binance может потерять доступ к рынку Евросоюза. По новому регламенту работающие с криптовалютой компании должны до конца июня получить лицензию хотя бы в одной из стран ЕС, чтобы продолжать обслуживание европейских клиентов. Binance решила получать лицензию в Греции и подала заявку уже в январе. По данным агентства Reuters, которое ссылается на неназванные информированные источники, греческий регулятор заявку рассмотрел и решил отклонить. Публично об этом пока не объявлено. Греческая комиссия по рынку капитала ситуацию не комментирует. Представители Binance утверждают, что компания выполнила все требования законодательства ЕС и продолжает сотрудничество с европейскими регуляторами. Может ли криптобиржа остаться без европейских клиентов, говорит глава инвестиционного офиса Astara Falcon Елена Нефедова.
20: Формально речь идет о лицензии, но по существу решается более принципиальный вопрос, а именно кто устанавливает правила на криптовалютном рынке. Отказ Binance выглядит вероятным, но все-таки не стопроцентным, и трактовать его как окончательный приговор, я думаю, преждевременно. Биржа, очевидно, ведет переговоры и при необходимости способна подать заявку в другой юрисдикции Союза, не через Грецию. И ключевой вопрос здесь даже не в том, покинет ли Binance Европу, а скорее в том, на каких условиях она сможет туда вернуться. Пока окончательного решения нет, но сама компания заявляет, что выполнила все требования. Единого прогноза на рынке также нет. Одни эксперты считают отказ почти неизбежным, другие допускают некоторый компромисс. Если разрешение все-таки не будет получено, то первыми последствиями считают европейские клиенты. И тут уже возможны и перебои в обслуживании, ограничения на торговлю, вывод средств, а также вынужденный переход на другие площадки с меньшей ликвидностью. При этом для самой биржи потеря европейского рынка чувствительна, но не критична. Все-таки у нее глобальный бизнес, и по итогам 2025 года было более 300 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.
18: Елена Нефедова, глава инвестиционного офиса Astara Falcon. Если Binance останется без европейской лицензии, с 1 июля криптобиржа не сможет законно обслуживать клиентов в ЕС. Они могут потерять доступ к самой торговой площадке и своим аккаунтам. Это также ставит под угрозу вывод клиентских средств.
21: Наизусть. Лев Ландау. Все, что есть в химии научного, это физика, а остальное – кухня. Наизусть. На Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
3: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Увлекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации и совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Business FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня. Его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действовавшее в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии Rearm Europe, переименованный в «Готовность-2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Авиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявление семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фица с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Авиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
18: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАСы и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива и вернулась оплата картами – в канистры тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
7: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина, но, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможности по бензиновому импорту, но тем не менее это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать,

0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти процент относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин по состоянию на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
1: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
2: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
1: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
3: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
1: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
4: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
1: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
5: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00 ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и

0: гостей. Тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8 831 260. Регистрация на сайте agat.rf.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods EE и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Илье Траберу, одному из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, предъявлены обвинения в убийстве депутата Петрова в 2020 году. Он на 2 месяца отправлен в СИЗО, об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы. А Трабера задержали утром в среду по нескольким адресам, связанным с предпринимателем в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Прошли обыски. Поводом, как писала Фонтанка, стало как раз расследование убийства известного выборгского депутата, бизнесмена и отца гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, Александра Петрова. Предпринимателя убили в октябре 2020 года в его загородном доме, когда он шел из бани к реке. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега. Его и орудие убийства так и не нашли. Илья Траберу 75 лет, его активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последний год он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Рассказывает зам главного редактора Фонтанки.ру, главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
8: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита. И уже после 91 года он постепенно овладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, под Выборгом, в порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы. Уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
7: Евгений Вышенков, зам главного редактора Фонтанки.ру. Сообщника Ильи Трайбера Алисултана Надирбегова отправили в СИЗО по делу о заказных убийствах, сообщили ТАСС в Мосгорсуде. Вместе с Трайбером также задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
6: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
9: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, да, не коммерческая, можно сказать, американская история. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
6: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
10: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры, иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может нести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
6: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
11: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
12: По поводу ставки в пятницу, заседание ЦБ, что можно от него ожидать?
11: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточит сигнал, но в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень 12-й ставки.
7: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
13: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти евро к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре $70-$80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
7: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Алисултана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальна ли перспектива заключения нового 3-стороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестовано и само судно. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальна ли перспектива заключения нового 3-стороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Институт мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
15: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
7: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММО РАН. Инициатива заключить 3-стороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
1: «Бизнес говорит».
5: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
16: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, плюс маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
5: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
17: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
5: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
18: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами. И потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось.
5: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Business FM, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
7: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
19: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и 2 боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в бутылочном горлышке в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Панд, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
20: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
19: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ Смиртес в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ «Смиртес» – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
21: Есть определенные требования, иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
19: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртес». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Девченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме «Движение» он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
2: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
22: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там и столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
2: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес FM» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
23: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
2: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
23: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
2: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
1: Бизнес говорит.
4: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
8: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
4: Ощущения Галины, продающей клубнику на Рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
9: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
24: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
9: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
4: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
25: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, зависит от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
4: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустама Сафарова.
6: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
24: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
6: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
4: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
24: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
6: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
4: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
3: Крупнейшая в мире криптобиржа Binance может потерять доступ к рынку Евросоюза. По новому регламенту работающие с криптовалютой компании должны до конца июня получить лицензию хотя бы в одной из стран ЕС, чтобы продолжать обслуживание европейских клиентов. Binance решила получать лицензию в Греции, подала заявку уже в январе. По данным агентства Reuters, которое ссылается на неназванные информированные источники, греческий регулятор заявку рассмотрел и решил отклонить. Публично об этом пока не объявлено. Греческая комиссия по рынку капитала ситуацию не комментирует. Представители Binance утверждают, что компания выполнила все требования законодательства ЕС и продолжает сотрудничество с европейскими регуляторами. Может ли криптобиржа остаться без европейских клиентов, говорит глава инвестиционного офиса Astara Falcon Елена Нефедова.
10: Формально речь идет о лицензии, но по существу решается более принципиальный вопрос, а именно кто устанавливает правила на криптовалютном рынке. Отказ Binance выглядит вероятным, но все-таки не стопроцентным, и трактовать его как окончательный приговор, я думаю, преждевременно. Биржа, очевидно, ведет переговоры и при необходимости способна подать заявку в другой юрисдикции Союза, не через Грецию. И ключевой вопрос здесь даже не в том, покинет ли Binance Европу, а скорее в том, на каких условиях она сможет туда вернуться. Пока окончательного решения нет, но сама компания заявляет, что выполнила все требования. Единого прогноза на рынке также нет. Одни эксперты считают отказ почти неизбежным, другие допускают некоторый компромисс. Если разрешение все-таки не будет получено, то первыми последствиями считают европейские клиенты. И тут уже возможны и перебои в обслуживании, ограничения на торговлю, вывод средств, а также вынужденный переход на другие площадки с меньшей ликвидностью. При этом для самой биржи потери европейского рынка чувствительны, но не критичны. Все-таки у нее глобальный бизнес, и по итогам 2025 года было более 300 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.
3: Елена Нефедова, глава инвестиционного офиса Astara Falcon. Если Binance останется без европейской лицензии, с 1 июля криптобиржа не сможет законно обслуживать клиентов в ЕС. Они могут потерять доступ к самой торговой площадке и своим аккаунтам. Это также ставит под угрозу вывод клиентских средств.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Влекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации и совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Бизнес FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО. Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х. плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более трети оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Авиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявления семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Авиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
11: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива и вернулась оплата картами. В конец тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС, сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Мера для стабилизации ситуации с топливом принимается, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
13: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активно активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Ну, правда, она все-таки ограничена, но тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможности по бензиновому импорту, но тем не менее это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня уже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. РНПЗ разрешают приобретать довольно серьезные вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической. Даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым – это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике. Но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов. Но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
11: Константин.

0: Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
1: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
2: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
1: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
3: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
1: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
4: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
1: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов публикация указывала Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods с ИИ и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой.

0: На источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Илье Траберу, одному из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, предъявлены обвинения в убийстве депутата Петрова в 2020 году. Он на 2 месяца отправлен в СИЗО, об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы. А Трабера задержали утром в среду по нескольким адресам, связанным с предпринимателем в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Прошли обыски. Поводом, как писала Фонтанка, стало как раз расследование убийства известного выборгского депутата, бизнесмена и отца гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, Александра Петрова. Предпринимателя убили в октябре 2020 года в его загородном доме, когда он шел из бани к реке. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега. Его и орудие убийства так и не нашли. Илья Траберу 75 лет, его активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов Приморске и Усть-Луге. Рассказывает замглавного редактора Фонтанки.ру, главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
2: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита. И уже после 91 года он постепенно обладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в подвыборгом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы. А уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
1: Евгений Вышенков, зам главного редактора Фонтанки.ру. Сообщника Ильи Трабера Алисултана Надирбегова отправили в СИЗО по делу о заказных убийствах, сообщили ТАСС в Мосгорсуде. Вместе с Трабером также задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о 3-минутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
3: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
4: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
3: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
5: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может нести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
3: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
6: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
7: По поводу ставки в пятницу, заседание ЦБ, что можно от него ожидать?
6: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточить сигнал, но в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень 12 ставки.
1: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
8: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти евро к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре 70-80 долларов за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
1: Сергей Суверов, УК «Арикапитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Хедхантеров часто спрашивают, где сейчас искать работу, если большая часть вакансий вовсе нигде не публикуется. И вот тут уместно вспомнить про форумы, конференции и мероприятия вроде ПМФ. На первый взгляд кажется, что люди едут туда ради выступлений и деловой программы. Но ведь часто самые интересные возможности возникают не на сцене, а именно в кулуарах. Давайте обсудим, как участие в различных мероприятиях может повлиять на карьеру. Новые возможности есть буквально везде. Случайно сел рядом с нужным человеком на панельной дискуссии и вуаля, получил приглашение на встречу. Познакомился на кофе-брейке с хедхантером и вот уже через месяц получил предложение о работе. Перекинулся парой фраз после выступления с коллегой и тебя тут же порекомендовали в новый проект. Карьерные повороты редко выглядят как заранее спланированный сценарий. Чаще это цепочка знакомств, разговоров и совпадений, которые происходят в среде, где собираются активные и открытые к новым возможностям люди. Нетворкинг – это не про обмен визитками, это про создание условий, в которых случайность может сыграть в вашу пользу. Приведу пример. В 17 лет она выиграла местный конкурс красоты. И, казалось бы, ничего особенного. Но после конкурса ее пригласили на местную радиостанцию только забрать приз. А там один из сотрудников попросил девушку прочитать небольшой текст в микрофон, только ради интереса. Ее голос и манера речи настолько понравились руководству, что в тот же день ей предложили первую работу на радио. И звали эту девушку Опра Уинфри. Так случайный визит за призом превратился в старт карьеры в медиа. И в этой истории интересно не только везение. Если бы она не участвовала в конкурсе или отказалась читать текст, ничего бы не получилось. Счастливый случай помогает тем, кто действует, участвует и пробует.
9: Карьера на Бизнес FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Бизнес FM. Это и другие рубрики Бизнес FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Алисултана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальны ли перспективы заключения нового 3-стороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестованы и само судно. Капитан – гражданин Индии. Обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в 3-ю страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Эвиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальны ли перспективы заключения нового 3-стороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
12: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
1: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММОРАН. Инициатива заключить 3-стороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
9: «Бизнес говорит».
13: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга Hobby World Михаил Акулов.
14: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, потому что маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
13: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
15: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
13: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
16: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
13: Фактически решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Business FM, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
1: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV Smirtas. Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
17: Задержание танкера MV «Смиртас» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и 2 боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Панд, арестован. Ему предъявлен обвинение в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
18: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
17: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ «Смиртес» в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ «Смиртес» – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
19: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянуты, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
17: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртес». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Сердар Увлекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Девченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
21: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
22: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, и там и столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
21: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
23: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
21: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
23: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщикам.
21: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
9: Бизнес говорит.
0: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
2: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
0: Ощущения Галины, продающей клубнику на Рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
4: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700-800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
5: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
4: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
0: Впрочем, в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
24: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
0: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
25: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
5: Ориентировочно в какую цену будет черешня для москвичей?
25: Я думаю, что 500-650. Может быть по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
0: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
5: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
25: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
0: целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 98 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 98 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на «Бизнес ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит… Там, где бизнес говорит и кто…
6: Сардаров Ликулеев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России.
20: Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бовта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дистоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Business FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО. Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
7: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность-2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборудование оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявления семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Ивиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дистоплива и вернулась оплата картами. В конец тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Мера для стабилизации ситуации с топливом принимается, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
8: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть их запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Ну, правда, она все-таки ограничена, но тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей.
10: возможности по бензиновому импорту, но тем не менее это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. РНПЗ разрешают приобретать довольно серьезное вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым, это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов, но тем не менее вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти 1% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин в состоянии на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом.

0: нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
1: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
0: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inforum Analytics» Алексей Бойко.
2: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
0: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
3: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали, также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
0: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
4: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods EE и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Илье Траберу, одному из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, предъявлены обвинения в убийстве депутата Петрова в 2020 году. Он на 2 месяца отправлен в СИЗО, об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы, а Трабера задержали у

0: в среду по нескольким адресам, связанным с предпринимателем в Санкт-Петербурге и Ленобласти, прошли обыски. Поводом, как писала Фонтанка, стало как раз расследование убийства известного выборгского депутата, бизнесмена и отца гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, Александра Петрова. Предпринимателя убили в октябре 2020 года в его загородном доме, когда он шел из бани к реке. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега. Его и орудие убийства так и не нашли. Илья Трайберу 75 лет, его активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последний год он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Рассказывает зам главного редактора Фонтанки.ру, главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
1: Масштаб Ильи Трайбера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита. И уже после 91 года он постепенно обладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в подвыборговом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы. А уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
0: Евгений Вышенков, зам главного редактора Фонтанки.ру. Сообщника Ильи Трайбера Алисултана Надирбегова отправили в СИЗО по делу о заказных убийствах, сообщили ТАСС в Мосгорсуде. Вместе с Трайбером также задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
2: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
3: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA – и или национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
2: И в отрыве от коммерции перерывы на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
2: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
5: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некая единица G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
6: По поводу ставки в пятницу заседания ЦБ, что можно от него ожидать?
5: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточит сигнал, но в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень 12 ставки.
0: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
7: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти вырос к мировым сортам. Скорее всего, будет расти, это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре 70-80 долларов за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
0: Сергей Суверов, УК «Арий Капитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБА, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
8: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
9: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. И в поисковые выдачи это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
8: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Алисултана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестовано и само судно. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Институт мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
11: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
0: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММО РАН. Инициатива заключить трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров? Об этом Наталья Шашина.
8: «Бизнес говорит».
12: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
13: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований призывать к маркетплейсу к ответственности, потому что маркетплейсы вообще не были никоим образом не заинтересованы, не обязаны быстро реагировать на проблемы с контрафактом, а контрафакт занимает гигантскую долю в продаже маркетплейсов, то теперь маркетплейсы обязаны реагировать сразу. Плюс, если маркетплейсы не реагируют, у нас есть возможность взыскивать ущерб уже из маркетплейса. Раньше такой возможности не было.
12: Но получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
14: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
12: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines Ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
15: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами, и потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи, а вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня, она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
12: Фактически решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Business FM, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Business FM.
0: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
16: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и 2 боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Панд, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы InMarine Кирилл Маслов.
17: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
16: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ Смиртес в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ Смиртес – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
18: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение Конвенции по морскому праву, Конвенции о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
16: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера Смиртес. Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Сердар Увлекулиев. Россия обсуждает с партнерами из ASEAN увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-ASEAN». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Зельченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
20: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
21: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там где столько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
20: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес FM» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
22: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
20: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости «Best Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
1: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
20: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
0: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
8: «Бизнес говорит».
3: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
4: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
3: Ощущения Галины, продающей клубнику на рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
23: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
24: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
23: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
3: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов – рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
25: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
3: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
26: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
24: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
26: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массовая черешня, цена вырастет.
3: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
24: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
26: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
3: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес ФМ.
8: «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Как по-разному мы с вами чувствуем ароматы на себе и других людях? И что нам, чувствительным натурам, с этим делать? О существующем этикете нанесения аромата, его достаточности, размышляю с Натальей Черкасовой, химиком, стилистом аромата.
5: Честно скажу, это очень вопрос приватный. Во-первых, каждый из нас по-разному чувствует аромат. Кто-то тонкий аромат, уже у него звенит в ушах. А кто-то яркий аромат на себе через полчаса не чувствует. Здесь есть история физиологии. Поэтому сейчас появились врачи, которые называются альфактологи. Они занимаются обонянием. Потому что обоняние – самое неизведанное чувство, самое неизученное чувство. Мы знаем зрение, мы знаем тактильность, да, мы все знаем про уши, все знаем про слух. А вот про обоняние еще не так много знают. Поэтому, наверное, вот так вот сказать, что есть правило какого-то этикета, ну, а если я это не чувствую, что мне делать? Извините, я не хотел никого обидеть, я 3 раза пшикнул, хотя бьюти-блогеры говорят, 8 пшиков, и пошел на улицу. Это нормально, это абсолютно нормально. Никто не должен быть профессионалом в парфюмерии. Сказали, что это классно. Может быть, я что-то не понимаю? Ну, вроде вкусно пахнет, давайте куплю. И буду носить это. И вот последнее время, еще раз говорю, были в моде яркие, очень яркие ароматы. И 8 пшиков, о которых говорят блогеры, ведет к тому, что действительно ты иногда поддушиваешь соседа в театре.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
6: Между делом на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: Новодвинск, Архангельская область, 37 тысяч человек. В 1924 году на берегу Северной Двины брат и сестра по фамилии Карельские основали коммуну «Красная Заря». Через 12 лет на базе коммуны началось строительство целлюлезного комбината «Аргбумстрой». Официально стал городом в 1977.
6: Как появлялись города? На Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации и совместный план действий, добавил глава российского государства.
10: На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Business FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Беларуси. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявление семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткости жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Ивиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива и вернулась оплата картами. В конец тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС, сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Мера для стабилизации ситуации с топливом принимается, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
13: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Но, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможностей по бензиновому импорту, но, тем не менее, это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. ПНПЗ разрешают приобретать довольно серьезные на вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической, даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым – это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике, но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов, но тем не менее вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти 1% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин в состоянии на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
14: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были восстановлены 30% производственных мощностей. О том, что

0: После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
1: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
2: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать, а внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России, в столице, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
1: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
3: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods EE и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Илье Траберу, одному из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, предъявлены обвинения в убийстве депутата Петрова в 2020 году. Он на 2 месяца отправлен в СИЗО, об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы. А Трабера задержали утром в среду по нескольким адресам, связанным с предпринимателем. В Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли обыски. Поводом, как писала Фонтанка, стало как раз расследование убийства известного выборгского депутата, бизнесмена и отца гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, Александра Петрова. Предпринимателя убили в октябре 2020 года в его загородном доме, когда он шел из бани к реке. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега. Его и орудие убийства так и не нашли. Илья Траберу 75 лет, его активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последний год он участвовал в развитии портов в Приморске и Усть-Луге. Рассказывает замглавного редактора «Фонтанки.ру», главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
6: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита, и уже после 1991 года он постепенно обладевает активами в большом

0: Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в Подвыборговом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы. А уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
1: Евгений Вышенков, зам главного редактора «Фонтанки.ру». Сообщника Ильи Трайбера Алисултана Надирбегова отправили в СИЗО по делу о заказных убийствах, сообщили ТАСС в Мосгорсуде. Вместе с Трайбером также задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
2: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип. Тип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
3: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
2: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии. Поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку. Но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
2: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Ормузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже 80 долларов за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
5: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Ормузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно 100 долларов за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
6: По поводу ставки в пятницу заседания ЦБ, что можно от него ожидать?
5: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточит сигнал, но там, в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12 ставки.
1: Илья Голубов, УК «Ринкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
7: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти вырос к мировым сортам. Скорее всего, будет расти, это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп пообещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре 70-80 долларов за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
1: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
8: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
9: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ – еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Али Султана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки, как это комментируют сами пострадавшие предприниматели. И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестовано и само судно. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальна ли перспектива заключения нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности, Институт мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
11: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от